0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер Ту-66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте! Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи!

0: Екатеринбурге 6 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конничива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Грибники, как выяснили психологи, латентные лудоманы. Просто буквально психопаты. Они подсаживаются на поиск грибов, и у них вырабатывается дофамин.
4: Было такое на себе.
3: Каждый найденный гриб воспринимает это как награду и требует еще и еще. Ты как бы не можешь остановиться. Да,
5: не
3: ты
5: могу.
3: Включается древний механизм добычи. Еще один гриб, а вот еще.
6: И так все, и уходят в тайгу люди.
3: Да, так и уходят.
5: Это
3: одна полянка,
5: кстати,
3: а это полянка. Ягодники и грибники, вот это типа тихая охота. Mm-hmm. Получается, лудоманы те же самые.
5: Mm-hmm. Вот. Лечить надо или что?
3: Ну, немножечко.
6: Это просто если у лудоманов казино у них, знаешь, вот это вот,
3: да,
6: все
3: еще
6: такое,
3: ставка,
6: и сверкает, еще ставка. Тут человек приходит на поляну, и у него просто Лас-Вегас. Да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
7: Информация на правах рекламы.
8: В школу ребенка не вози на Нитро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
1: Информация на правах рекламы.
2: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
3: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
4: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
5: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 7:04 в Екатеринбурге. 9.09 сегодня.
1: Ой, сегодня опять начнется этот свадебный день.
2: Женитьба.
0: Плюс 14.
1: Да, на улице пока тепло, хорошо. Сегодня, кстати, обещают вроде без осадков. Я посмотрел.
0: Плюс 19.
1: Прям движение туда-сюда.
2: Аномальную температуру обещают сегодня и завтра по области. На плюс 7 градусов.
1: Я вчера так укатался вообще, брата, на воде.
2: Целый день. Сашка, ты уж себя береги.
1: Не, но...
3: А, ты на воде.
1: Да, на воде, но вода холодная уже. Ниже 20.
2: Только что ты хотел уже осень, сентябрь.
1: Кукушата прячутся.
2: Сжимаются.
1: Да, и я вчера наблюдал этот пожар на Черняховского просто. Дымище валилось.
2: Там крыша, по-моему, горела.
1: Склад, да, Денесовский. И я прям это, такой думаю, что произошло? И так пытался заглянуть за деревья и сяк.
2: Ничего. Помочь хотел или что?
1: Да,
2: как. Все потушили, все хорошо, пострадавших нет.
1: Да, и опять же вот сейчас проезжал по одной из ключевых заправок, это в районе Шейкмана, Большакова, вроде народу не было.
2: Шейки.
1: Да.
2: Там есть
1: мной, слушай, со мной уперлась бабушка, я сегодня на велосипеде.
2: Сталкерша.
1: Бабушка-сталкерша уперлась и прям пилит за мной, пилит. Я и так добавляю, она снова добавляет.
3: Снимала тебя, сейчас ждем.
1: Не знаю, что она там снимала, я там через ступеньки перепрыгнул, она за мной не сунулась, поэтому я добавил, и у цирка она меня пыталась догнать.
0: Погоня прям с утра, а?
1: Да, не говори вообще.
3: Хоть не с собаками.
1: Ребята, начинает новый день. Катапульта будет тут до 11 утра. Просыпайтесь и вы. Всем здрасте.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял. Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
8: Едим и веселимся с наслаждением.
9: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
7: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
10: Это «Глобус». У нас так принято.
7: Щербакова, 4. 0+.
11: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит «Брозекс». И это решает все.
12: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 000 рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
11: Подробнее на lenina-100.ru.
12: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
13: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
14: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
15: Смотри, что могу!
16: Лето как будто и не заканчивалось.
17: Завтра снова в Лим-Попо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
18: Позитив не за горами.
19: А на горках!
18: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте.

0: Акуба 2. Либо bodyfizpark.ru. Екатерин. ОГРН 108-667-1807.
1: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо. Готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
2: ООО «Интернет-решение». 120-312. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-39-24-4741. 16+.
3: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в «доплати тут, переделай там», компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
4: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4. Для ярких будней. Статусная Камри. Для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
6: Кредит предоставляет УАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: В «Монетке» качество на высоте. Печенье «Орешки Делис» 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
8: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в «Клевер Парк» – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. «Клевер Парк». Комфорт начинается в момент покупки.
9: Застройщик ОАЭ ЗЖК «Клевер Парк». Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика «Клеверпарк.лайф». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта!

0: Спонсор афиши – правовая компания «Гребец». ИП «Гребец» Артем Константинович.
1: У меня дел навалом. Это вам делать нечего.
2: Это я.
1: С ТикТока не вылазите, ни с лайков.
2: Доброе утро. 7:15 в Екатеринбурге. С вами Катапульта. Сейчас будет афиша. Расскажу о том, что будет интересного, красивого, музыкального у нас в городе. Урал-Опера презентовал новую программу. И вот рассказали, что в новом сезоне там будут и пираты, и принцы, и красавицы, и чародеи. Это, кстати, будет юбилейный сезон в Урал-Опере. 115-летие отмечает наш театр. Открытие как раз будет на следующей неделе. Премьера «Корсар» про пиратов в новом исполнении. Вот. А в октябре будет премьера оперы Чайковского «Чародейка», которую Чайковский сам считал лучшая своя работа. Вот прям лучшая.
3: Интересно.
2: Это точно. Это лайк. Это лайк. Ну и в канун Нового года будут рождественские концерты. Заглавная тема — любовь. Так что, если еще не влюбились, влюбляйтесь и как раз в канун Нового года приходите. Макс Юдин. Классный певец, да? Согласны? И вот он часто дает концерты платные, и там еще не попасть. И вот он даст бесплатный концерт в Истории в пятницу вечером. Можете запланировать. Будет музыка вообще разных направлений. Вообще он по джазу, но он поет все. И он прямо разнообразный, атмосферно, будет вход свободный 11 сентября в 19:00. Продолжаются музыкальные вечера театра «Турдус» в формате такого квартирника. Пока еще на летней веранде сегодня. Возможно, это будет летняя веранда в этом сезоне завершающая. Эльбург, сегодня вечером, пожалуйста, приходите. Будет музыка Адриана Челентано, Джо Дассена, Эдит Пиаф и прямо вот такие хиты. Музей андеграунда сегодня вечером не квартирник группы «Невидимки, смотрящие на ботинки». Это наша группа, я не знаю.
4: Интересно, первый раз слышу, если честно.
2: И если хотите посмотреть на вкусное, на красивое, в Ельцин-центре показывают фильм «Тони». Это про очень известного, легендарного шеф-повара на языке оригинала с русскими субтитрами, на английском языке фильм. Там играет Антонио Бандерас, но Антонио Бандерас там играет уже такого матерого шеф-повара, а там про молодого парня, который только-только начинает...
4: Вот на такие фильмы, мне кажется, надо брать курочку с собой и сидеть
2: голодным,
4: и есть.
2: Голодным, конечно, нельзя на такие фильмы ходить.
3: Я-то как бы готовлюсь физически к тому, что у нас тут будет в городе. Ну, что считаю я, с завтрашнего дня... Ой, нет, не завтрашнего, с послезавтрашнего.
4: С 11 числа.
2: Я вот, кстати, говорила про мероприятия, которые будут для всего города. В парке Маяковского будет много...
3: Там же и Билан, и Ума Турман, и Нилета.
2: Это закрытое для...
4: Ванька Дмитриенко приедет выступать.
3: Да.
4: Но это, я так понимаю, да, для аккредитованных участников на какой-то из площадок.
3: Я еще буду конкретно работать на стадионе, который находится...
4: Новокольцовском?
3: Да, Новокольцовском. Там буду с ребятами целыми днями, с самого утра до среды,
4: ну, там
3: включительно.
4: Саня, студентки иностранные будут, ты к нам приводи.
3: Слушай, да не то, что студенты, мы в 7 утра там стартуем, у нас 7:30, разминки со спортсменами, чемпионы приедут, там потом куча всяких мастер-классов, всего, то есть там целый день прям программа.
4: Омолодишься, Санька, омолодишься.
2: Еще раз говорим, это не для всех, только для участников.
3: Ну, понятно, что для участников, ну там и наших студентов будет прям тьма со всего города, так что увидимся, дорогая молодежь.
5: Утреннее шоу на Радио Пилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Помогите! Тону!
8: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Реклама.
13: Осень.
9: Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц, новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
11: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
12: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более 1 000 000 товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ру.
15: УК «Симоленд» Код, Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
16: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали?
17: Как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
16: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
17: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
18: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
19: «Одрел Групп». ОГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов-3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Пора ценить здоровье. Пора в «Парацельс». Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения – в многопрофильной клинике «Парацельс».
5: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
4: «Парацельс». Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
6: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыба и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
7: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-24-74-741. 16+.
8: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
9: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
10: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
11: Катапульта!

0: Исполняются мечты, жизнь прекрасна, если ты на машине, на машине.
1: Катапульта.
2: Доброе утро, автомобилисты. 7:27. В Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор – АКПП «Центр Екатеринбург ОУ». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну а на посту Санька находится. Расскажи, как там?
3: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Ну, значит, ажиотаж у нас тут с самого раннего утра на Карла Липникта, особенно со стороны Вознесенской горки. В районе вокзала и на первом километре традиционно, также на Шевской перед фронтовых бригад уже к этому времени в оба направления. Издалека, если ехать со стороны ЕКАДа и Пышмы, там тоже этот участок космонавтов стоит. А в ранние часы, опять же, постоянно замечаем пробку на Бакинских комиссаров в районе Кировградской и Уральских рабочих. Плюс затруднения еще у тех, кто выезжает, например, со стороны Виза и в направлении центра города движется, начались в районе Репина, где университет связи. Также проснулся пораньше академ Широкая речка, там на Суходольской в районе Тенистой, на Дыгинино в районе Краснолесья, на Амунсе, на Чкалово, а также на Краснолесье Иванцовского. Не сказать, что прям все стоит, нет, плотность просто высока в направлении объездной, как обычно. В районе Калины только Старый Сибирский тракт, ну потому что там сужение и часть дороги перекрыта внизу. Щербакова в районе Уктуса и Самолетная, а так в целом пока еще не все стоит, поэтому, ребята, просыпайтесь пораньше, выезжайте пораньше, ну и, конечно, соблюдайте правила.
1: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271 0011. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33, телефон 328-400. Напомню, что у нас эфир прямой, и вы можете звонить в прямой эфир с вопросами автомобильными, про конкретные машины разговариваем. Главное, оставайтесь на связи по телефону 237-104. Ваши звонки мы сейчас принимаем. И если хочется поговорить о какой-то конкретной машине, либо затронуть важный вопрос для вас автомобильный, пожалуйста, набирайте номер, оставайтесь. Делайте так, чтобы звонок вас не отвлекал. Доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Да-да-да, слушаю вас.
3: Здравствуйте, Александр. Меня зовут Максим.
2: Излагайте.
3: Хотел бы услышать, хочу взять Subaru Forester 2020-2021 года. Говорят, раньше у них были проблемы там с четвертым цилиндром, что масло поджирало. Как они решили эту проблему? Ну и вообще, как машина?
2: Ну, я бы сказал так. Если, опять же, мы смотрим машины более-менее правдивые в плане там управления, но требующие даже специфичных навыков, Форик мне нравился. Но, оговорюсь, мне, например, нравился Форестер в третьем ресте года 11-12. Мне, правда, он нравился, интересен был. Старые форики интересны были. Были правдивы по цене, там, по качеству. Да, вопросы по четвертому цилиндру у кого-то есть, у кого-то нет. Единственное, что, наверное, меня бы там напрягло, это то, что придется прилипнуть к определенным сервисам, которые имеют опыт работы. Их, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Но если мы смотрим, например, там, года 20-21 машину, в принципе, более-менее нормально они себя чувствуют и на вторичке, и так далее. Меня смущали только вариаторы с большим пробегом на моторах в 185 лошадей, но и там тоже, знаю, наблюдаю несколько таких автомобилей. В принципе, все норм. Но, опять же, нет-нет, да и выскакивают сообщения о том, что «О, у меня опять четвертый цилиндр, у меня опять». А я знаю, например, форики с пробегом по 400, и у которых ни одной проблемы не было. Просто он как-то так вот, знаешь, у него же название «Лесник», он как-то так вдруг бах, и они попытались его завести в ту цену, которую я не готов лично за «Лесника» отдавать.
3: Ну, новый-то да. Я вот смотрю в пределах 2,5, то есть есть пробегом, там порядка 100 тысяч с небольшим. 110-120.
2: Ну, все равно, я тебе говорю, 2,5 миллиона за «Лесника». Единственное, там подкупает, конечно, то, что полный привод, вот, но как бы и с подключалками в городе абсолютно нормально. То, что он фулл-таймовый, ну, как бы, и что?
3: Ну, мне он в управлении очень понравился.
2: Тут я не спорю, да, по управлению есть, конечно, специфика. Мне бы побольше комфорта хотелось, но за эти деньги я имею в виду. Но если мы будем сравнивать одноклассников, да, он действительно интересен. Поэтому в хорошем состоянии, с пробегом там в районе сотки при должной инспекции, да, вариант рабочий.
3: Ну, хорошо, спасибо.
2: Спасибо и тебе. Удачи в поиске. Следующий звонок примем 237-104. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Можете что-то дополнить к нашим обсуждениям. Доброе утро.
4: Доброе утро.
2: Да, слушаю.
4: Хотел бы обратить внимание руководства ГИБДД и провести какие-то разъяснительные работы со своими подчиненными.
2: Ага.
4: Вчера, в общем, ситуация, едем по Кольцовскому тракту в сторону города.
2: Это чуть ближе к телефону. Кольцовский тракт в сторону города, так?
4: Да, да, вечером. И машина ДПС едет с включенными люстрами.
2: Ага. Ну, я вчера видел эту машину, она меня догнала в районе, ну, как раз после развязки Кольцовской.
4: Все, меня догоняет, значит, ну, едешь ты с люстрами, едешь. Включают звуковые спецсигналы.
2: Ага.
4: Типа куда-то спешат. Ну, ладно, я уступил, как прописано в правилах. Они обгоняют, ну, как бы опережают, упираются в светофор, выключают все. То есть, куда вы летите? Что у вас там? Мужья ждут, дождались или что? Потом спрашивают, а почему к полиции такое отношение? Да потому что вы ведете себя по-хамски.
2: Слушай, да ну не, ну что... Слушай, давай так, вот смотри, я вчера эту же машину наблюдал. Я не видел, конечно, в какой светофор они там уперлись, потому что в районе развязки Кольцовской они проехали практически в полном трафике. Там единственные люди средний ряд освободили, чтобы можно было проехать. Да, они быстрее уехали по машине. Что касается конкретно... ну, это, может быть, тебя так бомбит, но я понимаю прекрасно, что у людей есть какие-то задачи, которые им надо срочно выполнить. И если у них включен спецсигнал, поверь, и по требованию определенному это выполняется. То есть это не в киоск за сигами поехали люди. И что касается вот таких ситуаций, когда, знаешь, я вчера просто наблюдал, люди цепляются следом паровозом. Вот это меня бомбит больше, чем машина ДПС или полиции, или скорой помощи, которая распихивает пробку, чтобы проехать быстрее. А вот люди, которые следом за ней цепляются, вот это вот люди, для которых отдельный котел есть. Да, но я бы не сказал, вот то что ты... Подожди, да, ты сказал, я тебе тоже скажу. Я не сказал бы, что вчера вот эта ситуация выглядела как-то вот с моей стороны по-хамски. Что там хамского-то было? Они подъехали, включили сигналы, люди раздвинулись, они проехали, дальше поехали. Это все, что я видел. А то, что ты говоришь, ну что значит хамский? Хамский — это если они орать в матюгальник, что ли, начали что-то, или что?
4: Использование спецсигналов у нас когда разрешено, когда какая-то служебная необходимость. Если есть служебная необходимость, я так понимаю, то она до конца, до прибытия на место какое-то, да, либо пока ты не выехал на участок, допустим, чтобы не орали сирены, вот на свободный участок выехал и едешь уже с выключенными звуковыми сигналами. Но тут, когда они уперлись в светофор, в принципе, спереди машины еще есть. Если у вас такая служебная необходимость, то включайте, не выключайте спецсигнал.
2: Понятно. Ну, в общем, не ты, не... Смотри, не ты, не я. Мы не знаем, какая там была служебная необходимость. Поэтому сейчас даже смысла не вижу тут как бы припинаться. То, что тебя как-то возмутило, да, мы выслушали. Спасибо тебе, что высказался. Но лично по мне как бы никаких плачевных последствий это не имело. И уж тем более хамского поведения я не заметил. Спасибо большое за звонки, друзья, за внимание. И обязательно соблюдайте правила дорожного движения.
5: Реклама спонсора.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
7: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
8: Реклама.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Как сэкономить на покупке авто?
7: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 1342.
8: Акция до 30 сентября 2026 года.
9: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
10: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
11: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
12: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
13: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
14: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
13: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
14: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая «Ботаника».
3: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
2: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
3: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
2: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
5: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7:46 в Екатеринбурге.
3: Внимание, дорогие наши радиослушатели. Для вас наша утренняя игра «Открывает двери». По телефону 237-104 вы можете дозвониться, ответить на вопрос о мужской моде и выиграть приз.
2: От нашего спонсора этой сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Ну что, сорвался человек. Оставайтесь на связи, господа. Будем с вами играть. Мы приготовили вопрос о необычном галстуке.
2: Алло.
4: О, привет.
2: Привет.
3: Как зовут тебя?
4: Евгений.
3: Жень, у тебя есть галстук?
4: Да, со свадьбы. Даже еще до свадьбы, по-моему.
5: С какого года?
3: А он это у тебя какой? Полосатый, цветной? Какой он?
4: Ну, он цветной.
5: Как у незнайки?
3: Уточками.
4: Че?
3: С чем? Рисунок какой?
4: А, ну такой, мужской это...
3: Мужской рисунок такой, да?
4: Да.
3: С женщинами голыми.
2: Со свадьбы, да?
3: Со свадьбы. Значит так, у нас для тебя вопрос. Что из себя представляет галстук Боло?
2: Его еще ковбойским, да, называют? Это длинный галстук до середины брюк. Это кожаный шнурок с декоративным зажимом. Или это широкая лента, завязанная на бант?
4: Шнурок.
3: Молодец, ну, конечно, абсолютно правильно, да, шнурок.
6: У ковбоев там это горбатая гора, там тоже со шнурочками.
5: Довелась, смотри.
6: Мы поздравляем тебя.
3: Я вот поэтому такие галстуки не ношу.
6: Поздравляем, Жень, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Сейчас кричи катапульты, что ты хотел?
4: Ничего, хотел передать привет всему Екатеринбургу.
3: Да ты мой хороший, всем, кто тебя узнал.
6: Ждали.
3: И песню заказать. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
7: На радиопилот. Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 7:51.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Сборная России по футболу впервые сыграет в Екатеринбурге. Соперником станет Намибия. Это, если что, страна из Африки, там, где пустыня. Mm-hmm. Намиб. Товарищеский матч пройдет 3 октября, в субботу это будет, на Екатеринбург-арене. Встреча состоится в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора. Раньше команда никогда не встречались, но о времени и продаже билетов сообщат немного попозже.
3: Mm-hmm. А прямо наша вся сборная, то есть кто там, Дзюба?
2: Дзюба теперь в сборной не играет.
3: А
2: там играет молодежь. Ну вот из Акинфеев тоже не играет. Сафонов вот стоит на воротах, но опять же непонятно, позовут его на эти матчи или нет. Напомню, просто нашу сборную отстранили по футболу и от FIFA, и от UEFA. Поэтому она только вот такие пока тренировочные матчи играет.
1: Мы с удовольствием бы посмотрели. И стадион у нас есть, так что пусть приезжают.
2: Да, с удовольствием сходим. А у офисных сотрудников появился новый термин. Называется он «ржавление». А психологи так называют состояние, когда силы работать еще есть, но сама работа стала скучной, потеряла смысл. В отличие от выгорания, проблема не в перегрузе, а в отсутствии интереса, развития и новых задач.
1: Ржавение?
2: Ржавление.
1: Ржавление.
2: Я обращаю внимание, что у меня каждый месяц, вот в начале месяца такое ржавление, а потом зарплата приходит.
1: И все, и вроде все. Как восстановление.
2: А премия, там, не знаю, авансик, тоже все проходит. Нужно просто почаще, видимо, платить зарплату. А в Эмиратах построят свой Хогвартс, огромный парк развлечений по Гарри Поттеру. Откроется он в Абу-Даби уже в 2029 году. Ну, сейчас Гарри Поттер на фоне сериала на подъеме. А на территории этого парка будущего появится Косой переулок, ну, там, где лавки для волшебников, а сам замок Хогвартс и запретный лес, а также эксклюзивные аттракционы и интерактивные зоны.
1: Ну, слушай, они с одной стороны с размахом заявляют, вот я тоже, знаешь, там все, ой, сходите в Абу-Даби, Феррари-парк. Ну, сходил я в Феррари-парк.
0: И
1: чё?
2: Не Феррари, не парк, или
1: ну, такое, как бы, да. Ну, да. Сходите так вот для интереса, просто посмотрите в интернете.
3: Маяковского, да?
1: Посмотрите в интернете, что делают китайцы у себя в парках. И посмотрите, что...
2: В Китае, кстати, тоже есть уже свой интерактивный парк, вот по Хогвартсу, и там прям говорят кайфово.
1: Да.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
7: Лето, улетает, мазафака.
8: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают кратковременный дождь, температуру плюс 17-18 и облачно. Облачно будет и в Североуральске, а также в Ивделе, но там температура плюс 21.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
9: Пилот FM.
10: Реклама.
11: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
13: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
14: Шутки в сторону. Концептуально.

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8:03 в Екатеринбурге. Середина рабочей недели, 9 сентября на календаре. Плюс 16 градусов сейчас за окном и днем до 19, обещаю синоптики. Несмотря на пасмурную погоду, будет без осадков.
1: В эфире утреннее шоу «Катапульта» на радио «Пилот». С вами Мороз Стреланович Королев. И уже в эту пятницу, послезавтра, мы с 7 до 11 будем вас встречать в официальном дилерском центре «Теннет Плюс Июль» на Металлургов 65. Место нами проверено. Мы приедем туда знакомиться с новыми тачками, записываться на тесты. Если кто-то из вас возжелает посетить наш выездной эфир, мы ждем вас в гости на Металлургов 65, ну и видеотрансляцию.

0: повышением рот. Значит, письма выглядят, ну, вроде как обычные рабочие задания, там указаны просто сроки, конкретные действия, что где сделать. Ну и, конечно, прикреплены файлики, конечно, прикреплены ссылочки, конечно, по которым переходить не надо, открывать ничего не нужно. Значит, после перехода там сразу есть попытка украсть логины, пароли, документы, вообще могут содержать всякие вредоносные файлы и так далее. Но, в общем, не открывайте подозрительные вложения, и проверяйте отправителя, во-первых. Во-вторых, если уж вам там индексируют что-то и так далее, и приходит об этом письмо, но вы дойдите ногами до бухгалтерии и узнаете.
1: И спросите, с какого...
0: Что
1: с
0: там
1: какой
0: конкретно.
1: Радости это произошло.
0: Да, никогда не ведитесь, вот самое главное время. Возьмите паузу, подумайте. Жизнь не такая простая, и так сразу вам мрот не повысит.
2: А можете просто в бухгалтерию позвонить. А там не повышение мне не планируется.
0: Сразу все о себе узнаем. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди игра, которая называется «Что было раньше?». Женщин в эту игру мы ждем особо. Мужчины тоже звоните. 237-104 прямо сейчас.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Это «Глобус». У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.
10: Турбо! Картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
11: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00. Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
12: Вы прораб, и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
13: Анна, плитка.
14: Анна, сухие смеси.
15: Анна, вы просто песня.
12: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
16: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Эстада Петрович», Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-55-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
17: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
18: Ту-ту-ту. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 миллиметра с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
19: Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
6: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
7: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
6: Лос-Маркет.
19: Гарантия не на словах, а на деле.
4: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
12: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона».
12: Гурзувская, 44. Сайт rimzona.ru.
10: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
1: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов. Только у нас операционные нового поколения. Многопрофильная клиника.

0: Клиника Парацельс. В самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
1: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
2: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
3: Lucky Motors.
4: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:12 в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Что было раньше? Его спонсор ООО «Кит Екатеринбург» аквапарк «Лимпопо».
3: На связи у нас Татьяна. Она в декрете. Тра-ля-ля. Тра-ля-ля. Здравствуй, Таня.
2: Привет. Таня.
3: Таня. Что, кормить ушла, что ли?
4: Сашка говорил, какая хорошая у нее связь. Думали,
3: ё-моё, а? А Георгий-то тут инженер.
2: Да ну.
3: Ну что, серьезно, оба сорвались, что ли?
2: Да, вот сорванцы. Ну, давайте
3: ладно,
2: заново звонить.
3: Давай следующих. Нам нужны мужчина и женщина. 237-104. Ну, чего же вы не остаетесь на связи?
5: Это снова Татьяна.
2: Ой, Танечка.
3: Что у тебя случилось-то?
5: Ты вышла из отпуска декретного. Через 4 минуты примерно.
3: Ничего себе. Танюша, это нехорошо. Ну, что, сколько у тебя возраст ребенка-то?
5: У меня 2 годика и 10 лет.
3: О, ничего себе. А кто к нам еще дозвонился?
2: Алло.
6: Дмитрий.
3: Дима, а ты кем работаешь?
6: Сервисный техник.
3: И что ты там сервисишь?
6: Оборудование разное.
3: Это на заводе где-то, да?
6: Да.
3: Димон, так у тебя дети есть?
6: Есть.
3: Взрослые уже, не?
6: 5 и 3.
2: Никогда не хотелось в декретном отпуске побывать?
6: Я побывал.
2: Да?
3: Ну, ты сам уходил?
6: Я был в декретном отпуске.
3: Угу. Ну, что
0: современный
3: ж,
0: мужчина.
3: Ну что, да. Татьяна и Дмитрий, 2 декрет.
2: Один из них был.
3: Значит, мы для вас приготовили 3 факта. Вам надо будет определиться, что из этого было раньше. Ну и тот, кто даст 3 правильных ответа, тот, соответственно, получит призы. Так что собираемся с мыслями и начинаем игру. Итак, кто родился раньше? Квентин Тарантино или Тим Бертон? Таня?
5: Тим Бертон.
3: А ты как считаешь, Дима?
6: Да, тот же самый.
3: Тим Бертон. Дальше.
0: Что изобрели раньше? Электрогитару или батут?
3: Таня?
6: Электрогитару.
3: Так, Дима за электрогитару, а Таня за батут. Ну и последнее.
2: Какой город был основан раньше? Осло или Нижний Новгород?
5: Нижний Новгород.
3: Так, Таня за Нижний Новгород.
2: А Дима?
3: Ты, Дима? Не слышу, Дим.
2: Осло.
3: За Осло. Так, теперь разбираемся. Значит, по поводу Тима Бертона и Квентина Тарантино. Оба взрослые режиссеры, оба серьезные люди. Тим Бертон 58-го года рождения. А Тарантино-то помоложе на 5 лет. Он 63-го. Так что тут вы оба молодцы. Дальше.
0: Дальше Дима был прав, потому что электрогитара, ее изобрели раньше, в 1931 году. Батут только через 5 лет.
3: Это опять же батут как спортивный снаряд.
0: Ну да, конечно. Да. Так-то прыгали, наверное, еще раньше.
2: Так, Нижний Новгород был основан в 1221 году, а Осло в 1048.
3: Почти на 2 века раньше.
2: Что, у нас Дима победитель?
3: Да, Димка победил.
2: Дима?
3: Поздравляем. Танюша, молодец. Ну ты по жизни победила.
0: Да, да.
3: Понимаю. Сейчас вот еще декрет победить, и вообще хорошо. Поэтому, Димон, оставайся на связи, объясню, как призы забрать. Таня, с тебя громкий крик катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
5: Спасибо. Катапульта.
7: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Мам, смотри, что могу.
10: Лето как будто и не заканчивалось.
11: Завтра снова в Лимпопо.
10: С такими скидками хоть каждый день.
12: Позитив не за горами.
13: А на горках!
12: В аквапарке Лимпопо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лимпопо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лимпопо-дефис-парк.ру. ООО «Кит Екатеринбург». ОГРН 108-667-1807.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Я завтра уезжаю, вернусь я в середине месяца. Потом я, у меня буквально здесь будет 2-3 дня. И опять уеду на 2 недели.
2: Это я.
1: Целый месяц мы ездим, и в 30 числа следующего месяца только я вернусь.
2: Да тут я
3: это
2: тут сижу.
3: Это чья-то кукуха, знаешь, не может вернуться.
2: Да, да, да. 8:19 в Екатеринбурге. Есть... Поговорим о работе. Все-таки рабочий день начался.
4: Наконец-то.
2: Все о трудовых подвигах. Тут интересная тенденция. Значит, компании начали отпускать лучших сотрудников, лучших работников ради опыта. Появился новый тренд, называется бумеранг в найме, когда сотрудников увольняют, чтобы они в другой компании научились чему-то новому на другом месте работы, а после уже нанимают их обратно. Ага. Да, то есть это как бы такой хитрый способ, типа ты там давай устройся, там все узнай, научись новому, их секреты разузнай, а потом мы тебя вернем на лучшую зарплату. В общем, действительно, и потом нанимают обратно. Это позволяет компаниям экономить на обучении своих лояльных работников, то есть там он научился, приходит бесплатненько, потом приезжает обратно в свою болото, там начинают учить.
4: Слушай, ну нормальные HR-специалисты такие вещи выкупают на раз, потому что...
2: Они же наоборот и так...
4: Нет, я имею в виду принимающие компании, конечно. Они выкупают такие вещи, смотрят, кто где работал до этого. Если это смежные отрасли, то тут присутствует и промышленный шпионаж, и чего только нет. Поэтому в данном случае это как бы хорошо, когда ты в услугах работаешь. А вот когда ты работаешь в сфере технической, это не очень, и это выкупается сразу. Поэтому если ты инженер где-нибудь на предприятии, уйдешь типа на другое предприятие, у них что-нибудь стыришь, потом вернешься на свое предприятие, ну таких кузнечиков знаешь.
2: А он не вернется.
1: А если не вернется?
4: Вот.
0: А если тебя обратно не возьмут?
4: А если его не выпустят?
2: Что влияет на заработок, друзья? Все, наконец-то, твердо и четко. Секс. Да, психологи связали уверенность в интимной жизни с успехом и в других сферах. По словам специалистов, если человеку сложно вот даже в горизонтальном положении говорить о своих желаниях, он чувствует себя скованно во время близости, то все это переносится и в работу, и финансовые вопросы. Ну, короче, на всю обычную жизнь. И если человек, наоборот, уверенный, чувствует себя во всех отношениях, то ему и легче проявлять уверенность во многих других делах.
0: А он чувствует себя в других делах как в постели? Или в постели чувствует
3: просто
0: себя?
3: Просто когда его на ковер вызывает, он уже готовый, уже подставляет нужное место.
2: Да, а еще врачи тоже подключились, сказали, насморк вот хорошо убирает. Так что все, действительно.
3: Я извиняюсь, что с носом нужно делать, чтобы насморк прошел?
4: Блин, и все надо делать в горизонтальном положении, при том, что как бы, ну, мужчины в данном случае не всегда находятся в горизонтальном положении. И что тут делать? Но, короче...
2: Я требую гайд.
4: Двухминутный секс. Он также влияет, как и получасовой, или это от продолжительности не зависит? От числа партнеров это зависит или нет?
2: Тебя про насморк или про карьеру?
4: Мне надо, чтобы и в носу пусто, и в кармане полно.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы.
13: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-13. 17.
15: Реклама. Как сэкономить на покупке авто?
16: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
17: Акция до 30 сентября 2026 года.
18: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Свет

0: светодиод96.ру. Автосвет от профессионалов. На Героев России 2. Звоните 239-50-40.
1: ООО «Светодиод». УГРН 116-965-81-15-330.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
1: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
1: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
1: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
10: Хороший ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
11: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. О, ломбард выгодный. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал.
13: Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
14: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. Половина девятого в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Краули 182, литера И. На посту Санька находится. Давай рассказывай, как там на дорогах.
2: Доброе утро, дорогие участники движения. Что касается движения, опять же, в некоторых участках уже осложнения, притом достаточно серьезные. Опять первый километр Космонавтов и в направлении вокзала Челюскинцев, притом Челюскинцев со стороны моста перед ДКЖ пробка начинается, и в обратном направлении перед Бориса Ельцина тоже пробка до, получается, до Жукова, да, и в обратном, кстати, со стороны Дворца молодежи тоже не очень быстро. На Репино добавилось народу в направлении стадиона в районе Крауля. Затруднения в движении также на Серафимы Дерябиной, на Шумяна. С пробкой опять трудно совладать на Репино в направлении Радуги, там из-за переезда быстро проехать у людей не получается. На Уралмаше, Эльмаше, ну, более-менее нормально, кроме заезда по Космонавтов со стороны Пышмыч, вот подстаивать начал. И на Бибелях, Донбасской автомагистрали, в направлении Таватуйской тоже чуть повышен трафик. В районе Восточной, Первомайской, ажиотаж. Также на улице Гагарина затруднение перед Блюхера и перед Малышева. Затруднение на Восточной, Декабристов. Притом со стороны Куйбышева опять пробка вырастает. Затруднено движение на Базовом. Вот это, кстати, перед светофором постоянная ситуация в ранние утренние часы. Машинная опять в районе Щерса и съезда в сторону Фурмана, вот Ткачей, туда же и Белинского. Примерно одинаково подстаивают. Выезд с Рощинской в направлении Уктуса и до Глобуса тоже медленно идет трафик. Амундсена, Московская, все это перед Щерца. Тоже в направлении выезда с юго-запада. Начинает сейчас вот добавляться резко движение в районе объездной перед Амундсена. Отдаленные районы, Широкая речка, выезд перед объездной, а также Суходольская в направлении Мичуринского, Дегенина, Краснолесья, Амундсена, Ванцовского. И вот перед объездной влево ряду тоже придется постоять. Так что будьте внимательны, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-0011. АКПП Центр Екатеринбург. Краули 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Бебеля 33. Телефон 328-400. Принимаем ваши звонки и вопросы. Напомню, разбираемся с автомобилистами. Есть вопрос про конкретные машины. Хочется поделиться опытом. Может быть, какую-то важную тему затронуть. Звоните 237-104. Кто на связи? Алло.
3: Доброе утро, Саша.
2: Да, доброе.
3: Я это самое, по поводу, вот, молодой человек звонил, что там гаишники с люстры там ехали, смутился. Ну, в принципе, это их работа такая, ну, мы не знаем, куда они едут. Просто вот люди наши на легковых автомобилях также тупят и, так сказать, ну, наглеют, что ли. Получается, выезжаешь из двора, ну, не уступают дорогу нифига. Впереди пробка, ну, возьмите, выпустите. Та же самая фура выезжает. Нет, все хотят быстрее нее проехать. Потом вот стоп-линия стоит перед перекрестком, останавливаются метров за 6.
2: Это да, это часто.
3: Ну, я вот просто не понимаю. Я вот всю жизнь езжу, останавливаюсь почти вот, ну, бампером у линии. Ни один шаг.
2: Сейчас еще на современных машинах везде камер понатыкано. Там можно прямо эту полосу видеть, вообще прям вот смотреть с ней в глаза.
3: Ни разу за ступени не стал, не пришел.
2: Ну, слушай, мне приходило, притом я даже оспаривал, потому что я не доехал до ступени, но даже не в этом дело. Просто люди не чувствуют габаритов, понимаешь? Вот в этом весь прикол. Что касается там остальных претензий и не выезда, кстати, не пропуска транспортных средств там, и так далее. Сейчас вообще в городах крупных, учитывая трафик по пешеходным площадкам и так далее, вообще башкой надо вертеть очень быстро, грамотно мыслить быстро и быть во внимании всегда. А люди подтупливают, телефончик засел, еще что-нибудь. Да, да, да. И пока, вот из...
3: Пока он передачу включит, пока тронется, сколько можно было машин проехать, рано еще впереди.
2: Да, да, бывает такое. И спасибо.
3: Еще вот это... еще. Вчера, Саш, была ситуация по 8 марта, на КамАЗе утром поехал. Выскакивает мужик из двора, ну, за мной никого. Впереди никого. Зачем ты, ну, рискуешь? Вот он. Надо ему быстрее КамАЗа выехать.
2: Ну, тут я соглашусь, люди иногда не понимают, что тяжелый транспорт, у него большой тормозной путь, но в отместочку еще скажу. Я тут недавно с одним мусоровозом поравнялся на объездной. Так вот, он меня начал обгонять, а скорость была максимально разрешенная. Я так себе представил, думаю, нифига. Это же сейчас вот, если у него что-то случится, он же не остановится от слова совсем. Ну, то есть вообще никак. С такой скоростью передвигаться в городской черте, ребят, вы не на игрушечных машинах катаетесь. Но должны учитывать и легковушечники, чтобы от вас подальше держаться. Ну и вы как-то тоже поаккуратнее. Спасибо, Саня, тебе большое за звонок. Следующий примем 237-104. Звоните, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Алло. Ой, потише приемник. Алло. Ну, потише приемник не означало выключить телефон. 237-104, если дозвонились, уж давайте пообщаемся. Алло.
4: Здравствуйте, Александр. Такой вопрос по качеству топлива. Вот сейчас говорят, что в Россию начали завозить, ну, делать точнее, там, К3, К4 топливо, да. А, допустим, если вот мне дальняя поездка предстоит, возможно ли единоразово заправить турбированный мотор, там, К4, допустим, 95-м тем же?
2: Ну, слушай, давай так. Если тебя конкретно смущает наличие там примесей серы и так далее, ну, ты, пожалуйста, посмотри на паспорт топлива, который ты заправляешь. Ну, да, я согласен, это лишнее уже как бы действие, но все-таки, если переживаете, ребят, подойдите, посмотрите, какое топливо вы заливаете. Если там больше 15 миллиграмм на килограмм, ну, да как бы, наверное, перестать надо это делать, особенно для турбовых моторов, это приговор. Да, единоразово не факт, что выстрелит, но и не факт, что пройдет без проблем. Вот в чем прикол. Да, Евро-3, Евро-2 в некоторых случаях до середины лета следующего года, если я не ошибаюсь, у нас разрешено. Но если переживаете, спокойнее спокойненько идем, смотрим. Пока я вот проверял, заезжал буквально недавно на федеральную заправку. Что касается заправок, которые находятся где-то отрешенно, я имею в виду там на трассах и так далее, на платках... Я тоже почитал ребят, которые реально прям вот в ситуацию вдаются и постоянно выкладывают отчеты, что и как. На платках все в порядке. На трассах, которые уходят на север, там как бы с дефицитом топлива не все так просто. Вот. И в сторону Сибири тоже как бы есть нюансы. Но там надо прямо смотреть, что вы льете. Вот и все.
4: Спасибо.
2: Пока не за что. Удачи, будь аккуратен. И следующий звонок у нас будет заключительным. Напомню, наш номер телефона 237-104. Кто дозвонился к нам? Алло.
5: Александр, доброе утро.
2: Доброе.
5: Сергей зовут. Я вопрос такой задать, спроси. Скажи, вот ситуация с топливом. Правда, что турбовую машину сейчас тоже более скидывать?
2: Ой-ой, что-то... Да? Ты что скидывать? Турбовые машины скидывать
5: да,
2: надо?
5: Да, там турбированные.
2: Ну, слушай, давай так. Продажа, покупка автомобиля, она может на самом деле затянуться намного больше, чем очереди за бензином. То есть не все так просто сейчас на рынке, да, если бы это был малыш какой-нибудь дизельный, гибридный, я не знаю, там электрички расхватывают люди как не в себя. Я, конечно, понимаю, да, есть своя правда у каждого, но вот это для меня какая-то крайняя степень паники. Это же не просто паникуешь и бежишь наливать в карманы бензин, это же ты паникуешь, что надо все распродать и купить что-то другое. Ну вот у меня нет времени, возможности, финансовой в том числе, сейчас заниматься продажей того автомобиля, который подо мной. И я не буду из-за того, что там бензин какой-то полукачественный, некачественный, да, сейчас прям бежать и продавать его. Конечно, мне неприятно то, что качество топлива, которое я буду заливать, заведомо разрешили занижать. Но я буду проверять, так это или нет? Пока я на своей шкуре не почувствовал, я проверял, смотрел. Пока 95-й, который я лью, это 95-й. Но как только ситуация изменится, да, я буду думать, может быть, использовать какие-то более там триботехнические составы, которые будут щадить топливную систему моего автомобиля и так далее. То есть здесь хотя бы есть варианты решения, но так кардинально прям бежать и продавать все... Не знаю, честно, я пока не поддаюсь. Конечно, я знаю людей, которые этим занялись. Ну, удачи им, я желаю искренне и от всей души. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Реклама спонсора. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
6: Рекламу.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
2: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Как сэкономить на покупке авто?
4: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
5: Акция до 30 сентября 2026 года.
6: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
7: Реклама ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытища, Осташковское шоссе, дом 1, ОГРН 103-500-551-6105.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
3: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
2: Спасибо Керамиру.
4: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
5: Акция действует до 20 сентября этого года.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Где купить или обменять авто с выгодой до 150 тысяч рублей? Ответ один. «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
4: В «Монетке» осень выгоды. Мойва 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
7: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
8: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
9: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
10: Что на свете всех милей?
11: Гулять в тени его аллей.
10: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
11: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
12: ООО «Специализированный застройщик Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
14: Катапульта.
15: Бабах!

0: Доброе утро. 8:52 в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Кто направляется в Кольцово, имейте в виду, план «Ковер» объявили в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщили в Росавиации. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Mm-hmm. Так
0: по
2: что,
0: какой причине,
2: знаете,
0: пока непонятно, потому что никакой опасности не объявляли.
2: Но пока не объявили, да. Да. Скажу честно, попал тут один раз, как раз когда в прошлый раз летал в Москву, а как раз вот был в аэропорту, объявили тревогу и опечатывали пространство. Mm-hmm. Окон. Ну, такое себе, знаете, такой себе опыт не хотел бы, да, чтобы он повторился.
1: Очень надеюсь, что все быстро разрешится.
2: Для школьников запустят специальный телефон доверия. Он начнет работать уже в ближайшую пятницу. Позвонив по специальному номеру, его сообщат позднее, вот как раз к пятнице, ученики смогут обратиться по любым вопросам, связанным с конфликтными ситуациями в школах.
3: А и пусть жалуются на домашки, контроши, вот это все.
2: Я думаю, они на все будут жаловаться.
1: На все, да.
2: На то, что и телефоны отбирают, и родители в школу отправляют.
1: Да, да, да.
2: А турнир по сну с призом в 1 миллион рублей пройдет в Японии. Участникам нужно будет заснуть быстрее соперников и проспать, не просыпаясь, 90 минут.
1: Специально... Я победил бы.
2: Специально не спать накануне запрещено, а во время турнира участников будут всячески пытаться разбудить.
1: А как ты проверишь, спал он или не спал? Он всю неделю отсыпался, приехал и такой со спичками в глазах.
2: Да, я думаю, специально никто не будет проверять. Это просто, ну, условие такое. При этом отдельно будут награждать ждать еще за самый глубокий сон и самые необычные позы. Саня,
1: они же еще люди, которые прикидываются.
0: Не, ну они наверняка мониторинг какой-то будут вести.
2: Ну там пульс, скорее всего, частота
1: дыхания, сердце. Возможно, но все равно обмануть можно. Это я вот без обмана могу заснуть за минуту, на 10 минут.
2: И проснуться сразу по одному слову, вскочить, эфир вести.
1: Да, да.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
7: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
8: Исчезли солнечные дни.
9: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают кратковременный дождь, температуру плюс 17-18 и облачно. Облачно будет и в Североуральске, а также в Ивделе, но там температура плюс 21.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
16: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
17: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
18: Застройщик ОАЗ «Правобережной сети». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: ребятами из вечернего шоу «Навигатор» будем находиться на «Космонавтов-3». Это дилерский центр CS Motors. Я там машинку купил. Я знаю это место уже очень хорошо. Вот. И мы сегодня, кстати, у нас праздничный повод будет еще.
1: Мы будем Эдику уши тянуть.
0: Да, у Эдика сегодня день рождения.
1: Тачку дарить, наверное.
0: Да, садовую. Видеотрансляция на сайте у нас будет идти и в группе ВКонтакте. Поэтому подключайтесь, либо приезжайте сами.
2: Ну вы как это, знаешь, родители с корпоратива. Тортик будет, нам приносите завтра.
3: Партнер проекта ООО CS Motors, официальный дилер Хавейл на Космонавтов 3.
0: Страничка здоровья. Слушайте, вот ей-богу, все новости по поводу вреда или достоинства тех или иных продуктов, напитков, блюд и так далее, вызывают уже расстройство пищевого поведения у людей. Очередное исследование по поводу кофеина. Так. Кофеек разрушает кости, вымывает минералы, делая их тонкими, ломкими, и это доказали ученые. Но, внимание, сейчас установили дозу критическую. От 3 до 5 чашек кофе нельзя в день.
2: Ой, ну, я а больше 5 можно?
3: Так это же известный
0: 1-2 и хватит.
3: Ну, да.
0: Это вот на всякий случай. Притом я вот, например, кофе вообще с молоком пью. У меня там и кофею-то остается так чисто для вкуса.
3: Ну, не эспрессо ты кружками,
0: ну, естественно,
3: конечно.
0: Да. При употреблении более 5 кружек в день, а есть и такие, то есть я знаю даже наших коллег, которые по 5, по 6 кружек за день засаживают спокойно вообще. Артроз, это прям риск номер 1. Понятно, что там уже идут и проблемы с сердечные. Колено-локтевые позы не практикуете. Значит, если кофе сочетать еще и с алкашечкой, то там совсем страшные последствия. В разы усиливаешь негативный эффект.
1: Каждый раз, если 5 кружек с алкоголем.
0: Слушай, да есть же люди, которые там из фляжки добавляют. Ты что?
2: Коньячка, да, чтобы щеки горели.
0: Поэтому, ребят...
1: Это для румянца, это для...
0: Вообще, так, вот не надо... Во всем надо меру знать, во-первых. Да. Во-вторых, не надо вот стращать людей всякими страшными продуктами. Вообще и дышать вредно, это изнашивает легкие. И ходить вредно, это изнашивает суставы, сердце напрягает и так далее.
2: И жить, в принципе, вредно.
0: Да, вообще вредно. То есть все, как только ты родился, ты купил билет в один конец. Но как бы, окей, но отказывать себе в чашечке ароматного кофе не вижу смысла никакого.
3: Так тебе даже ученые говорят, не отказывайся.
0: Но только вот сильно много.
3: Мера просто
0: то,
3: должна
0: да,
3: быть, конечно.
0: Да. Лина так вздохнула, как будто...
1: Да,
3: она другую меру вспомнила.
1: Свою.
0: Заговорили о колено-локтевых, и все, началось вот это. Ладно, сейчас будем принимать звонки. 237-104 у нас впереди игра. Это может знать каждый. Звоните, отвечайте на вопросы и выигрывайте призы.
4: Реклама.
5: Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
5: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
5: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
5: Звони 385-85.
7: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
8: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
2: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.

0: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Loss Market. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
1: Loss Market. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 миллиметров. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
4: Застройщик ООО ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика cleverpark.life. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
6: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
7: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9:14 в Екатеринбурге. Ну, а мы начинаем игру «Это может знать каждый». Ее спонсор ИП «Агеев» Артем Алексеевич. Шинный центр «Простоколеса.рф» на Самолетной 47.
3: Елена нам дозвонилась. Она в декрете находится. Елена, привет.
2: Декретницы привет. Нам сегодня звонят.
3: Слушай, ну это нормально. Куда ты спешишь, да?
4: Нет, не спешу.
3: А куда ты поехала? Куда ты поехала так рано?
4: Ремонт делать в квартире в своей.
3: Сама?
4: С мужем.
2: Подожди, а вы живете в другой квартире?
5: Мы хотим все знать, что у вас
3: ну
5: там.
3: Ну да, да, это как так вот, что вы?
5: У тебя у есть логово?
3: Дом. Что, прости?
4: Дом.
3: А, то есть вы живете в своем доме и сейчас купили да. квартиру еще в квартире. Подожди, а нафиг вы уезжали в свой дом?
5: Как ребенок маленький.
4: Мы с него начали.
3: Слушай, как-то интересно у вас начало прямо.
5: Да,
3: такое.
5: Это как всегда, а дом начинается всегда с бани сначала. Баню да. строят, в бане живут.
3: Потом у меня есть потом... знакомые, у которых в бане живет семья, пока строители живут в их доме, который достраивается уже год. То есть строители живут в коттедже, а семья живет в предбанничке.
5: Вот тепло.
3: Что, ну что, Лен, давай поиграем с тобой. У нас сегодня вопросы об океанах.
2: Угу. Вчера были моря.
3: Да. А сегодня океаны. Три вопроса. Ответишь правильно, приз будет у тебя.
2: Итак, какой из этих океанов не омывает Россию?
3: Северный Ледовитый, Тихий, Индийский. Лен, ну это вопрос простой.
2: Лена.
3: Северный Ледовитый, Тихий океан не омывает Россию. Так. А Индийский омывает где-то...
2: И Северный Ледовитый.
3: Да. Да?
5: Ну.
4: Да.
3: Ну, то есть, а где это, выход в Индийский океан у России? Ну, просто... Не, ну просто в глобус вот или там карту представь.
5: А ты, да, в декрете на каком-то месяце? Тогда простительно. А если... Там просто бывает...
3: Лен, давай подумаем. То есть, где вот мы, допустим, там, где выходы в Северный Ледовитый, в Тихий... И где в Индийский океан?
2: Подождите, сказала Лена.
5: Пятый, шестой класс.
6: Пусть мужичок-то подсказывает.
3: Муж подсказывает, строитель от бога. Давай, помогай.
6: Разминочный вопрос, ребят.
3: Ну что?
4: Индийский, ладно, пусть будет индийский.
3: Ну, естественно, индийский. Ну,
6: говорили.
3: Ты че, конечно. Ну, ладно, у мужа с географией шестого класса нормально.
2: Слушай мужа дальше. Сколько на нашей планете океанов?
3: О, три. 3, 4 или 5?
4: 4.
2: Мужа слушай.
3: Муж что говорит?
4: 4 говорит тоже.
3: 4, давайте перечислять. Какие?
4: 5 материков и 4 океана.
3: Давайте перечислять. Индийские уже сказали? Сказали.
4: Индийский, Тихий, Ледовитый.
3: Так, Тихий, Ледовитый. Еще какой?
6: Декретный.
2: Ну?
3: И все, 3 их всего. Угу. Индийский, Тихий, Северный Ледовитый. Больше нету.
6: Остальные еще не разблокированы, ага. Да.
2: Все?
6: Ну так какой ответ окончательный?
4: Их 4.
2: Ты говоришь 4.
3: 4.
4: Четвертый не помним, да.
3: Ага. Четвертый не помним. Атлантический вы не вспомнили, да?
4: Да.
3: Угу.
4: Да, да, да.
3: Ну ладно, 4 так 4. К сожалению, ответ неправильный. Увы.
6: Самое большое заблуждение, кстати, по поводу океана.
3: Ну, бывает, ничего. Ребятки, желаем вам удачи. Ремонт доделать побыстрее. Следующий звонок примем 237-104.
2: Алло.
3: Доброе утро.
7: Алло.
3: Да, привет. Как зовут тебя?
7: Максим.
3: Максим. Максим, чуть ближе к телефону, Максим, плохо слышит тебя. Сколько океанов-то в итоге?
7: 5.
3: А пятый какой?
7: Блин, забыл. Атлантический, помню.
3: Атлантический, помню, остальное не помню.
2: Ну, Южный.
3: Южный океан, он же вот как раз...
2: Ну, там, конечно, есть вопросики, что как бы он как будто бы там не рассматривает его отдельным.
6: Признали.
2: Да,
3: официально
2: да.
3: В 2000-м еще признали Антарктида, Южный океан, так что все, Южный, молодец. Давай третий вопрос на засыпку.
2: Итак, в каком океане находится море без берегов?
3: Значит, оно же Саргассово, если что.
2: Да.
3: Индийский, Атлантический, Тихий.
2: Саргассово море. Нет берега.
7: Индийский.
3: То есть в Индийском океане находится море без...
7: Не индийский. Либо Атлантический, либо Тихий.
3: Атлантический, Тихий или Индийский. Саргассово море.
2: Ну?
6: Давай ответ.
3: Это такой район антициклонического круговорота, если что. Ну, там Гольфстрим пересекается с серьезным движением океаническим.
5: Только запутываешься.
2: Но нам уже нужен ответ. Время идет.
7: Это будет...
2: Ну?
7: Тихий океан.
3: Тихий океан. Мы принимаем твой ответ. Решился, определился. Точно не индийский, точно тихий. Но, к сожалению, это ответ неправильный, потому что это Атлантический океан. Там действительно очень много течений пересекается. И вот это Саргассово море не имеет берегов, если что.
6: Да.
3: Сейчас с тебя только громкий крик катапульта и хорошего тебе дня. Давай, 3-4.
7: Катапульта!
1: На радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.

0: компании.
1: Обращаем ваше внимание. Объявлена беспилотная опасность на территории Свердловской области. Вся экстренная информация в приложении МЧС России и на канале РСЧС Свердловская область в мессенджере «Макс».

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4центр.ру.
1: Змея! Никакая я не змея.
2: А я говорю «змея».
3: Лина.
4: Это я.
5: Доброе утро, 9 часов 24 минуты в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Сейчас новость для тех, кто любит путешествовать. Вдруг вы боитесь на самолете сейчас, отмены там, переносы и так далее.
6: Мои путешествия на ближайшее время – это до холодильника.
5: Ну, да. Первый двухэтажный поезд пустят в Екатеринбург с 3 декабря. Демидовский экспресс между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом наконец-то будет ходить на двухэтажных вагонах.
7: А еще в прошлом году, по-моему, из Башкирии они ходили вовсю. Спокойно. Я из Уфы у меня ребята уезжали на двухэтажном.
5: На нашем, да? Вот вокзале прямо
7: двухэтажный? Нет, не на нашем.
8: Из Башкирии.
7: Из Башкирии, я же тебе говорю, что почему-то
8: сейчас
7: у нас...
8: появится у нас Екатеринбург.
5: Все, наконец-то с 3 декабря вот первый поезд. Двухэтажные вагоны купе. Да. Оборудованы всем необходимым душевыми кондиционерами, яркими детскими купе, индивидуальными розетками. Ну, это уже обычное дело. Ну, конечно, там вагон-ресторан. Вот. Все... Пожалуйста, можно будет покататься. И, кстати, вот можно до Перми даже съездить, до Кунгура. Если вот так вот недалеко, то можно прокатиться на таком поезде. Цена. Я бы хотела, честно говоря.
6: Цена в вопросах
5: не
6: какая?
5: Не знаю, пока еще не...
8: Ну, цены пока не озвучили.
7: Нет, Демидовский экспресс поезд не дешевый, сразу
5: Ну, как фирменный поезд, любой фирменный поезд. До Москвы тоже у нас фирменные поезда идут. Они все примерно, ну, чуть-чуть
7: Я катаюсь то до Перми, то до Тюмени, то до Перми, то до Тюмени.
0: Сейчас проедешь на двухэтажном, расскажешь.
7: Посмотрим, как он по расписанию не всегда попадает.
5: Да, слушайте, Медведев реально что-то...
7: В этом году очень много новостей. Все выходе медведей.
5: В Сочи вышли медведи аж на Красную Поляну.
7: Осень, осень для них этап заготовления. Они заготавливают, запасаются жиром, чтобы лечь в спячку.
5: Видимо,
7: вкусняшек-то в лесу поменьше стало. Где-то
5: вот
7: из-за
5: они
7: погоды.
5: К людям. И так страшно. В Ангарске медведь пробрался прямо в детский сад. Представляете? И в сети появилось видео, как косолапый или косолапая под покровом ночи, что она не днем это делала, ночью.
7: Лебеди из-под крыши рвет.
5: Искала, может, своего медвежонка. Тоже мать забрала.
7: Что делала-то? С горки катался медведь, нет?
5: Не, она или медведь, или он там ходил по площадкам, что-то вынюхивал, а может, реально искала своего медвежонка.
8: Может, он лапу пососет.
5: Кто-нибудь, знаешь, вот так вот дети вот читают, знаешь, сказки «Три медведя», «Машенька и медведь».
0: Кто спал на моей кровати.
5: Да-да-да.
7: А тут приходят дети утром. Кто качался на моей качельке? Кто мою ведерко перевернул?
9: Утреннее шоу на «Радиопилот».
10: Информация на правах рекламы.
11: Побег из города! Поддерживаю!
12: План такой. Закупаемся в 4x4 центре, готовим машины и вперед!
13: Большая распродажа в 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
14: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
15: Такое нельзя упускать.
13: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
16: ИП Медведев Михаил Геннадьевич, ОГРН ИП 307-667-2263-3. 17.
17: Реклама.
18: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
19: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
20: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина. На 2. Телефон 227-1234.
21: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
22: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
23: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
24: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.

0: по закупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
7: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
8: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
6: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
9: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
5: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках вести и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
10: Что на свете всех милей?
11: Гулять в тени его аллей.
10: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
11: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
5: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
13: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
12: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
13: Поехали. Скажи адрес.
12: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
14: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
15: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на металлургов 65.
5: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
16: Катапульта. Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:34 в Екатеринбурге. Мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санька, ну рассказывай давай, что там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Значит, что касается движения, по-прежнему еще накапливается народ в районе Шаумяна и Серафимы Дерябиной со стороны Кольца и со стороны Белореченской. По-прежнему еще пока не так быстро проходимость, нелегка, как говорится, на улице Репина в районе Радуги из-за переезда. Весь бульвар наполнился в направлении Кирова транспортом. Затруднения в движении продолжаются на Восточной Первомайской, Ленина и до Малышева. Также на Карла Липкнехта перед Ленина и перед Первомайской, Ленина в районе площади со стороны Московской. Трафик подрастает опять в направлении Базовой из-под Кольцовской развязки. Затруднения в движении на Старом Сибирском тракте со стороны Декабристов посерьезнее перед Калиной, а также на участке Малышева от Гагарина в направлении Мира. Что касается северной части города, Уралмаш норм, кроме первого километра, там, где люди разворачиваются, и плюс еще Шепская перед промышленным проездом со стороны Эльмаша. В целом движение нормальное, главное, объезжайте пробки стороной и соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Таких приколов я не видел еще, парни.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 9:38 в Екатеринбурге.
4: Дорогие слушатели, пришло время разыграть эксклюзивный набор призов, поэтому ваша задача сейчас дозвониться по телефону 237-104. Нам нужны сразу два радиослушателя. Те, кто любит уральский рок, разбирается,
3: да,
4: в нем.
3: И приз хочет такой же прекрасный. Спонсор конкурса ООСЗ «Ленина 100», сайт lenina-100.ru.
4: Для вас мы приготовили три рок-факта. Вам надо либо верить в них, либо не верить. Тут три правильных ответа, вернее, больше правильных ответов наберет, тот победит. Звонок у нас есть.
3: О, алло, привет.
4: Доброе утро, да. Алло, как зовут вас?
3: Ну, алло. Поговорите с нами.
4: Ну, ребят, если дозвонились, ну, давайте когда разговаривать. 237-104. Что, онемение временное какое-то у людей случилось?
5: Скромность.
3: Ага. Алло.
4: Здравствуйте.
6: Алло, доброе
4: да.
6: утро.
4: Привет, как зовут вас?
6: Здравствуйте.
4: Настя, а скажите, какой коллектив рокерский вам больше всего нравится из нашего уральского рока?
6: Бутусов.
3: Да, согласны.
4: Напой что-нибудь из... Того, что надо.
6: У меня ни слуха, ни голос.
4: Какая разница?
3: Мы же не твои данные.
4: Это же Наутилус, это же не оперное пение. Ну ладно, давай следующего примем. Кто у нас на связи? Алло. Ну, привет.
7: Привет.
4: Ты дозвонился? Как зовут тебя?
7: Евгений.
4: Евгений, какая группа рок, я имею в виду, из уральских рокеров тебе нравится больше всего?
7: Точно не скажу, у меня... Очень хорошо разбираю.
3: Ну подожди, ну смысловые галлюцинации, ты знаешь?
4: Ну подожди,
3: ведь?
4: Да, действительно, какую музыку чаще всего ты слушал? Агата Кристи, смысловые, Наутилус Помпилиус, Чайф, ну? Что, прости, а закрой окна, пожалуйста.
3: Да, мы тебя так плохо слышим.
7: Агату Кристи слушал.
4: Вот, а говоришь, не разбираешься. Да. Давайте поиграем. Вот давайте. Мы для вас, в честь того, что 26-й год назван годом уральского рока, у нас еще и юбилей Свердловского рок-клуба, мы приготовили три утверждения про рок-музыкантов. Если вы в них верите или не верите, говорите «да» и «нет». Больше всего правильных ответов, чем ваш оппонент наберете, приз будет ваш. Мы утверждаем, что в 90-м году Владимир Шахрин инициировал субботник. Там добровольцы с музыкантами убирали мусор в городе. Потом состоялся еще и концерт, где чайфы пели. Верите в это, Настя?
5: 90-й год.
6: Верю.
4: Ты веришь. А ты, Евгений?
7: Да, верю.
4: Дальше.
5: Мы утверждаем, что первый альбом группа ТОП записала в прямом смысле, вот прям подпольно. Студия в коммуналке под комнатой просто вырыли, чуть ли там не такой подвал.
4: И записывали, ага.
5: Да, и там прямо вот записывали.
4: Настя, ты как, веришь в это?
6: Ну, зная группу ТОП, да, верю.
5: Эти могут.
4: А ты, Евгений?
5: Ну,
4: веришь или не веришь?
7: Веришь.
4: Ну и заключительное.
3: Мы утверждаем, что в клипе на песню «Опиум для никого» музыканты группы Агаты Кристи использовали дрессированных летучих мышей из зоопарка.
4: Веришь?
6: Нет.
4: Настя
6: нет.
4: Не верит. А Евгений?
3: Женя, ты веришь.
4: Ты веришь.
5: Да не дрессированные они были, просто.
4: Теперь давайте разбираться. Да, действительно, в 90-м году Владимир Шахрин субботник устроил. У них на самом деле еще и передача прикольная снималась с Бегуновым. Они, если мне память не изменяет, на 4-м канале были. Вот, и они там всякие шуточные сюжеты, и субботники мутили, и что только не делали, а потом еще и пели вместе с молодыми группами для всех собравшихся на субботник.
5: Вот реально тогда еще голь на выдумку хитра, вот реально студии не было хорошей, и звукорежиссер Гера Конев прям вырыл по своей комнате в коммуналке студию практически, и там записали группа ТОП. Да, действительно, они могли такое сделать.
4: Ну и, наконец, про клип, пока ты Кристи.
3: Ну, не было в клипе Агаты Кристи ни дрессированных летучих мышей из зоопарка.
4: Никаких, да.
3: Да, но ты молодец.
4: Жень, ты не расстраивайся. Ничего страшного, у тебя будет еще попытка. Ты же, Настя, получаешь двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рок-клуба». Оставайся на связи. Жень, с тебя громкий крик катапульта. Давай, 3-4.
7: Катапульта.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
0: Уралмаш не будет прежним.
8: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
0: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
8: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
10: Едим и веселимся с наслаждением.
11: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
9: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
12: Это «Глобус». У нас так принято.
9: Щербакова 4. 0+.
13: Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на 2 Новосибирскую, 2. Toyota Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор.
14: Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
16: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
17: Для лиц старше 18 лет.
18: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
19: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
20: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
21: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
20: Подробнее на lenina-100.ru.
21: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
14: Застройщик ОАЭ за «Ленина 100». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-55-33.
23: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
14: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
24: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
25: Катапульта.
26: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back.

0: Доброе утро. 9 часов и 52 минуты в Екатеринбурге.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинес».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Денис Паслер рассказал, когда в регионе стабилизируется ситуация с бензином. Накануне у него была пресс-конференция, много было вопросов, много ответов. Так вот, про бензин сказал, что оставшиеся объемы топлива планируют довести до конца недели. Ну, то есть буквально неделя, и все пробки, все очереди рассосутся на заправках. По его словам, сейчас с дизелем проблем нету, а поставки бензина постепенно наращиваются.
1: С дизелем и не было проблем.
2: Ну да.
1: По поводу бензина, да, я уже каждое утро прям мониторю, днем мониторю, очередей стало меньше, надеюсь, что и в области это тоже, потому что я в выходные был в северной части нашей области, там ситуация была плачевная, конечно. Вот, что касается, я так понимаю, там вывели часть производства «Лукойла»,
0: да,
1: того же самого.
0: Да, «Лукойл» открылся, после «Белой башни» так давно не было.
1: Да. Очень надеюсь на то, что появится на автоматических АЗС больше бензина. Вот, и опять же хочу предупредить. Многие пускают, либо дезинформируют, либо пытаются как-то сыграть на этом, либо еще что-то. Слухи о том, что бензин снова пропадет. Ну, то есть, вот и перекупы опять появляются в большом количестве, заливающие и так далее. Вот сегодня буквально смотрел на то, как ребята ночью одного такого поймали на бело-синей заправке.
2: Ну, как бы... Именно перекупа?
1: Ну, он закупает, он затаривается, сливает. У него с собой емкость 200-литровая была. Понимаешь?
2: И... Ну, таких, да, ловят и наказывают. А у россиян тем временем появился новый тренд, новое развлечение. Но это больше для жителей городов крупных. Они все свои платежки по коммуналке загоняют в нейросети. И та им подробно расписывает за каждую строку, за каждую позицию, за что вот это вот начислено, да, и сколько можно, нужно платить, и почему можно избежать какой-то переплаты, как сэкономить. А потом все отправляет в УК. Правда, говорят, что у управляющих компаний своя нейросеть появилась, которая объясняет, в свою очередь, жителям, почему они должны в срок
0: почему
2: заплатить.
0: Почему они не правы.
2: Да, за коммуналку.
3: Нет, так никто не против в срок платить.
1: Ой, слушайте, а тут так бомбит некоторых по поводу всяких поднакрученных тарифов. Тут тоже смотрел одного юриста, который показывал, где, как, чего, там, целевые, нецелевые, в общем, как управляющие компании мухлюют, или наоборот пытаются, значит, вот так, вот эдак и эдак. Я иногда смотрю на платежки, и у меня реально создается ощущение, что я с наперсточкой играю. Вот прям серьезно. Mm-hmm. Для тех, кто не разбирается, не заведует показаниями там, и прочими mm-hmm. вещами, переплачивают очень много. Поэтому смотрите внимательно. Да, можно и через нейросети прогонять, можно просто посидеть, посчитать.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Лето улетает, мазафака, мазафака.
6: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «Прайм-сервис», центр кузовного ремонта «Скиллпро», сайт skillpro66.ru.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают кратковременный дождь, температуру плюс 17-18 и облачно. Облачно будет и в Североуральске, а также в Ивделе, но там температура плюс 21.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
7: Пилот FM.
8: Реклама.
9: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую, импортную хочу, премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
7: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Доброе утро. 10:04 в Екатеринбурге. 9 сентября. Сегодня среда на календаре. Начался учебный год, и мы начали задумываться о дополнительном образовании детей.
1: Слушай,
0: спорте,
1: ну и не,
0: в том числе.
1: Не только о дополнительном образовании, вообще, в принципе, о расширении мировоззрения. Да. Я хотел сказать, что

0: собственно, проект детям предназначенный. Что
1: за турнир, да?
0: Да, вот. Турниры, бесплатный, это обучение еще? Или как? И что это такое?
2: Ну, это первый бесплатный турнир для детей 10-14 лет включительно.
1: Как попасть сразу всем? Задают вопрос.
2: Для попадания надо заполнить анкету участника.
1: Так, я пошла заполнять, у меня сын, да, любитель картинок.
2: Ну и, соответственно, прийти. Турнир проходит 4 этапа. Задача турнира найти, подготовить, обучить талантливых спортсменов.
0: Слушай, а подожди секунду. 4 этапа, это будет там 32, вернее 16, 8, то есть отбираться будут постоянно только лучшие.
2: Вот почему про задачи проговорил, потому что первый этап — это отбор. Дается участнику 2 бесплатные попытки. Вот. Таким образом, участник, регистрируя их, получает, приходит и показывает время. Вот. Ну и отбирается во второй этап 16 участников. 8 из которых стипендиаты получают бесплатное обучение, 8 уже за деньги, но имеют возможность еще побороться за призы.
1: Ну, вы представляете, сколько народу придет? Это же бесплатно, для людей бесплатно, значит, там придет, не знаю, 100 человек.
2: Ну, мы примем. Первый этап может принять, потому что он работает во время месяца, то есть месяц выделяется на это. И, соответственно, в режиме работы картодрома очень много, ну, посещаемость. В принципе, может, пропускная способность очень высокая первого этапа, поэтому каждый может принять участие, тем более это и финансово выгодно, и самое главное, что есть возможность попытать удачу, попробовать пройти во второй этап.
1: Регистрация прямо на сайте турбокартинга, да, я так понимаю?
2: Да, можно позвонить на ресепшн, можно приехать, в любом случае бумаги можно заполнить и самостоятельно отправить на ресепшн картодрома, либо уже очно на ресепшене, если приехать. Ну, в любом случае, рекомендуем заранее
1: позвонить. А вообще, когда это планируется?
0: В какой месяц?
2: Квалификация уже стартанула. Вот она у нас, по-моему, с 7 по 15 октября.
1: Это именно надо
2: перепроверить.
0: 7 сентября по 15.
2: Да, но если что, информация на сайте есть, можно прочитать, либо уточнить. То есть она идет месяц, вот, она уже стартанула, поэтому каждый, кто хочет, кто проходит по возрасту, может принять участие в первом этапе. Еще расскажу про ограничения. Данный турнир рассчитан на новичков. Поэтому пилоты, участвующие в чемпионатах России, Европы, УРФО, ФО и так далее, Свердловских областей, в профессиональных классах, то есть гонщики, имеющие лицензию профессионального гонщика, не допускается к данному.
1: А у детей такие лицензии есть?
0: Есть, конечно.
2: У некоторых, да, конечно.
0: Те, кто в детских спортивных школах. Я хотел еще быстренько спросить, но вот конкретно к Алексею, ну вы же с детьми постоянно работаете, детские там и праздники, и дни рождения проходят и так далее. Но вы же видите, что ребенок едет, допустим, быстро. А у вас там все время электронное табло с результатами. И вы каких-то вот отмечаете, советуете прийти и прям конкретно тренироваться?
3: Но мы на самом деле стараемся каждые выходные выходить именно в прокат, потому что сейчас, к сожалению, детей немного. Потому что
0: сейчас учеба началась.
3: Да, учеба началась, уже много кружков у них еще при этом в школе, дополнительные секции. И, конечно, когда мы видим, что ребенок понимает, и ему это нравится, и он хочет этим заниматься, конечно, мы подходим к родителям, даем рекомендацию попробовать себя в школе картинга.
0: А вот конкретно этот отборочный сначала турнир и так далее, что будет главным призом вообще для самого главного? Я так понимаю, там более профессиональный уровень уже, понятно, обучение, там и техника же другая будет.
2: Конечно, но если идти за главным призом, да, то есть задача не просто поучаствовать там в бесплатном турнире, да, покататься статистом, но, естественно, попробовать свои силы и выиграть гонку. Победителю четвертого этапа, то есть финальной части, предоставляется сезон профессионального картинга 2027 года на региональном уровне.
0: Ну, то есть
2: в профессиональном классе.
0: О-о-о.
1: Это обучение, это в соревнованиях?
0: Это уже
2: это выезд с командой на соревнования с тренером, индивидуальным механиком, инженером, со своей машиной, которую настраивают под пилота, и уже получение лицензии и профессиональный уровень.
1: Но получается, что до четвертого этапа вы их обучаете.
2: Вот, чтобы... да. После первого этапа наступает четвертый. То есть мы, отобрав пилотов, начинаем их обучать. Потому что третий и четвертый этап, то есть уже гонки с масс-стартом, то есть когда все пилоты будут стартовать, фактически бороться. Угу.

0: бок о бок, там, бортами и так далее. И задача будет не просто показать лучший круг, а приехать первым к финишу. Вот. Конечно, перед этим ребята пройдут 5 занятий с обучением. 8 участников лучших пройдут это обучение бесплатно по специально подготовленной нами программе.
1: Ускорение какое-то, да, это?
0: Ну, естественно. Но расчет на то, что те, кто захотят подготовиться, у них все равно будет возможность посещать и другие наши тренировки.
2: Слушай, а вот люди, которые просто не в школах спортивных, не имеют лицензии, там, не участвуют нигде, но все равно детей своих тренируют, они же тоже придут?
0: Да, да, и у них есть шансы. То есть до этого ранее у нас в регионе проводил «Газпром» похожий чемпионат. Вот Алексей, кстати, один из первых участников данного соревнования. Вот. Ну и, соответственно, они успешно проводили несколько лет подряд. Сейчас, к сожалению, прекратили. Вот мы, соответственно, на этой базе...
2: Я-то видишь, Остап, просто к чему. То есть, вот, допустим, у меня сын, он дважды всего лишь сидел за рулем карта. А есть люди, которые просто ребенка привозят два раза в неделю, так он потренировывается и так далее, но не имеет профессиональной лицензии.
1: Вот мой сын когда-то занимался картингом, два года
2: просто
1: подряд, сейчас уже не
2: дети,
1: занимается.
2: Просто дети, они прям сильно будут отличаться по манере вождения, по поведению.
0: Вот, я начал издалека, я говорил про то, что уже был такой опыт, вот, и, ну, так получается, что у трассы есть определенный предел скорости, и если пилот идет по правильной программе с тренером, если он все делает правильно, то он быстро приходит к результату, а пилот, который занимается достаточно давно, он просто раньше к этому результату пришел. То есть невозможно заниматься 8 лет и прийти к тому, что ты круг за 0 секунд проезжаешь.
2: Ну, понятно.
0: То есть все равно есть предел скорости. Дальше это опыт обгона, ведение борьбы, стратегии и так далее. Вот здесь, возможно, есть какое-то преимущество, но мы обучаем. Ну и обычно опыт показывает, что новички, которые приходят, они конкурируют и даже выигрывают тех ребят,
1: прикольно,
0: которые занимаются давно.
2: Ну, я хотел сказать, что на самом деле вот этот опыт выявления среди непрофессионалов будущего профессионала, он весьма широко используется в мире.
1: И подготовить его под себя еще.
2: Но на самом деле это прям такое, это, знаешь, это не просто «Алло, мы ищем таланты», а это прям раскрытие. Может быть, именно вот сейчас родители какого-то конкретного мальчишки или девчонки тоже едут, будь здоров. Вот, может быть, они сейчас сидят и думают, вот у меня ребенок-то любит вроде тачки, надо бы привезти, так приводите, пожалуйста.
1: Пробуйте, конечно, еще время есть.
2: Еще раз давайте напомним, куда можно прийти, обратиться, чтобы вот записаться конкретно на вот турбокартинг детям и поучаствовать.
0: Ну, чтобы зарегистрироваться, можно позвонить по номеру 300-18-00, ну и, соответственно, либо найти информацию на сайте, там, соответственно, перейти в мессенджер Макс, например, ну, и с вами свяжется администратор, просто задать вопрос, что интересует турбокартинг детям, детский чемпионат, детский турнир. Вот, соответственно, все подскажут, все, что нужно, все пакет документов напишут, какой нужно подготовить. Там на самом деле ничего
1: сложного,
0: да.
2: Ребят, мы вам желаем новых талантов. Что я могу сказать, да.
0: Постараемся найти.
2: Спасибо за интересный проект. Будем следить, что и как проходит. Ну а сейчас будем еще и принимать звонки. Впереди у нас игра под названием «Окончательный монтаж». 237-104. Звоните, угадывайте фильм и выигрывайте призы.
3: Реклама.
4: Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Продолжите фразу. Три десятки — это...
7: Такси. Я на работу езжу.
8: Вместительные газели. Переезд был, все вещи вошли.
9: Мы манипулятор заказываем и грузовики 5-10 тонн. Удобно.
6: Служба заказа любого транспорта. Круглосуточно. 310-10-10 и в мобильном приложении.
10: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
2: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
3: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
4: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
3: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
4: Правда?
5: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
2: Катапульта. Бабах!

0: репортерам 5 минут перекур.
1: Окончательный монтаж.
2: Я тебя люблю, любила и всегда буду любить.
3: Я надеялся, что вам понравится.
1: Окончательный монтаж.
2: Хитрёна мать.
4: Доброе утро. 10 часов и 2... Это фильм так называется, он тебе сказал, который мы сейчас загадали. Ага. Саша просто не понял, что за призыв к действию. Так, 10 часов и 20 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс. Его спонсор – наш медицинский центр «Парацельс», многопрофильная клиника «Парацельс».
5: Так, на связи у нас Андрей, он руководит транспортной компанией. Андрюха, привет.
6: Привет.
5: Скажи, пожалуйста, а ты как вот человек, который с транспортом имеет дело... За качество дизеля не переживаешь?
6: Да как, переживаю. У нас вариантов-то нету.
5: Ну, вы потребляете его тоннами в неделю, я уверен.
6: Ну да, Очень много.
5: Ну, пока нет жалоб.
6: Управляемся в основном только на крупных заправках.
5: Угу. Ну, то есть пока по качеству вопросов нет?
6: Пока нету.
5: Ладненько, давай тогда поиграем. Мы для тебя приготовили фильм. От него оставили только первые и последние слова. Крутанем тебе их и дадим 3 подсказки. Догадаешься, что за кино, получишь приз. Слушай внимательно. Поехали.
7: Attention. Я так рада, что ты выбрала это платье.
8: Ты такая красавица.
7: Не то слово. Девчонки, я замуж выхожу.
9: Окончательный монтаж.
10: Ты была права. Козлиная бородка наяривает изо всех сил.
11: Что я тебе говорила?
12: Она двигается все-таки.
4: Что-то веселенькое, но...
7: Да, ну, да. Что-то прикольно.
13: Комедийное, да. В этом фильме ты мог увидеть очень красивые купальники, было там много сцен на пляже, и была необычная поездка по джунглям.
5: Там еще, это в этом фильме еще с кокосом они там...
13: Да, да.
5: Пытались попой кокос поднимать.
13: Тоже в этом было.
4: Что за конкурсы такие?
5: Ну вот.
13: Хорошие там, да, конкурсы интересные.
5: Ну что?
4: Какие есть варианты у тебя?
6: Это свежий фильм вообще?
5: Ну, как бы не очень, но цветной.
13: Актеры там классные, кстати. И у одного юбилей сегодня.
7: И там еще призыв был, вот если ты внимательно слушал, мы вначале обсуждали, что в названии есть призыв.
5: Ну, давай, давай, давай.
4: Ну?
5: А что, это там стоматологические кресла были? Или?
13: Там был пластический хирург.
5: Пластическая хирургия там была.
13: Ну все, все подсказки дали, надо ответить.
5: Давай, считаю до 3. 1, 2, 3.
4: Нет ответа.
6: Знаю даже такого, да.
5: Ну ничего, не расстраивайся. Мы тебе желаем удачи. Может, ты не смотрел, но, кстати, комедия веселая. Благодарю тебя за звонок и удачи в работе. Следующий звонок примем. 237-104.
4: Алло.
14: Здравствуйте.
5: Да, представьтесь, и что за кино?
14: Меня зовут Сергей. В это кино я ходил в кинотеатр. «Притворись моей женой».
4: «Притворись моей женой».
5: Молодец,
4: да,
5: абсолютно,
4: да,
5: правильно.
4: Да,
5: Адам,
14: да,
5: Сэндлер.
14: Адам Сэндлер.
5: Дженнифер
4: Энистон. Да.
5: И это же еще там снималось. Жену-то их конкурента там какого-то.
13: Молодая актриса симпатичная.
5: Не молодая, она это же, господи, да у меня из башки вылетело.
4: Да,
13: ладно, Лариса Гузеева.
5: Да. Фуриосу играла.
4: Ладно.
5: Поздравляем тебя с победой. Выберешь приз уже за кадром. Кричи «Катапульта». 3, 4.
14: Катапульта!
15: На «Радиопилот».
16: Информация на правах рекламы.
17: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
18: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
17: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
19: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП «Медведев» Михаил Геннадьевич. Интернет-магазин оборудования для тюнинга внедорожников 4x4center.ru.
1: Я, понимаете, я человек не скандальный, я человек очень мягкий.
2: Это я.
1: Но если задеть меня, пух и перья полетят ото всех.
2: Это правда. Это, конечно, пух и перья. Правда.
3: Только что песня играла, мне слышалось, что он поет про горбатую. Ты горбатая.
0: Ты от А до Я.
2: От А до Я. Что за букварь?
3: От А до Я. Ты адовая. От А до Я.
2: Так, 10:26.
3: Какая ты от А до Я?
4: Он все, возбудился, Сашка, на песню.
3: Слушай, ну правда слышится всякое. Извините.
2: Nike снова в центре скандала. У них там есть для сотрудников медстраховка. И вот в эту медстраховку внесли операции по смене пола для несовершеннолетних.
3: Как а это, что там, видимо, страхуют? Там...
2: Ну что ты можешь по этой медстраховке сделать себе, если что, поменять пол. Вот. И инвесторы требуют убрать из страховки сотрудников такие операции. Мол, такие опции — это прямой путь и к судебным искам, и репутационным проблемам. Ну и плюс еще параллельно очень активно обсуждается, что бренд слишком глубоко ушел в повестку вот последних лет, сделал ставку на плюс-сайз модели.
3: Там, мне кажется, это есть кто-то, сочетается. Кто глубоко не вынимая из повестки просто.
2: Плохо сочетается с образом скорости, силы, атлетизма, на котором Nike, собственно, зарабатывал десятилетиями.
3: Жаздует.
2: Но рынок продолжает... Рынок продолжает голосовать долларом. И, кстати, в России рублем. Потому что Эйчик, IKEA и Nike — это вот три компашки, которые продолжают российские люди искать, надеяться, покупать,
0: верить,
2: хотеть и все-все-все прочее загадывать в карте желаний. Что? Ну вот.
3: Ничего, я съездил, посмотрел. Ну вот 2 года подряд убеждаюсь, что вот ничего для себя я в том же ХМ не нашел вообще. Ну вот, ну прям совсем не на что посмотреть, лично за мужское говорю. Что касается, там, допустим, Nike, но, ребят, давайте не будем греха таить. 90% Nike, я не беру верхние линейки, Джорданы там и так далее, производятся в Китае. В Китае это прям, ну, как специализированную обувь. Я их уважаю, потому что сам играл в их кроссовках, в американский футбол, потому что никто нормальных вот не делал из других производителей. Но упираться в то, что это прям фирма, ну чё вы, серьезно? Как половина из этого уже давно сертификат качества не проходит. Это первое. Второе, да, может быть, они еще стиляжные, но поверьте мне, других стильных контор, которые выпускают обувь, включая конверсы, включая вансы и так далее, их очень много. И...
2: Сейчас еще и чешки хороши.
3: Да, Adidas опять там набрал обороты, и все они, знаешь, не поддерживают никакую повестку, нормально, да. Просто делают качественный продукт. Поэтому, ну, пускай упирается дальше. Я же говорю, там есть кто-то, кто из повестки просто не вынул еще пока.
2: Вот тут мужчина стал студентом в 100 лет и рассказал о своем секрете долголетия. Чарли его зовут, он отец 4 детей, там уже он прадед и прапрапрадед. Mm-hmm. В общем, раньше работал авиадиспетчером и на пенсии узнал, что есть такая программа, что людям старше 60 лет...
0: Московское долголетие.
2: Флоридское долголетие, что можно бесплатно посещать занятия в универах. Ну и он после этого, что, бесплатно, классно.
4: Чувствую, дедушка там на студенточек заглядывает, да?
2: Да-да-да-да-да. Прослушал 50 курсов, продолжает учиться, несмотря на возраст, 100 лет. Ну и, как говорит, что любовь к знаниям он считает главным залогом долголетия. Вообще, конечно, да, быть студентом — это здорово. Ты когда идешь учиться, ты реально себя чувствуешь каким-то молодым, таким
4: прикольным. Он такой хитрый, главное, лекции, вот пара, это все. Пусть в колхоз на картошку сгоняет на недельку, посмотрим.
3: Там у них известный этот флоридский картофель-то они копают, конечно, на морковь, на картофель. Я уверен, он помогает там девочкам на ногах шпоры писать, там еще что. Его же все считают, дед-то безобидный.
5: Mm-hmm. утреннее шоу на Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побег из города! Поддерживаю!
8: План такой. Закупаемся в 4x4 центре. Готовим машины и вперед!
9: Большая распродажа. 4x4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
10: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
11: Такое нельзя упускать.
12: Успевайте и вы.
13: До 14 сентября этого года заходите на 4x4центр.ру.
14: ИП Медведев Михаил Геннадьевич. УГРНП 307-667-2263-3017.
5: Утреннее шоу на Радиопилот.
15: Реклама.
16: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
17: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
18: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковская, шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
19: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
20: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
19: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
20: Спасибо Керамиру.
21: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
22: Акция действует до 20 сентября этого года.
23: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда – это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
24: Турбо-картинг!
23: Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
25: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
26: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на Металлургов выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на Металлургов 65.
27: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
28: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:37 в Екатеринбурге, и мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО», диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций, Крауля 182, Литера и... Ну и Санюк, конечно, на посту уже. Давай рассказывай, как там?
2: Так, доброе утро. Да как, пасмурно. Ну так, свежо, не сказать, что прям холодно или жарко, вообще нормально. Что касается движения, сейчас на Космонавтов в районе фронтовых бригад трафик подрос, а также по Шевской перед Космонавтов, особенно в правом ряду. Затруднения в движении остаются еще пока, но несущественные, в районе Шаумяна, Серафимы, Дерябиной. Чуть больше трафик стало на Московской со стороны Дворца молодежи, ну, приблизительно до Радищева, сильно быстро не выбраться. Затруднения на Карла Липнихта продолжаются со стороны Вознесенки перед Ленина. Куйбышева уже не так подстаивает перед Московской. Ускорилось дело по объездной с выездом с отдаленной районов, в том числе. Единственное, аккумулируется трафик перед Амундсена со стороны Московской по объездной. На базовом тоже все ускорилось, и это даже хорошо. Ну и, конечно, просьба традиционная ко всем, кто сейчас выезжает, не гоняйте, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: полетел.
1: Утреннее шоу на Радиопилот.
2: Доброе утро. 10:42 в Екатеринбурге.
3: Сейчас вам очень пригодится наша трансляция на сайте pilotfm.ru. С главной страницы вы можете нажать кнопку «Смотреть» и перейти в трансляцию, где увидите две картинки. Надо разгадать словосочетание, дозвониться по телефону 237-104, чтобы выиграть приз.
2: От нашего спонсора это ИП Богатырев Анатолий Валерьевич, мотосалон «Емота» на 40-летие Комсомола, 32В.
3: Ой, ну тут тоже несложно, вот честно.
2: Ну, это такое длинное словосочетание.
3: Ну, это на самом деле легко сейчас воспринимается в современном мире, и то, и другое доступно. Поэтому сейчас догадаться несложно. Самое главное — открыть онлайн-трансляцию. Мы доступны в телефонах, планшетах, ноутбуках, стационарных компах. Можно привлекать коллектив, с которым работаете, друзей, тех, кто рядом с вами, семью, я не знаю, там, детей, еще кого-то. Пожалуйста, открывайте трансляцию. Самое главное, звоните, если что, мы будем помогать. 237-104. Этот телефон нужен для тех, кто к онлайн-трансляции подключился и уже все видит, уже готов участвовать, разгадывать и так далее.
2: Да, хороший пожалуйста. Сертификат мы разыгрываем на 3000 в мотосалон «Емота». Там, кстати, даже рюкзак классный можно купить.
3: Ну, или
4: перчатки. А ты уже присмотрела себе, да?
2: Ну, не себе, но да.
3: Там есть прикольные штуки.
2: Да, алло.
3: Алло. Алло.
2: Привет.
3: Привет, как зовут тебя?
5: Алло, добрый день, Альфред.
3: Альфред, что разгадал, что видишь?
5: Ну, сходу-то не разгадал, только какие-то, может быть, предположения.
3: Ну, давай так, ты что предположение, видишь? Я тебя поправлю, если что.
5: Первая картинка — это у нас купюра с рукой. Да.
2: Деньги, купюра с рукой. Так.
3: Оплата,
2: а какая
3: чем?
2: Оплата, да?
5: Контактная, видимо, оплата.
3: Ну, подожди.
4: Наличка.
3: Оплата
5: наличными.
3: А справа?
5: А справа это банковская карта.
4: Да.
2: То есть без наличных.
3: Оплата без налом, правильно?
5: Оплата наличными, оплата без нал.
3: Молодец!
2: Нал без нал, вот так.
4: Альфред, да молодец, ты же получаешь сертификат на 3000 рублей в мотосалон «Емота». А до конца октября в «Емота» осенняя распродажа. Там проходят розыгрыши подарочных сертификатов, а все подробности на emota.ru.
3: Ну что, кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
5: Катапульта.
1: На Радиопилот.
6: Информация на правах рекламы.
7: Пора в Емота! Да, пора в Емота!
8: Пора в Емота! Пришло мое время! Пора в Емота!
9: Это песня какая-то? Пора-пора, Емота, мото-мото!
7: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емота все!
10: Екатеринбург, 40-летие Комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
11: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на emota.ru. ИП Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
1: Реклама.

0: 9 сентября с 16 до 20. «Навигатор» ведет эфир у официального дилера «ХВЛ» на «Космонавтов 3». Партнер проекта «ОЦС Моторс».
1: Как сэкономить на покупке авто?
2: В «ЦС Моторс» все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «ХВЛ» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
3: Акция до 30 сентября 2026 года.
4: Да, не прошло и года. Септик сломался. И трубки не берут. Компания не местная.
5: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
6: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
5: Лос-Маркет.
4: Гарантия не на словах, а на деле.
6: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.

0: главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
1: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
2: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
3: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Искали красивый, надежный авто, но теперь закончены поиски.
5: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
4: «Черри», «Белджи», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
5: О!

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Катапульта.
4: Бабах!
5: Turn wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Доброе утро. 10:53 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радиопилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радиопилот. Ваня Дмитриенко и рэпер ST выступят на фестивале молодежи в Екатеринбурге с 13 по 15 сентября. В рамках международного форума фестиваля пройдет программа под названием «Горожанин». 14 сентября на площади молодого искусства Таврида Арт выступит рэпер как раз таки, а 15 сентября закроет программу Ваня Дмитриенко. Правда, вход только для аккредитованных участников.
3: Спасибо.
2: Зачистил к нам, Ванечка, зачистил.
1: А площадка-то на какой он будет? В парке Маяковского все-таки выступать?
2: Слушай, я видел, что две основные площадки, это вот именно в центре, это исторический сквер и парк Маяковского. Мне кажется, в историческом сквере он будет. Ну, в любом случае, я так понимаю,
1: пока... Ну, я буду на стадионе.
2: Согласование. Не увидишься с Ванечкой.
1: В Новокольцовском буду. Ну, там буду встречать.
2: Там у тебя...
1: Со спортсменами целый день.
2: Шествие будет.
1: И шествие.
2: Да. Передавай привет, короче. Обручальные кольца в России взлетят в цене почти на 20% в ближайший год. Они так взлетают и еще взлетят. А с 1 сентября ужесточили правила добычи золота, а налог для ювелирных производителей вырос с 20 до 22%. И если сейчас пара обручальных колец в среднем, очень в среднем, стоит 80 тысяч рублей, то после Нового года стоимость будет уже 95.
3: Ничего себе.
1: Да.
3: Я тебе говорю.
2: Дороговато.
3: Вот, тут вот эти вот самые обычные.
0: Выходила, и мы решили, а серебро-то ничего такое?
3: И серебро?
0: Да.
1: А если еще взять ключик от баночки пивной? Вообще хорошо.
3: Блин, 80 тысяч.
1: А из проволоки согнуть-то
3: вообще? Так это же вложение.
0: Куда, во что?
3: Куда?
2: Чтобы потом в ломбард сдать, если денег не будет.
1: А еще давай зубы повыдираем. Вместо них поставляем.
2: Хватит идеи подкидывать. Короче, предупреждение сейчас больше для Москвы и Московской области. Но там озабоченные лоси заполонили улицы города. Буквально месяц назад мы уже делали новость, что у них начался брачный сезон, но тогда они все по Подмосковью ходили. Видимо, там со всеми обрачевались, теперь дошли до Москвы. Причем фотографии, видео есть, где они прямо на улице выходят, близко к центру города, и говорят, что нельзя к ним подходить, нельзя с ними фотографироваться
1: это
2: и обниматься.
1: Лоси говорят, не подходите ко мне.
2: Эксперт. Лоси-то наоборот только за, чтобы ты к ним подошел. У них же брачный период.
1: Ищу сахатую, ищу. Москве, столице, лось, жаждущий прописки.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30%. До конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Исчезли солнечные дни.
10: Климат, контроль, катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «ЦБ Эксперт», компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48.
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. В Каменске сегодня обещают кратковременный дождь, температуру плюс 17-18 и облачно. Облачно будет и в Североуральске, а также в Ивделе, но там температура плюс 21.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, но без осадков. Температура воздуха днем плюс 18-20.
11: Пилот FM.
12: Реклама.
13: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
14: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Катапульта.
0: 10:57 в Екатеринбурге. Мы заканчиваем катапульту.
1: Да.
3: Что ты прям как будто уходишь?
1: Я погожие деньки ловлю. Ловлю сегодня на двух колесах, передвигаю. Там еще с Линкой сегодня вечером поехать на эфир надо.
2: Ты на Великой тоже поедешь?
1: Не, я поеду, так, меня хоккей.
2: На метре?
1: У меня потом хоккей.
2: А, ну ладно.
1: Это Линка на метре.
12: Нет, что-то.
1: А что это?
2: Она эконом закажет, она себя не на свалке нашла.
12: Сегодня такой день, международный день красоты. Надо красиво приехать.
3: Это красиво на метро приезжать.
12: И Всероссийский день лука. Я не знаю, лука имеется в виду.
1: Лучка.
2: Лука-лучка.
1: Золотая луковица. Вот этого лука. Ну, всех, кто любит лук, поздравляем. У кого нормальный лук, тоже поздравляем. Всем желаем здоровья. 3-4.
15: Удачного дня!

0: Екатеринбурге 11 часов утра. Здравствуйте!
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
1: На радиопилот.

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинос».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Беспилотная опасность продолжает действовать в Свердловской области. Аэропорт Екатеринбурга Росавиация закрыла после половины девятого утра. В Кольцово просят пассажиров уточнять статус рейса с помощью онлайн-табло либо на сайтах авиакомпаний. Статус задержан в расписании. Сейчас имеют не менее десятка рейсов. В основном это внутрироссийские направления. Беспилотную опасность в Свердловской области и Пермском крае объявили после девяти утра. В Свердловском избиркоме рассказали о репетиции электронного голосования. Она проходит на портале выборы.gov.ru сегодня с 8 утра. Тренировка будет продолжаться вплоть до вечера 10 сентября. Принять участие в пробном голосовании могут те избиратели, кто ранее подал заявку на госуслугах на участие в электронном голосовании и уже получил статус «Учтено». Тестовое голосование идет за кандидатов, кандидатовичей, кандидатовых, а также за партии под номерами, сообщили в Свердловском облсберкоме. Пассажиры и часть экипажа судна «Профессор Молчанов» накануне вернулись в Россию. Научно-исследовательское судно при этом остается под арестом. Власти Норвегии 2 сентября заявили, что действия произведены в качестве обеспечительной меры, которая связана с исполнением арбитражного решения по активам компании «Нафтогаз» в Крыму. Судно «Профессор Молчанов» остается в порту Баренцбурга. На его борту на Шпицберген ранее прибыли ученые, участники экспедиции Русского географического общества и первой арктической биеннале. Вратарь сборной России клуба ПСЖ Матвей Сафонов попал в список номинантов премии имени Льва Яшина. Награда вручается лучшему вратарю года. В список номинантов Матвея Сафонова включило французское издание «Франс Футбол». Напомню, что в прошлом сезоне Сафонов стал основным вратарем ПСЖ. Россияне чаще всего берут отгул в пятницу перед уходом в отпуск. Данные исследования приводит газета «Ру». По данным аналитиков, за один или два дня до начала планового отпуска количество заявлений на дополнительный выходной увеличивается в 2,5 раза.

0: раза. Сотрудники берут отгул, чтобы продлить отпуск за счет выходных, либо успеть подготовиться к поездке без спешки. На втором месте по популярности выходные после длинных праздников. Часто отгул сотрудники компании берут в первый рабочий день после 31 декабря. И на третьем месте осенние и весенние месяцы, когда сотрудники особенно остро чувствуют усталость от смены сезонов. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
1: Информация на правах рекламы.
2: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинус Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе «Лояльный кредит». Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинус и на сайте regina.havailpro.ru.
3: Климат-контроль.
4: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью +11-13, завтра днем +17-19 градусов.

0: Коллегия Комсомола 38Б и Артинская 18. Сайт skillpro66.ru.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Информация на правах рекламы.
3: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
4: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
2: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новый лидер всех диско и нью-диско хит-парадов. Исполнители Лейо и Theory Guns, чем называется «Stamina» на 104.10 FM.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсала.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Кушнер 5 сентября проводили переговоры в Москве, а 6 сентября в Киеве. По словам Мыткова, он услышал новые идеи от российской стороны. Губернатор Денис Паслер на пресс-конференции заявил, что строить новый зал для Свердловской филармонии по-прежнему не будут. Глава области напомнил, что прошла реконструкция в историческом здании детской филармонии и продолжаются капитальные работы в Нижнем Тагиле, где также ремонтируют филармонию. Говоря про Екатеринбург, Денис Паслер напомнил, что в последние 3 года финансирование на строительство нового зала не закладывали, равно как и не было конкретного проекта. Все осталось на уровне эскизов и рендеров, пишет портал Е1. В Екатеринбург приедет сборная России по футболу. 3 октября национальная команда проведет матч с Намибией на Екатеринбург-арене. Об этом пишет агентство ЯН со ссылкой на заявление РФС. Встреча пройдет в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. До матча с Намибией российские футболисты 29 числа сыграют с Ираном на Казань-арене, а завершит сбор команда Валерия Карпина матчем с Нигерией 6 октября, который проведет в Нижнем Новгороде. Самозанятые не смогут работать на одного заказчика через агрегатор более 60 часов в течение 6 месяцев подряд. Это правило предусмотрено законом о платформенной экономике, который вступит в силу с 1 октября, пишет агентство ТАСС. Нововведение направлено на предотвращение подмены трудовых отношений гражданско-правовыми договорами. При превышении лимита платформа обязана приостановить выдачу заказов от этого заказчика. Однако самозанятый сможет принимать заказы от других клиентов платформы. Треть россиян призналась в ностальгии по сети нулевых. Газета.ру публикует данные исследования медиахолдинга «Рамблер». Более 30% россиян считают старый «Рунет» важной и теплой частью воспоминаний о юности. Главными объектами ностальгии пользователи назвали понятную навигацию, простой дизайн, а также возможность быстро найти нужную информацию. Кроме этого, пользователи сети скучают по форумам и блогам, онлайн-дневникам и общению без гонки за охватами. Официальный доллар на сегодня 86.47, евро 100.50.
1: Информация на правах рекламы.
2: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
3: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
2: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
4: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
2: В районе построен новый детский сад.
3: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
5: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
6: Климат-контроль.
7: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13, завтра днем плюс 17-19 градусов.
8: Пилот FM.
9: Реклама.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
12: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
1: Информация на правах рекламы.
13: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОАЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: В секретной фонотеке у нас для вас сейчас новый горяченький New Disco Remix на произведение легендарного ансамбля Space. Слушатели постарше должны помнить композитора Дидье Муруани с лазером из лба. Да, тогда это был просто космос 80-й. Да, вот приятные воспоминания в новом ремиксе.

0: Екатеринбурге 1 час дня. Здравствуйте!
1: Музыкальный нон-стоп.
2: Полчаса без рекламы.
1: Только музыка.
2: На радио «Пилот».
3: Да, настало время получасовых нон-стопов без рекламы на радио «Пилот». Первый из них стартует прямо сейчас. Приятного прослушивания, друзья. Спонсор этого нон-стопа – ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Lucky Motors Tank» на Металлургов.
4: Информация на правах рекламы.
5: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель всероссийской премии «Tank Dealer Award 2025», официальный дилер «Lucky Motors», знает это как никто другой. Если покупать «Tank», то в «Lucky Motors». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Lucky Motors». Металлургов 65А.
0: Нон-стоп.
6: Полчаса музыки нон-стоп.
0: Нон-стоп.
6: Без рекламы. На радио «Пилот».

0: Радио «Пилот» 104.10 FM. Летаешь и слушаешь. Спасибо за внимание, друзья. Сейчас наш эфир продолжают новости. Спонсор этого выпуска ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио «Пилот».
3: Здравствуйте. Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13, об этом сообщила МЧС Республики. После возобновления поисков сегодня удалось обнаружить еще одного погибшего альпиниста. Неизвестной остается судьба 4 человек. В МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. Лавина в ущелье Безинги сошла 6 сентября. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Беспилотная опасность действует уже в 3 регионах Уральского федерального округа. Кроме Свердловской области, опасность атаки дронов объявили в Тюмени и Югре. Продолжает предупреждение действовать и в соседнем Пермском крае. Аэропорты Екатеринбурга не отправляет и не принимает самолеты больше 4 часов. За это время количество задержанных на вылет рейсов выросло до 20. Также, по данным онлайн-табло, 2 рейса в утреннем расписании Кольцова были отменены. В экстренных службах напоминают, что при режиме беспилотной опасности необходимо избегать нахождения на открытых пространствах. Более 150 известных спикеров выступят перед участниками международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге. На мероприятии запланирована масштабная просветительская программа. Об этом сообщили в департаменте информполитики. Центральным событием будет федеральный просветительский марафон «Знания первые». К участию приглашены вице-премьеры Дмитрий Чернышенко, Виталий Савельев и Марат Куснулин, а также глава Минтранса Андрей Никитин и руководитель РЖД Олег Белозеров. Кроме этого, с участниками фестиваля встретятся олимпийский чемпион по хоккею Илья Ковальчук, актер Андрей Мерзликин, кинорежиссер и продюсер Клим Шипенко и многие другие. Август стал рекордным месяцем в сегменте автокредитования с начала этого года, пишет газета «Коммерсант». В последний месяц лета банки выдали потенциальным покупателям автомобилей почти 184 миллиарда рублей. Росту способствовало обострение ситуации с нехваткой топлива. В результате вырос спрос на электрокары и автомобили на дизельном топливе. При этом средний размер автокредита в августе этого года составил 1 миллион 580 тысяч. Выросшая скорость вращения Земли может привести к реформе в измерении времени. Об этом пишет газета «Ру», сообщая, что вопрос в середине октября будут обсуждать в Версале на 28-й генеральной конференции по мерам и весам. Будет рассмотрен вариант, по которому время скорректируют сразу на час. Правда, чтобы такое расхождение образовалось, может понадобиться несколько сотен лет. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин. И сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерском центре «Хавейл Регинас» на Высоцкого 3.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: «Пилот FM».
7: Реклама.
8: Время гаражных сервисов – это прошлый век. Наступило время настоящих профессионалов. Время тех, кто обеспечивает высокий уровень сервиса. Тех, кому для ремонта можно спокойно доверить премиальное авто. Время «Скиллпро». Кузовной ремонт, покрасочные работы любой сложности – это «Скиллпро». «Скиллпро» – опыт настоящих профессионалов. 40-летие Комсомола 38Б, Яртинская, 18. Сайт skillpro66.ru.
9: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
4: Информация на правах рекламы.
10: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
11: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
2: Этому хиту уже примерно полгода, и все эти полгода в сети идет дискуссия о том, нейронка или не нейронка. В общем, мое мнение и то, и другое, и какая разница, если песня хороша, если она работает и, что называется, цепляет. Давайте вместе оценим этот шедевр. Исполнитель Эрик 404, тема называется «Wasting Time». I've been wasting time.

0: Екатеринбурге 2 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжо.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.
9: Дневной драйв на радио Пилот.

Аарон Чопа и Little Sis Nora. Чем называется The Woodchuck Song? Песня «Сурка». Чуть раньше French Montana и Мэксби исполнили «Ever Since You Let Me». Привет и здравствуйте, друзья, товарищи, слушатели, слушательницы.

0: Реклама.
1: Вы осуществляете набор.
2: Сань, ты чё, пират?
3: С чего это?
2: Так одноглазый ездишь.
3: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
2: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
3: Я понял, Ксенон Шоп 96.
2: Звони 385-85.
4: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
5: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
4: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
6: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
11: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
12: Вмятинам нет. Наш ответ. Качественный кузовной ремонт всегда. Это «Ангара». Профессиональный ремонт в срок. Увеличенная гарантия на все работы. Екатеринбург, Майкопская, 10. Сайт stoangara.ru.
13: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантии. Вот чему я доверяю.
14: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
15: Больше покупка – больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
16: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
17: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry E-Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry E-Tenet июль на «Металлургов» 65.
18: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
19: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
20: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
21: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
19: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
22: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
23: Подробности об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И поблагодарю Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
24: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
25: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
26: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
27: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть «Озон Фреш». Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
28: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва. Президентская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741-16+.
29: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: 104.10 FM. Радиопилот. Слушаешь и летаешь. Спасибо за компанию, друзья. Сейчас ловите новости. Спонсор этого выпуска ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радиопилот.
3: Здравствуйте. МИД России уточнил количество россиян, пропавших после наводнения в Непале. По данным дипломатов, в зоне бедствия находились 11 человек. На прошлой неделе речь шла о том, что судьба 12 россиян неизвестна. При этом одна из пропавших наконец-то вышла на связь. С девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. Наводнение на границе Китая и Непала произошло 26 августа. По данным властей Непала, в результате погибли более 1300 человек. Ущерб от наводнения оценивают в 4 миллиарда долларов, пишет ТАСС. В Кольцово на фоне закрытия неба над Екатеринбургом сохраняется спокойная обстановка. Обслуживание пассажиров продолжается, однако вход в зону ожидания вылета внутренних авиалиний временно ограничен, сообщили в пресс-службе. Это необходимо, чтобы избежать скопления большого количества людей, добавили в Кольцово. С пассажирами работают представители авиакомпаний, которые предоставляют путешественникам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами. Напомню, ограничения на полеты в Кольцово действует уже 5 часов. Мошенники начали продавать билеты на матч России и Намибии в Екатеринбурге. Об этом пишет портал 66.ru. При этом в РФС ранее официально заявили, что никакие продажи билетов на игру сборной России пока не открыты. Сайты, которые уже предлагают их купить, принадлежат мошенникам или перекупщикам, заявили в РФС. У перекупщиков цены варьируются от 2500 до 75. При этом покупатель рискует остаться без билета, если продавец не сможет выкупить нужное количество у официального оператора. Напомню, матч пройдет 3 октября на Екатеринбург-арене. Правила внесения наличных в банкоматах изменятся с 1 октября. Газета «Ру» пишет, что россияне смогут использовать систему быстрых платежей, чтобы вносить наличные в банкомате одного банка, а зачислять их на свой счет в другом. Ограничения будут трехуровневыми и коснутся сумм в 25, 50 и 200 тысяч рублей. Госуслуги стали основным каналом записи детей в первый класс. С помощью портала в этом году подано 999 тысяч заявлений на зачисление в школу. Это 75% всех заявлений в регионах, где доступен этот сервис, сообщили в Минцифры. Первое заявление через портал поступило 18 марта в Норильске, а последнее 5 сентября в поселке Чири-Юрт в Чечне. Наиболее активно сервис использовали родители в Свердловской области, Дагестане, Татарстане, а также Санкт-Петербурге и Башкортостане. Официальный доллар на сегодня 86,47, евро 100,50.
4: Информация на правах рекламы.
5: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
6: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
5: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
7: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
5: В районе построен новый детский сад.
6: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
1: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. Завтра, 10 сентября, в лучшем на свете городе ожидается переменно-облачная погода. Временами возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, слабый. Температура воздуха ночью плюс 11-13. Завтра днем плюс 17-19 градусов.
1: Пилот FM.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
10: Новая музыка.
2: секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
5: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
10: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
11: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
12: Застройщик ОАЗ «Побережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
0: Секретная фонотека у нас для вас сейчас «Эхо из 90-х». Так и называется этот трек «Echoes from the 90s». По мотивам произведения от проекта «Atlantic Ocean» «Waterfalls». Исполнители Desmond, Samam и Atlantic Ocean «Echoes from the 90s» на 104.10 FM.

0: Это Дайвек, тема называется Slowdown, чуть раньше Temper City, Self-Aware, на 104.10 FM. Привет всем-всем-всем правильно настроенным из нашей студии в центре города. Я Дмитрий Раевский, рад, что мы вместе. Это прекрасно, друзья, товарищи, слушатели и слушательницы. Менее чем через час меня сменят на трудовом посту ведущий антипробочного шоу «Навигатор». Сегодня в выездном формате, усиленный Александром Морозовым. Не пропустите. Минут через 20 послушаем «Катапульту» на бис. Сейчас представлю участников нашей дальнейшей музыкальной программы, но сначала информация для тех из вас, кто неравнодушен к уральскому року. 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока. В честь 40-летия Свердловского рок-клуба и года уральского рока каждый будний день в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» мы разыгрываем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока» при поддержке спонсора конкурса ОСЗ «Ленина 100». Сайт lenina-100.ru. Не пропустите этот конкурс. В каждой катапульте и каждом навигаторе есть шанс выиграть полную историю Свердловского рока. Спасибо за внимание. В нашей музыкальной программе далее для вас Slider and Magnet and Penny Foster. Дальше Нептуника, Медуза, KDDK, Thomas Gold, Gimme All Sorry, Love Speak. Кое-кто еще интересный и волнующий. И все это в дневном драйве на Радио Пилот. Комфортная музыкальная сопровождение ваших движений по лучшему на свете городу представляет спонсор рубрики «Дневной драйв» ОСЗ «Ривьера Белая башня». Музыка вернется скоро. Спасибо за внимание. Полетели!
1: Реклама.
2: Урал, мам!

0: Учитывая динамично меняющийся рынок, вот эти программы, они действуют до конца сентября.
1: От а есть какие-то вот это подоплека для того, чтобы изменилась цена, или цена пока будет стагнирована?
0: Ну, если посмотреть на внешние факторы, да, то есть можно обратить внимание, что сейчас происходит рост курса валют, вот, дорожает не только там американская валюта, но и юани, вот, и все предпосылы для ежегодной индексации, они есть. Это видно и по другим брендам наших конкурентов, которые периодически поднимают стоимость на свой модельный ряд.
1: Ну, то есть затягивать не надо?
0: Затягивать не надо. Самая лучшая покупка, это покупка вот в ближайшее время для того, чтобы получить максимально выгодные условия на смену.
1: Ну, плюс максимально выгодные еще и резину зимнюю, там не надо запариваться будет искать.
0: Конечно. Дополнительные опции, которые будут включены в автомобиль, они все с удовольствием нами будут предоставлены потенциальным нашим клиентам в подарок.
1: Ну что, мы еще продолжим наш разговор в районе 6 часов вечера. Друзья, вы можете смотреть нашу онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru, ну или заглядывайте к нам на Космонавтов 3, мы будем очень рады.
2: Реклама. Да, не прошло и года, септик сломался, и трубки не берут. Компания не местная.
3: Вот и сэкономили. Вместо отпуска теперь септик переделывать. Говорила же, надо было в Лос-Маркет обращаться, как все соседи.
4: Лос-Маркет. 20 лет ставим септики на Урале. Надежно и профессионально.
3: Лос-Маркет.
2: Гарантия не на словах, а на деле.
4: Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: ТРК «Глобус». У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.

0: Вейл на Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
0: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Туп Матера медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
10: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
9: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
11: Партнер проекта ООО «СЗ Ленина 100».
12: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру. Но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
13: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
12: Подробнее на lenina-100.ru.
13: ЖК «Ленина 100». Беспроигрышная комбо.
14: Застройщик ООО «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
15: Сентябрь. Время перемен. Пора менять планы, привычки и автомобиль. В Агат-Нашевской специальные условия на автомобили Хавейл. Хавейл Джолион от 1 миллиона 950 тысяч рублей. Не упусти свой шанс. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Хавейл Агат. Улица Шевская, 116. Телефон 293-05-00.
16: Не оферта. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой беспилотной опасности на территории Свердловской области.
1: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
2: Прямо по курсу вас ожидает конкурс «Что это за слово?» Для участия набирайте 237-104.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «Светодиод». Студия автосвета «Светодиод 96».
1: Спросит он сурово, не поднимая тяжелых век.
2: Что это за слово? Правильно скажите!
1: Русский человек.
3: Доброго дня всем словарным экспертам столицы Урала в Екатеринбурге. 19 минут пятого, с вами навигатор, и пришло время конкурса «Что это за слово?».
4: И к нам впервые дозвонилась Светлана, она работает шеф-поваром в общепите. Привет.
5: Привет, Света.
6: Привет, привет.
5: Что расскажи, у вас сегодня супчик дня?
7: Скажи какой? Короночку лучше свою.
6: Короночку?
4: Ну, коронное блюдо какое-то имеется у тебя?
6: Ну, не... у меня нет. У меня вкусные блюда просто. Я люблю вкусно
5: кушать. Блюдовка.
7: Подожди, а ты шеф-повар-то где, напомни?
6: В гимназии.
4: С тобой все студенты и преподаватели любят дружить, наверное.
7: Конечно. Слушай, и что сейчас вот мы читали буквально неделю назад, когда 1 сентября было, в Татарстане там у них меню прям...
4: Разных стран мира, да.
7: Да, да, да. А у тебя чего, какие разносолы школьникам?
5: Что сегодня, какие меню?
6: Меню какое? Вы просто в разнобой говорите, мне не совсем понятно.
7: Но мы хотим узнать, какие блюда у вас добавились в этом году. Что интересного школьникам дают?
6: В этом году добавились люля-кебаб из курицы. Для детей на выбор идет.
4: Так.
6: Два горячих, два супа и три салата. И овощная нарезка либо
5: солом. Себе.
8: Извините, прошу прощения, что хочу вставить свои 5 копеек в этом списке. Я не услышал витаминного напитка «Золотой шар». А что за дела?
5: А капучино? Капучино у вас там в таком
6: кастрюле? Обязательно и капучино, и макачино.
4: Светлана, скажи, пожалуйста, а у вас есть вот эти вот старые добрые школьные пиццы, маленькие, круглые, с морковкой?
7: Да, да, да.
4: Они еще существуют?
6: Нет, к сожалению. К сожалению, нет.
4: Ушла эпоха.
8: Надо их вернуть, причем со всеми канонами, типа, что в некоторых школах делали с фаршем, который, по сути, был перемолотыми котлетами, не съеденными начальными классами.
7: Ладно, что, поиграем?
4: Да, у нас для тебя есть одно
6: слово. У нас не школа, у нас гимназия.
8: Извините, пожалуйста, что мы черни.
7: Я как на родительском собрании побывал.
5: Сегодня, кстати, родительское собрание. Ранее я пропускаю.
4: Давайте мы немножко поиграем. Отбросим вот эти родительские собрания в сторону. У нас для тебя одно словечко, Светлана, и три варианта того, что это слово может означать. Отгадаешь, какое значение и правда, тогда подарок будет твоим. Слово у тебя сегодня хаумея. Что такое хаумея?
5: Это мексиканская закуска.
7: Это название карликовой планеты Солнечной системы.
5: Или это новая модель автомобиля Хавейл.
7: Хаумея.
4: Задумалась?
6: Наверное, первый вариант.
5: Закусочка. Вот все-таки шеф-повар всегда
4: тянется,
5: думает о еде.
4: Тянется к еде.
7: Ты уверена в этом?
6: Ну, не совсем, конечно.
7: А что, к чему больше тянет тебя? Давай. К закуске мексиканской, к названию карликовой планеты или к новой модели автомобиля Хавейл?
6: Еще слово, пожалуйста.
4: Хаумея. Хаумея.
5: Вот как how do you do, только хаумея.
8: Абсолютно не так, но хаумея.
6: Ну, наверное, все-таки второй.
7: А вы скажите вслух, это что вы имели в виду? Про планету?
4: Два горячих вторых?
6: Нет.
4: Ну что?
6: Планета или что там?
4: А, название карликовой планеты Солнечной системы. Ну что ж.
7: Считаешь, это оно, да?
6: Ну да, давайте.
4: Ну что ж, действительно так и есть.
7: Да!
4: Молодец, причем странная форма, яйцевидная, и состоит она в основном из льда.
5: А слушай, а Земля-то тоже яйцевидная, говорят.
4: Ну, у нас она приплюснутая, у нас свой вариант названия.
8: Доставай свою шапочку из фольги, ты спалилась.
7: Ну что, поздравляем, Свет.
4: Да, оставайся на связи, Светлана, за эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
8: Офигенно!
4: 3-4.
8: Навигатор.
9: Информация на правах рекламы.
10: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
11: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
10: А у Лены муж светодиод 96 ставил. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
11: Поехали. Скажи адрес.
10: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
11: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
12: Реклама.
13: Сань, ты чё, пират?
14: С чего это?
13: Так одноглазый ездишь.
14: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
13: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз. Регулировка и полировка фар.
14: Я понял. Ксенон Шоп 96.
13: Звони 385-85.
15: Грандиозное событие. Долгожданное. Открытие нового официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
16: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
17: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
16: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
17: Правда?
18: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
19: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
20: Мам, смотри, что могу!
16: Лето как будто и не заканчивалось.
21: Завтра снова в Лим-Попо.
16: С такими скидками хоть каждый день.
18: Позитив не за горами.
20: А на горках!
18: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
22: Как сэкономить на покупке авто?
23: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
24: Акция до 30 сентября 2026 года.
25: Побег из города! Поддерживаю!
26: План такой. Закупаемся в 4х4 центре. Готовим машины. И вперед!
27: Большая распродажа. 4х4центр.ру вдохновляет на драйвовое открытие сезона.
28: Скидки до 30% на оборудование для тюнинга внедорожников.
29: Такое нельзя упускать.
27: Успевайте и вы. До 14 сентября этого года заходите на 4х4центр.ру. ИП Медведев Михаил Геннадьевич, УГРНП 307-667-2263-0017.
30: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
31: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-32-44-741-16+.
32: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро, с ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекватно, самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.

0: Код. Звание.
1: Итак, дорогие друзья, пришло время сводки дорожных новостей. Что у нас там происходит с пробками? Пробки в эфире «Радио Пилот» представляет ООО «Системы комфорта» компании «СК Урал». Производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. А сейчас быстренько о пробках, которые у нас есть. Сейчас к этому времени начинается уже небольшая толкучка на основных магистралях. У нас тут в районе космонавтов, раз уж мы тут находимся, на первом километре пока еще лютого ажиотажа нет. Но со стороны Сулимова и со стороны вокзала добавляется народу. И пока тут рядышком только Артинская у нас и фронтовых бригад немножко страдают. На выезд из города более-менее нормально по космонавтов. Но вот по Шевской резко добавилось в направлении особенно Пышмы. Также на Карла Липнихта все еще есть затруднения. Затруднения целый день продолжаются в районе Первомайской, Карла Липнихта и до Ленина в районе площади. Сейчас со стороны Челюскинцев вырос трафик к Дворцу молодежи. И он будет добавляться. Пробка, скорее всего, начинаться будет с моста. В районе Московской горки тоже народ поехал в район Юго-Западный. Там у нас Московская Перечерца начинает подстаивать и в направлении Волгоградской. Трафик неизменным остался на объездной со стороны Чкалова и Кольца до улицы Амундсена. И вот сейчас буквально в течение получаса резко изменится картина по объездной со стороны Ботаники. Там тоже встанет пробка. В районе Калины выезд со стороны Комсомольской немножко подстаивает. И под Калиной Старый Сибирский тракт. Так, в принципе, пока еще более-менее все нормально. Выезжайте в любом случае, ребят, пораньше. Соблюдайте правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
4: А старые где?
3: Дети смыли их в унитаз.
5: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
3: Уже 8-я пара за неделю.
4: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
6: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
5: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
3: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: спонсор рубрики «Игротека» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир».
1: Жена наорала, гостит ипотека. Сбежим от реальности в мою игротеку.
2: Доброго дня всем, у кого дома компьютер стоит не только для работы. В Екатеринбурге 16 часов и 33 минуты. Пришло время рубрики «Игротека». Расскажу сегодня про новинку, которая недавно вышла и оставила смешанные чувства. У меня называется она «The Blood of Dawnwalker».
3: Это кровь опущенного ходока.
2: Нет, там Дон, который, ну, в смысле, закат, рассвет, вот это, Dusk Dawn. В общем, вы будете играть за типочка в Европе какого-то там, по-моему, 14 века. И фишка в том, что здесь активно развивается тема классической мистики, потому что он вампир и немножко еще и в собаку какую-то тоже лишайную превращается.
3: Нифига себе, вот это.
2: В основном, да, на самом деле...
3: Сумерки, ё-моё.
2: Да, у игры очень большой открытый мир, тут как бы, ну, ничего не сказать. По геймплею это абсолютная классика от третьего лица. Ты ходишь, мечом машешь, уворачиваешься, контратаки, иногда превращаешься в псину, чтобы там поесть откуда-нибудь.
4: Золотовары есть соответствующие?
2: Да, конечно.
3: Лоток.
2: Покупаешь себе снеки, вот эти палки прикольные, которые думаешь, почему только собака.
3: Идешь в игре, чеснок висит.
2: Но если начать играть в эту игру, очень быстро появляется некое послевкусие. Послевкусие Геральта во рту, потому что она явно отчаянно пытается быть третьим ведьмаком, что чувствуется в открытом мире, когда начинаешь побочные миссии выполнять. И проблема в том, что ничто не ведьмак, кроме ведьмака. Чтобы сделать этот мир интересным, нужно очень постараться над побочными квестами. В Ведьмаке прикалывало их делать, потому что там была прописанная история, шутки, приколы, но, вот это вот
3: все. Меня в этих во всех играх, знаешь, что добивает? Вот ты сидишь и часы тратишь на то, чтобы персонажу что-то купить, с кем-то какой-то этот магазин сходить.
2: Ну да, как будто раньше это мучило только определенные жанры, а сейчас это абсолютно везде. В основном это ходилово, и тут явно пытаются так растягивать геймплей. Тем не менее, в целом... Нормально.
3: А графика как?
2: Графика нормально.
3: Тёлочки есть нарисованы?
2: Ну, и такие.
3: Точно не ведьма.
2: Я тебе напоминаю, Англия 14 век. Там
3: там ее надо отмыть сначала.
4: Вот поэтому ты превращаешься в псину.
2: Да. Отмыть вот это какие-то несколько металлоконструкций, на которых держится наряд, снять. В любом случае, игра неплохая, но я считаю, что она проходная очень. И, конечно же, своих... 5 косарей
4: Ой,
2: наверняка чё? Не стоит. Да.
3: Ты поэтому... превращаешься в псину за 5к еще?
2: Да, ну да, на самом деле иногда
4: для тех,
2: и подешевле
4: кто любит прямо
2: предлагают.
4: Прямо госпожи вот эти истории, поиздеваться над собой.
2: В любом случае, да, проходная штука, я бы посоветовал подождать скидки. Со скидкой норм будет, хотя бы там 1000 за 3 она будет своих денег стоить.
5: Что, скидки, что?
2: Да. Ты сидишь в своей скатерти, сиди спокойно.
3: Скидки в Англии 14 века остались, все, расслабься.
4: Тереби свои со скидки.
2: Да. Ну и, конечно же, всегда вы знаете, что есть опция напасть на гавань этой игры в корабле с черным флагом, черепом и костями. Как бы то ни было, если вас подобный жанр интересует, заходите на игровые площадки, попробуйте The Blood of Dawnwalker. Ну и в целом, конечно же, живите играючи.
6: Информация на правах рекламы.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
7: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
3: Шутки в сторону. Концептуальный

0: Автобанзикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: В Монетке осень выгоды. Мойвы 500 граммов. 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните в магазинах.
2: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
3: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейдинг до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед, а есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Что на свете всех милей?
3: Гулять в тени его аллей.
2: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
3: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
4: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный». Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
6: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-фрибологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
5: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
9: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 4 миллионов 99 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
10: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
11: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме – german@pilotfm.ru.
12: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
13: Звоните в конкурсы, у нас все легко. Это как снять костюм и надеть растянутое трико.
14: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104. Звоните прямо сейчас.

0: дня всем любителям жестких рокерских зарубов в Екатеринбурге. 16:47 пришло время нашего специального рок-розыгрыша. Его спонсор ООО СЗ Ленина 100. Сайт lenina-100.ru.
1: К нам дозвонилась впервые Юля, работающая продавщицей в магазине. Привет, Юля.
2: Здравствуй.
3: Привет.
2: Юля, а ты в каком-то продуктовый, парфюмерка, где?
3: Продуктовый.
2: Скажи мне, ты переставляешь вот эти продукты, те, которые просрочка вперед, а все остальное нормальное назад?
3: Конечно.
4: Мужчины, вот женщины всегда проверяют, а вот мужчины, они берут
2: первое попавшееся. Мужчины, которые один раз жидкость ходили, один раз у них был залет.
5: Да не один раз.
2: Не, я просто к тому, что только когда напоролся на своем примере, так сказать, лоханулся, тогда уже начинаешь перепроверять, поверь мне.
1: Юля, против тебя сегодня играет Станислав, он тоже продавец, но продает промышленные инструменты. Привет.
6: Привет.
2: Скажи, пожалуйста, Стас, какой
5: это
2: самый...
5: Это ты переставляешь просрочку назад.
2: Нет, серьезно. Стас, а какой самый серьезный инструмент у тебя такой вот, прям такой, самый суровый, мощный, большой, дорогой?
1: Продувающее что-нибудь есть?
6: Там всего три буковки. КИМ.
1: СИМ?
6: КИМ.
2: КИМ?
6: Координатная измерительная машина.
1: Я искренне думал, что ты скажешь, там три буковки, и он не на продажу.
2: Не, ну слушай, координатная измерительная машина. Что, нивелиров с теодолитами, что ли, не придумали?
1: А что она из себя представляет?
6: Ну, это если... Это много, на самом деле, вариантов. Есть портальные, есть портативные. Ну, представьте себе, гранитная площадка размером 2 на 3 метра, и по ней ездит колонна с щупом, которая тыкает какую-нибудь деталь и тем самым делает ее измерение.
2: Нифига, как эротично.
1: Мощно.
2: Как ты все рассказал, бегает какая-то колонна, которая тыкает.
1: Ладно,
2: ужас.
1: У нас, я напомню, что в этом году, он в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока, у нас для вас имеется 3 рок-факта, и вы либо с ними соглашаетесь, либо не соглашаетесь, мы ведем учет, и тот, кто даст больше правильных ответов, получит подарок. Итак, первый рок-факт. Первое выступление Евгения Горинбурга было на сцене пионерского лагеря. Евгений исполнял песню Булата Окуджавы «Капли датского короля» под аккомпанемент баяна. Верите вы в это или нет? Станислав, что думаешь, правда это?
6: Даже не сомневаюсь.
2: Стас, ты веришь или нет?
6: Верю.
1: Так, верю. А что думает Юля?
2: Юля?
3: Не верю.
1: Не верит.
2: Дальше. Мы утверждаем, что поэт Илья Кормильцев окончил химфак Уральского государственного университета.
1: Тот самый, что для Наутилуса песни писал.
2: Ну, веришь в это?
6: Верю.
2: Так, а ты, Юля?
1: Согласен. Что думает Юля?
3: Верю.
1: Согласна.
2: Ну и заключительное.
1: Третье утверждение. Так, ну, может,
2: трек «Звезды».
1: «Звезды 3000».
2: Ну, вообще, он был «Звезды 2000» вообще изначально. Трек «Звезды 3000» группы «Смысловые галлюцинации» официально признан Роскосмосом космическим гимном.
1: Играет прямо на Байконуре перед стартом. Правда это или нет? Согласны с этим, Станислав?
2: За звезду полжизни.
6: Почему-то сомневаюсь.
1: Так, это...
6: Давайте, наверное, я поверю.
1: Ты поверишь. Окей, что считает Юля?
3: Нет, я не верю.
1: Не верит. Ну, давайте подводить итоги.
2: Так.
1: Насчет Евгения Горинбурга и сцены пионерского лагеря. Да, действительно, он исполнял песню Булата Окуджавы «Капли датского короля». И тут Станислав дал нам абсолютно верный ответ, а Юля ошиблась.
2: Ну вот с поэтом Ильей Кормильцевым вы оба были правы. Он действительно химфак закончил, да.
1: А насчет трека «Звезды 3000» нет, конечно, он не является каким-то официальным гимном или чем-то подобным. И тут Юля дала верный ответ, а Станислав, к сожалению, ошибся.
5: Итоге, конечно, зачем?
1: Два правильных ответа у каждого. Есть монетка у кого-нибудь сейчас с собой, чтобы... У меня нету.
5: Зачем нужны какие-то отдельные гимны, когда у Рогозина целый альбом?
2: Подожди, а как мы определим,
1: кто вы? Ну вот монетка, выбрали бы одну сторону, и тот бы правильный дал.
5: Так, сейчас, короче, я счет в Сбере подкидываю.
2: А ты хочешь Юле уступить? Какой джентльмен, Станислав.
1: Это просто замечательно, Станислав.
2: Станислав,
6: подгончик от продавца продавцу. Юлия, держи.
1: Станислав, ты тоже не останешься без подарка. Мы с тобой за эфиром его обсудим. А Юлию поздравляем. Она получает двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока». Оставайтесь на связи, расскажем, как забрать презенты. А сейчас громко и четко крикните нам вместе.
7: Офигенно!
1: 3-4.
6: Офигенно! Нет!

0: на 3,4 навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает радиопилот не только в качестве хорошей музыки, но и как источник информации. Здесь на 104.10 встречайте свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на радиопилот.
4: Добрый день. Германия хочет положить конец конфликту России и Украины. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йохан Вадефуль. Он также отметил, что Берлин готов к диалогу с Москвой, если увидит стремление завершить конфликт, сообщает издание Bild. Также глава МИД Германии поддержал возможные контакты Москвы и Киева по прекращению огня в Черном море. При этом заявил, что страна остается крупнейшим финансовым и военным донором Украины. И немецкая оборонная промышленность должна получать от этой поддержки больше выгоды. Украинские власти должны пересмотреть подход к закупкам, пишет РБК. Напомню, накануне пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил о скором окончании войны на Украине во время брифинга для журналистов в преддверии саммита БРИКС. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4-го дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Е1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Екатеринбург стянули сотни полицейских. Они прибыли на международный фестиваль молодежи, который посетят 10 тысяч участников из разных стран. Силовиков размещают в общежитии Уральского политехнического колледжа. Правоохранители прибыли с дорожными сумками. У всех фирменные бейджи фестиваля. Глава пресс-службы МВД области Валерий Горелых пообещал прокомментировать ситуацию по итогам запланированных действий. Цитирует его агентство 66.ru. Фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге, напомню, с 11 по 17 сентября. Свердловский облсуд в эту пятницу, 11 сентября, рассмотрит апелляцию на снятие с выборов в ЗАГС Собрание партии «Яблоко». Заседание начнется в час дня, сообщили в пресс-службе партии, пишет «Комсомольская правда». Напомню, что на «Яблоко» в суд подала партия ЛДПР. Естественно, настаивал на том, что организация злоупотребляет свободой массовой информации, а также нарушает закон об интеллектуальной собственности при проведении предвыборной агитации. 28 августа Свердловский облсуд удовлетворил иск о снятии партии с выборов. Кроме того, 7 сентября в Екатеринбурге задержали главу местного отделения «Яблоко», депутата Гордумы Константина Киселева по обвинению в демонстрации экстремистской символики в 2021 году. Солист группы «Дискотека Авария» Алексей Серов попал под волну критики в социальных сетях после высказывания о женщинах за 40. Высказывания с призывами отменять артиста появились в комментариях к выпуску шоу «Поколение», пишет Лента.ру. В беседе с участниками проекта Серов оправдал мужчин, которые заводят отношения с девушками моложе, предпочитая их своим ровесницам. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
5: Информация на правах рекламы.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
6: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе. Бассейн, где можно плавать всей семьей. В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
8: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
9: Солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. 10 сентября в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер восточный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 11. В четверг днем от 14 до 17 выше 0.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
13: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
14: Новая музыка.
3: секретной фонотеке «Радиопилот».
5: Информация на правах рекламы.
11: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
14: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
15: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-1386. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
16: Застройщик ОАЭЗ «Правобережный Сити». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
2: Доброго вечера всем, кто шкандыбает по Екатеринбургу вместе с пилотом и в столице Урала. 6:04. Это, естественно, значит, что в эфире вечерний
3: навигатор.
2: Мы тут в абсолютно необычном составе. Здесь Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Александр Морозов и Нина Новач. Как-то так вышло. А тут это в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3, где вы тоже можете побывать.
4: Ребятки, приезжайте, заглядывайте, это прям вот недалеко от вокзала, на первом километре, и самое главное, хотелось бы познакомить людей вообще с автомобилями Хавейл, потому что я сам для себя в свое время открыл, здесь же как раз CS Motors его купил, здесь же его обслуживаю, сейчас вот будем готовиться к зиме и так далее, поэтому приезжайте, знакомьтесь, весь модельный ряд обновлен, есть прекрасные предложения, и самое главное, прекрасное событие сегодняшнего
5: предложение.
4: Дня.
5: Предложение. Да. Отметить. Значит, день рождения
4: Эдуарда Булашова. Эдик, с днем рождения.
5: Сколько лет, сколько лет?
4: Ты уже перевалил за...
6: Знаешь, я думал, что мне 43, оказалось 42.
2: В какой-то момент просто такой, да, знаете, считать.
4: А после 40 ты реально перестаешь.
6: Да, вот ни к чему.
5: Ты ведь еще родился в день красоты, Всемирный день красоты. Ты же такой, что ты красивый.
6: Ты пока праздник-то прибереги.
2: На самом деле, мне кажется, что чем тем более, что Эдик последние годы активно занимается, типа, что, ну, если ты в лучшей форме, чем был моложе, то тогда текли нужна.
5: А ты на велике сегодня пригнал?
6: Нет, на такси.
4: Чего ты стремаешь?
6: Нам работа оплачивает.
5: Нет, ну это самый главный подарок. Это хорошая погода. Тем, кто родился осенью, знаешь, это всегда
2: запомните все.
5: Хороший подарок.
2: Знакомые Лины, друзья, кто нас вдруг слышит, для Лины лучший подарок — это хорошая погода.
6: Знаешь, для меня
2: это
6: лучший правда. Подарок, что я не копаю картошку сегодня, как это обычно происходит на мой день рождения.
4: Ну, в общем, Эдик, тебя с праздником.
6: Спасибо.
4: Будь здоров, главное. Че?
6: Благодарю.
4: После 40 только этого желаю.
5: Ну, вот так, кстати, если мы еще...
6: В основном все это говорят.
4: Ну, что делать?
5: А вот уже можно начинать колоть ботокс.
2: Мне кажется, Эдик сейчас сидит и думает, я поэтому особо и не отсвечиваю по поводу дня рождения.
5: Потому что...
6: Ты принесла мне ботокс.
5: Вот там несколько грамм.
6: Это он там в коробочке.
5: Вот, кстати, проводился такое исследование, и выяснилось, что Екатеринбург по дороговизне бьюти-процедур третий город в России.
6: После потому Москвы что и Петербурга?
5: После, да, меньше, дешевле всего в Самаре, в Ростове-на-Дону, Москва, конечно, Красноярск дорого, Челябинск дорого. Ну и вот Екатеринбург, мы на самом деле на
6: бьюти-туры в Самару.
5: А знаете, какой набор? Что входит в этот женский набор? Это маникюр, педикюр с покрытием, оформление бровей, ресниц, стрижка-укладка у нас в городе в среднем стоит 12 353 рубля.
6: Я зато еще стригусь.
5: Так это набор, это тебе еще и ноготочки, и
6: бровки. Я думал, это тебе еще и наготовят, смотри, да. Вот тебе и,
4: короче,
6: на неделю вперед.
4: Это Эдик с окончанием бьюти-процедуры.
6: Но без покрытия.
2: Странно, как минимум, с точки зрения того, что у нас, типа, предложение должно порождать спрос и все такое, а у меня вот из всех женщин, которых я знаю, еще только, ну, может, одна-две необученные на ноготочки реснички остались.
5: Я не умею делать. Видишь,
4: я вообще думал, что...
5: Видишь, у меня отпал гель, я не знаю, мне не смогу...
4: Я не знаю, я думал наоборот, что если рынок насыщен, то наоборот, как бы, должны быть те, кто демпингует, там еще что-то, а по факту вот девчонки некоторые, знаю, ездят там, допустим, на какие-то серьезные процедуры, там, первик, кривда, реально тебе говорю.
2: Я просто хочу отметить, как глупо звучит.

0: какое-то время вот эта припухлость алкогольная, она работает.
1: Да.
2: Смотри, я не трогаю алкоголь, уже скоро 5-й год пойдет.
0: А
2: я
0: припухлость осталась,
2: да? Там. Да, лицо помнит.
3: Да ты так задержал воду, решил придержать до следующей пьянки.
2: Ладно,
3: держишь.
1: Кстати, да, давай, Эдик, день рождения раз, ну.
0: Что?
1: Ничего.
0: Она чешет нос и говорит, давай.
3: Она постоянно ищет спицы. Ладно, друзья.
2: Учитывая, сколько Лена по этому поводу нос чешет, у нее там скоро новые ноздри протерты будут.
1: Я сегодня наряженная пришла.
3: Ты давай афишу готовь.
1: Я афишу готовлю. Салатики режу, понимаешь?
3: Как раз дальше у нас будет рубрика афиша, так что не переключайтесь.
4: За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там, компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
5: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
6: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
7: Едим и веселимся с наслаждением.
8: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
6: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
9: Эко-глобус. У нас так принято.
6: Щербакова 4. 0+.

0: Самолетная 47-201-5533.
1: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Нужны продукты с быстрой доставкой? Теперь в вашем городе есть Озон Фреш. Скидка на первый заказ. Свежие рыбы и мясо, готовая еда и выпечка. Все в удобном приложении.
3: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-79-244-741, 16+.
4: Тук-тук-тук. Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов 65». Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: спонсор рубрики «Афиша» ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город».
1: Доброго вечера всем, кто пока что думает, что лучший отдых после работы – это в майке посидеть, кепчуком помазаться перед телевизором. Но мы сейчас будем искать доказательства обратного в рубрике «Афиша».
2: Вообще сегодня лучше, конечно, прогуляться. Такой прекрасный вечер, хороший,
1: их
2: солнечный.
1: Да,
2: да, да, да. Сегодня день рождения у Эдика. Уже поздравляли. И Захара. Это орангутанг в нашем зоопарке.
1: Свежо.
2: Да, да, да.
3: У нас одна и та же натальная карта на двоих.
2: Да. Правда, ему 26 лет. Он любит смотреть телек, кутаться в плед.
1: Ничего, старичок уже.
3: Кутаться в плед и думать о ней.
1: Он любит кутаться в тюль, он бы сейчас в тебя. Кто-нибудь подключитесь к видеотрансляции, в тебя бы завернулся.
2: Тюль это, знаешь, так. Ну, короче говоря, я почему про это рассказываю? Потому что всех ждут в зоопарке, до 8 он работает. Вы еще успеваете сегодня прийти поздравить и даже принести ему плед.
3: Еще один.
2: Там он любит в разные
1: пледы. Я вот, знаешь, никогда, Лена, не пойму людей, у которых больше любви к животным, чем к людям. То есть орангутану Захару,
2: вдруг у вас ты старый
1: предлагаешь,
2: плед какой-то есть.
1: Да, ты ему предлагаешь подарить плед. Напоминаю, Эдику ты все еще хорошую погоду подарила просто.
2: Нет, я, между прочим, Эдику подарила чизкейк.
3: Вот здесь коробочки.
2: А вы что подарили? А мы посмотрим.
4: Ты проверь хорошенько этот чизкейк. А то, глядишь, плед был бы ничего еще.
1: Да она где-то из кофейни пробник утащила.
4: Недоеденная.
2: Я не знаю.
3: Ну, давай.
2: Так,
3: хорошая.
2: Можно сегодня устроить не квартирник группы «Невидимки, смотрящие на ботинки». Это в музее андеграунда. Сегодня приходите, там чудесный дворик. Можно еще там провести время, что-нибудь прекрасное выпить. Угу. Значит, окружной дом офицеров. Там сегодня показывают приваловские миллионы.
3: Угу.
2: Да, ну это понятно, что к дню рождения вообще «Мамина сибиряка» этот спектакль поставлен. Сейчас камерный театр работает в окружном доме офицеров. Там жутко холодно. Одевайте плед.
1: Отожмите орангутана, если что.
3: Да, пока еще несете, может, имеет смысл развернуться.
2: Да, для тех, кто любит уральский рок и хочет посмотреть спектакль, который посвящен, собственно говоря, вот истории уральского рок-клуба в театре драмы. Сегодня спектакль «Я наконец-то всем доволен» с Колей Ротовым в главной роли.
3: А кого он играет?
2: Можно. Главную роль.
1: От души, брат.
3: Это имя и фамилия.
2: Это мужская роль.
1: Если кто не знает, главная роль это не вторичная.
4: Да, это главная роль.
1: Да, да, да.
4: Он еще поет, там, я видел.
2: Если
3: он прима.
2: Вы хотите, если балет посмотреть, причем не простой, а эксцентрик балет Сергея Смирнова, это сегодня в театре Мускомедии. Или можно сегодня сходить в иммерсивный театр.
1: Дай-ка угадаю, какую роль там играет Смирнов.
2: Четыре звезды, все начинается, это как бы, это Турдус.
3: Это крепость.
2: Турдус готовит, действие начинается прямо уже у стойки рецепции. Это центральный наш, этот гостиница центральная. Там, значит, таинственный администратор. И будут водить вас по разным номерам. Четыре звезды, это Мерлин Монро, Марлен Дитрих, Коко Шанель и Маргарет Тэтчер, «Железная леди».
4: Там, если, ребята, не подниматься на второй, третий этаж, а с первого прям налево повернуть, такой иммерсив.
2: Просят удобную обувь с собой взять.
3: Будем растаптывать.
5: Информация на правах рекламы.
6: Что на свете всех милей?
7: Гулять в тени его аллей.
6: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейд-ин».
7: Звоните 343-13-86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
8: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Есть!

0: Доброго вечера всем, для кого лишний раз путешествовать это дорого и спасает только то, что есть
1: воображение.
0: И поэтому именно воображаемое
1: как
0: путешествие.
1: Хорошо, что есть новости со всего света. Они к нам прилетают, и мы можем смотреть
2: паблики. Ты начинаешь понимать, что, может, и не надо никуда уезжать.
1: Да, конечно. Вот, например, в сети завирусилось видео из Мехико. Там чувак в вагоне метро открыл консервную банку. Сейчас мне Андрей поможет. Сюрстрёмингом, так это называется,
3: да? Это замшелая сельдь.
1: Да. И пассажиры пережили настоящий кошмар и ад в вагоне метро, потому что это консервы с ферментированной балтийской сельдью. Это шведский деликатес. Он настолько зловонен, что, например, в некоторых местах его просто запрещено употреблять. Вообще,
2: как дуриан,
1: принципе.
2: Допустим.
0: В смысле, но его в целом, даже на родине у них запрещено открывать в закрытых помещениях. Это штрафуемое.
1: А этот в метро. И запах распространился по всему вагону. Конечно же, мгновенно вызвав панику, негодование. Люди вообще не понимали, что происходит и почему, и откуда этот запах.
2: Почему нас тошнит?
3: Не, ну там реально, это же ужасно. Я помню один раз только у нас там, я был у парней в гостях в общаге, и ребята из Монголии готовили что-то, вот какой-то свой этот чай жирный.
0: Готовили новые игры.
3: Да, да. И там...
2: Масала вообще.
3: Это вообще, это просто, они же его тоже с рыбой делают.
1: А я как-то на галерке в театре оперы и балета в Перми почувствовала запах шпруть.
3: Кто-то просто обувь снял с заднего ряда.
0: Я не понимаю.
1: Ребята просто там какие-то открыли шпроты.
2: Благо у тебя с тобой был хлеб.
1: И мы-то устроили вечеринку.
0: Мне кажется, что шпроты в любом случае, пока ты не наелся шпротов, шпроты пахнут восхитительно.
3: А какую вот вы самую вонючую еду ели?
1: Подождите, шпроты уже только в определенном возрасте могут казаться восхитительным запахом.
0: Абсолютно нет.
1: Ну все, так вы уже и сколько.
0: Это первое, на что я целился, на вот этом вот столе, где лежала нарезка на батоне с маслом, шпротами.
3: Не, я сейчас охочусь, знаешь, зачем, когда вижу? Грибы в сметане.
1: Грузди.
3: Грузди. С лучком.
0: А потом еще вот этот червяк в одном прямо такой. Червяк плохого не посоветует.
3: А берешь его, он еще склизкий такой.
0: Вытягиваешь. Жалко, нету статистики прямо сейчас посмотреть, сколько людей отключилось, да?
1: Громкий гендерный скандал произошел на Эйфелевой башне. Главный символ Парижа закрыли из-за забастовки сотрудников. Просто имейте, если собирались вдруг вы в Париж ехать, вот имейте в виду, закрыто. Значит, что произошло? Персонал наотрез отказывается работать и полностью заблокировал доступ для туристов для визита из-за индийской делегации. Дело в том, что там, значит, гости эти индийские попросили, чтобы их обслуживали исключительно мужчины. А понятно, что обслуживание Эйфелевой башни занимаются и мужчины, и женщины, и там они все присутствуют, все работают. Вот. Но так как индийская делегация попросила, чтобы женщин вообще не было, эти встали в позу, и эти встали в позу.
3: Только что, зная Европу, могли бы сказать, что эти женщины считают себя мужчинами, да и все.
1: Вы посмотрите на жену Макрона.
3: Вы что, да, это же, это же мужики, вы же, да, просто они родились бабами, а так-то мужики.
2: Вот, смотри, даже усы видно.
0: А нет, извините, это просто женщина. Ладно, ребята, прямо по курсу вас ждет конкурс «Число Пи». Для участия набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию «Супротек» с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду «ПИЛОТ». Приходите в шоурум «Супротек» на улице Куйбышева, 61.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
6: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
6: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные, лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
6: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
7: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет.
7: Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
9: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
10: Акция действует до 20 сентября этого года.
11: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
12: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
13: Осень. Лучшее время для покупки нового Cherry и Tenet. В июль на «Металлургов» выгоды до 740 тысяч рублей. А в подарок зимние шины и целых 3 года обслуживания. Не ждите подходящего момента. Он уже наступил. Новый месяц. Новый старт. В Cherry и Tenet июль на «Металлургов» 65.
14: Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
15: Пора в Емото! Да, пора в Емото!
16: Пора в Емото! Пришло мое время! Пора в Емото!
17: Это песня какая-то? Пора-пора, Емото, мото-мото!
15: Приезжай на большую распродажу мототехники и экипировки и получай классные призы! Бери от Емото все!
18: Екатеринбург, 40-летие комсомола, 32В, нулевой этаж. Успевай до конца сентября этого года.
19: Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения в мотосалоне на Емото.ру. И по Богатырев Анатолий Валерьевич. ОГРНП 304-667-404-800-092.
20: Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки.
21: Застройщик ОАЭ ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения у застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
23: Как сэкономить на покупке авто?
24: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
25: Акция до 30 сентября 2026 года.
26: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: спонсор конкурса число Пи ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг».
1: Доброго вечера всем, у кого какой-то там набор счастливых чисел имеется в столице Урала. 17 часов и 33 минуты. А с вами навигатор, в котором как раз таки пришло время конкурса число Пи.
2: И дозвонился к нам впервые Александр. Работает инженером на заводе. Привет, Саш.
3: Добрый вечер.
4: Саня, привет. Что у тебя там, пассажира нет, дверь открыта. Что случилось?
3: Нет, чтобы не отвлекало от вождения.
4: Понятно. Расскажи мне, пожалуйста, вот ты как человек, который сейчас за рулем двигается, что, заправился? Все нормально у тебя?
3: Ну, в последнее время неудивительно, но полегчало с этим делом.
4: Неудивительно, правильно, да. Ключевое слово. Я очень надеюсь, что бензин не уедет вслед за нашими делегациями.
2: К выборам появится, не переживай.
4: Да нет, все появилось, просто вопрос, как бы это, чтобы закрепиться.
1: Мне на самом деле кажется, что если футболка, лучше не заправляться, глупо выглядит, как правило.
2: Александр, знаешь ли ты суть нашего конкурса число Пи, или стоит о ней немножко рассказать?
3: Да, знаком будет какое-то число и три варианта ответа. И нужно угадать, что оно означает.
2: Молодец. Абсолютно. Да, число для тебя сегодня 350. Что же оно может значить?
4: 350. Это столько рекордов Гиннесса установил один человек.
5: Это сумма штрафа за разговор по телефону за рулем.
2: Или расстояние от Екатеринбурга до Тюмени.
4: Ну?
3: Расстояние от Екатеринбурга до Тюмени.
4: 350. Ты прямо уверен?
3: Ну, там с копейками 352 или 353.
5: Ну, вот, а тут нам, видишь, нам точно 350.
3: Тогда про рекорды Гиннесса, потому
2: что... То есть только рекордов Гиннесса установил один человек?
3: Штраф побольше за телефонный разговор.
5: А сколько штраф? Помнишь? Сколько?
3: Не помню, но точно больше.
2: Точно больше. Ага.
5: 1500, если что.
2: Да,
4: действительно. А до Тюмени, дружище, нет 350 километров. По прямой 300, а если ехать по автодороге, то 330. Ну да, вот
5: поэтому
4: там с копеечками.
5: Рекорды.
2: Да, действительно.
5: Да.
2: Один мужчина установил 350 рекордов, из них 200 еще удерживает. Это, знаешь, духи жонглирования бензопилой, езда на уницикле, вот такие вот.
1: Учитывая специфику его рекордов, ему надо еще 351. Это человек, которого больше всех свободного времени в натуре в жизни.
2: Я думаю, он разведен.
4: Поздравляем тебя с победой.
2: Да, Саша, оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А сейчас громко и четко крикни нам.
6: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
6: Навигатор!
7: Информация на правах рекламы.
8: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на 2 Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус. Ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Тойота. Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Here we go.

0: работы. Звание.
1: Итак, дорогие друзья, пришло время дорожной сводки. Ее спонсор в эфире «Радиопилот» ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. А теперь быстренько о том, где у нас скапливается народ. Народ уже поехал активно с работы. И начинается скопление, особенно по объездной сейчас, от участка улицы Московской до Амундсена напряженка. Съезд с объездной на Московскую тоже затруднен. Там как бы в направлении улица Волгоградская, народ подстаивает. Затруднения серьезные на Старом Сибирском тракте и на Калине. Кстати, первый мост Калины сильно перегружен от синих камней. А что это вдруг там что-то открывают, что ли? В общем, Старый Сибирский тракт еще перед переездом пробка начинается. И со стороны Декабристов несладко. Восточка сама по себе перегружена в районе Ленина, Малышева и в районе улиц Куйбышева и Декабристов. Из центра затруднения на Малышева после Генеральской перед Гагариной и Мира. В районе Комсомольской толкучкой, что в сторону Калины, что в сторону Пионерки. Затруднения начались в районе вокзала. В районе улицы Стрелочников серьезный нагруз пошел на Артинск в сторону Армавирской, перед Турбинной в направлении Уралмаша. Сейчас стоит серьезно Баумана от стачек в направлении метро. Затруднение на выезд в направлении Пышмы и со стороны Пышмы тоже по Космонавтов. Есть затруднение на Донбасской после Бибеля и Автомагистральной в районе Машиностроителей, практически до Белой башни выезд не быстрый. Затруднение в движении в центре по Малышево в направлении стадиона и мимо стадиона Порепина. Также сложности в районе Розы Люксембург в направлении Декабристов. Вся улица Куйбышева нагружена от Розы Люксембург в направлении Московской Горки. На отдаленных рубежах здесь у нас Широкая речка, заезд туда, как обычно, и в сторону Академа. Пробка под Эгенина перед Краснолесье. Утром в одну сторону, вечером в другую. И еще район пивзавода и совхозного перегружен жестко по Умельцев со стороны Вторчика. Там прям большая проблема, поэтому заранее выбирайте пути объезда. Ну и, конечно, соблюдайте правила.
2: Информация на правах рекламы.
0: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
3: Устал откачивать, устал.
2: Устал.
0: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: Реклама.
1: Все для бизнеса и работы, для дома и семьи, для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка, оптовые цены. simaland.ru.
2: УК Simaland, город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. Огрен 122-660-00-2-36-93.
3: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП Дылдин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
8: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
9: Коробки «Автомат», ДСГ и «Пауэршифт». Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками «Автомат» любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
10: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Краули 182, литера И.
11: Мам, смотри, что могу!
12: Лето как будто и не заканчивалось.
13: Завтра снова в Лим-Попо.
12: С такими скидками хоть каждый день.
14: Позитив не за горами.
11: А на горках!
14: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-Попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
15: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
16: Акция до 30 сентября 2026 года.
17: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15.30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбой». 0+.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Продолжайте движение.
20: Навигатор.
21: Доброго вечера всем, кто вдарил по тормозам на 104,4 в Екатеринбурге. 17 часов и 47 минут. А с вами вечерний навигатор, который сегодня базируется в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3.
22: Ребятки, заскакивайте. Да, мы тут еще 2 с лишним часа будем точно. Так что заезжайте с новыми тачками, знакомьтесь. Нечего в пробках стоять, давайте к нам.
23: Да, пожалуйста. Такая интересная новость пришла из Японии. Там собираются открыть сауну, в которой можно будет как бы вернуться к мамочке, что? В утробу матери, как будто бы обратно к маме
24: это
23: в животик.
24: Отдельная комната, куда надо зайти.
23: С днем рождения, Эдик.
22: Подожди, я правильно понимаю, что это сделано как пузырь?
23: Да, ну типа да.
24: Это нет, знаешь, это типа есть массаж с окончанием, а это массаж с началом.
23: Главное, чтобы снова вот не рождаться через родовые пути. Но вместо обычной парилки ждут материнские процедуры.
24: То есть ты держишься за пуповину там.
23: Мама Стифлера. сауна в виде утробы, купель для новорожденных, душ на коленях.
22: Выход оттуда головой вперед?
0: Как пойдет, знаешь.
23: Как пойдет, главное, пуповину, да. На финальном этапе, можно будет выбрать мать. Свою мать.
22: А в смысле? Она первый раз не предлагали выбор.
23: Там может быть аниме, мама. Ну вот это как раз тот выбор.
24: Почему ты смотришь мне в глаза, говоря аниме, мама, ты меня за кого принимаешь?
23: Или какая-то там японская богиня. Короче, можно выбирать.
0: А можно своей на флешке там, допустим, пришел.
22: Вот это моя мама, повторите, пожалуйста, обязательно, да. И еще, чтобы это вредные привычки добавьте, пожалуйста.
0: У вас есть и персонажи из «Осторожно, модерн».
22: Еще вредных привычек надо добавить обязательно в процессе, чтобы во время парения дымок появлялся там.
0: Мама была непростая.
24: Да. Там только надо аккуратнее быть, а то вот зайдешь в эту утробу, и потом будешь вот эти, как спелункеры зажаты, там, не могу пройти третий
22: сутки. А там в какой-то момент будет появляться частично папа?
0: Немножко. Там будет периодически происходить схватки, скорее всего. Возможно, между двумя людьми, которые зашли в одно время.
22: Это ближе уже к окончанию сеанса парения.
24: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки.

0: привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Стоимость нефти растет. Цена эталонной марки Brent на бирже в Лондоне поднялась выше $100 за баррель впервые с 24 июля. Цены растут из-за новой эскалации на Ближнем Востоке. Иранские военные сообщили, что ударили по 8 танкерам и еще двум другим кораблям в Персидском заливе. Позже военно-морские силы Корпуса Стражи Исламской Революции заявили об ударах еще по 10 кораблям, которые пытались пройти через Ормузский пролив при поддержке военных США. Также в Саудовской Аравии приостановили несколько энергообъектов после атаки хуситов, пишет газета «Известия». На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках Международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Саски до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарская от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В храм на Крабе в эту пятницу привезут православную реликвию – ковчег с десницей святителя Спиридона Тремифутского. Десница – это правая рука святого. Его мощи хранятся в Киркире на греческом острове Корфу. В другие страны вывозят только десницу. Ковчег прибудет в Екатеринбург 11 сентября в 9 вечера. Пробудет в храме на Крабе до 2 часов дня воскресенья 13 сентября. Доступ к нему будет круглосуточным, пишет портал 66. В епархии ожидают большой поток паломников. Регулировать очередь будут волонтеры. Верующие просят Спиридона Тремифутского помочь жильем, работой, здоровьем, если есть трудности в семье. По маршруту Екатеринбург-Санкт-Петербург с декабря будут ходить двухэтажные поезда. Обновленные составы выйдут на маршрут Демидовского экспресса. Формировать поезда будут из вагонов купе, СВ и вагонов ресторанов. Это первый двухэтажный поезд, который будет курсировать на Свердловской магистрали, отмечает «Комсомольская правда». Подвижной состав соответствует современным требованиям. В частности, в каждом вагоне есть душевые кабины, кондиционеры, яркие детские купе. Звезда аргентинского и мирового футбола Лионель Месси станет владельцем испанского футбольного клуба второго дивизиона «Эльденсе». По данным источников, аргентинец намерен выкупить 100% акций клуба без привлечения партнеров и сторонних инвесторов. Переговоры близки к завершению. Сделка будет завершена после одобрения Высшего спортивного совета Испании, пишет Forbes. Футбольный клуб «Эльденсе» базируется в городе Эльда в провинции Аликанте, недалеко от Каталонии. Там Месси планирует жить с семьей после завершения карьеры игрока. Сумма сделки не разглашается. Официальный доллар 86.47, евро 100 рублей 50 копеек.
4: Информация на правах рекламы.
5: Сделай каждый день особенным с обновленным Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинас Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 миллиона 549 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства с учетом выгоды 200 тысяч рублей по программе лояльный кредит. Предложение ограничено, не является офертой и действует с 1 сентября 2026 года. Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Регинас и на сайте regina.havailpro.ru.
6: Внимание, водители, и особенно пешеходы. На радио «Пилот» прогноз погоды.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. По сообщениям синоптиков, предстоящий четверг в Екатеринбурге ожидается облачность, а также небольшой дождь. Ветер восточный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 11. Завтра днем от 14 до 17 выше 0.
7: «Пилот FM».
8: Реклама.
9: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
4: Информация на правах рекламы.
11: Артем, давай купим машину.
12: Какую машину? Стиральную?
11: Нет, импортную.
12: Китайскую, что ли?
11: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
12: Да где ты ее сейчас найдешь?
11: Как где? В автобан на «Металлургов». Поехали.
9: «Автобан» – это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. «Автобан Импорт». Металлургов 67.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, погребам и кессонам.
1: Вечерний навигатор вещает для вас. С ним лучше в пробках стоять полюбас.
2: Доброго вечера всем, кто прокладывает путь по Екатеринбургу вместе с пилотом. В столице Урала у нас 3 минуты 7-го. Это, конечно же, значит, что в эфире вечерний
3: навигатор.
4: А что вы не поете?
2: У микрофонов необычный состав сегодня собрался. Эдуард Булашов, Андрей Дашкин, Александр Морозов и Лина Новыч. Мы совместно все тусуемся.
5: Да, мы тусуемся в дилерском центре, извини, Андрюха, ХВЛ. Это автоцентр CS Motors, HVL City. И вот здесь мы приглашаем всех на «Космонавтов 3». Мы здесь до 8 часов вечера. И вы можете подключиться к нашей онлайн-трансляции также. И увидеть рядом со мной прекрасного человека, который руководит отделом продаж этого дилерского центра, Алексей Зарубин. Алексей, еще раз здрасте. Расскажем по поводу того, как сейчас, есть ли возможность выгодно купить автомобиль. Ну, вот мы говорили о там различных спецпредложениях и так далее. Чуть подробнее по поводу кредитования. Это одна из самых востребованных вообще тем. Есть ли у Havail и Great Motors какие-то, ну, свои предложения, программы, которые актуальны постоянно?
6: Да, уважаемые радиослушатели, на текущий момент, на самом деле, заемные средства через дилерский центр Haval City совместно с концерном Great Wall Motor — это самая выгодная покупка, потому что действует программа рассрочки до 7 лет. Субсидируемая программа импортером 84 месяца при минимальном первоначальном взносе 20% на весь модельный ряд можно приобрести, фактически просто поделив оставшуюся сумму на равные части без процентов удорожания, с действительным субсидированием от импортера. Очень выгодный кредит.
5: А есть ли какие-то программы, в том числе и господдержки и так далее, для определенных моделей?
6: Для определенных моделей, учитывая процент локализации, специальных программ для особых категорий, они отсутствуют, но зато для всех доступна именно льготная программа рассрочки под 0,01.
5: То есть это сам уже производитель?
6: Да, потому что зачастую клиенты сталкиваются с тем, что приходят другие бренды, есть какая-то субсидия, но при этом процентные ставки, они негуманные, составляют там от 15-17% годовых. А здесь вы получаете честную рассрочку, равными частями погашаете остаток суммы кредитования. Кстати, первоначально свой автомобиль можно сдать по программе Trade-in, оценить
5: вместо первого взноса.
6: Вместо первого взноса, да. То есть без использования каких-то личных накоплений либо свободных денежных средств, которые есть. При этом вы можете в любой момент произвести досрочное погашение, так как вам удобно, уменьшать ежемесячный платеж. У банков на это нет никаких дополнительных санкций и мораторий.
5: Еще хотел спросить, вот сейчас бомбит всех на тему бензина. И особенно бомбит в массовом сегменте, так как вы торгуете автомобилями, которые, ну, реально в массах популярны, особенно такими, как Джолион, например, и так далее. Этот вопрос оставить без внимания невозможно. Есть ли какие-то проблемы вот сейчас уже конкретно у автомобилей Havail по топливу? И есть ли какие-то, может быть, моменты, которые вы можете предложить потребителю, чтобы себя, я не знаю, как-то обезопасить в этой ситуации, когда можно залить что-то некачественное?
6: Данный вопрос качества топлива, он очень актуален для всех владельцев автомобилей, у кого турбированные двигатели. Вот, поэтому наш дилерский центр является пилотным проектом совместным с концерном Great Wall, который позволяет приобрести автомобиль в нашем дилерском центре с защитой от некачественного топлива.
5: О, это как?
6: Вот, то есть в сентябре у нас проходит акция, все клиенты, которые покупают автомобиль до конца месяца, у них есть возможность выбрать в качестве подарка дополнительную страховку от Great Wall Motor на некачественное топливо. То есть если случится какой-то случай, что клиент произведет заправку и произойдет поломка силового агрегата, вот, ремонт будет, соответственно, за счет данного полиса.
5: О, ничего себе! Это сейчас такая тема очень актуальная, потому что мало кто смотрит на паспорта качества топлива. И вот уже есть первые случаи по стране, когда люди уже пишут о том, что тут налил чего-то не того, мотор крякнул и так далее. Поэтому да, интересная тема. А насколько она дорогая вообще? Ну так, если на вскидку.
6: Стоимость будет сопоставима со стоимостью топливного бака.
5: То есть относительно недорого.
6: Да,
5: и на сколько действует примерно?
6: Она будет действовать на год. И для наших клиентов, для покупателей, она не будет стоить ничего. Наш дилерский центр будет дарить этот полис подарок.
5: Ну что, это здорово. Есть ли какие-то вот прямо сейчас горячие предложения по машинам, какие можно предложить людям, что вот прямо сейчас надо в этом месяце успеть?
6: У нас есть варианты как с механической, так и автоматической трансмиссией. То есть стартовая цена входа в бренд составляет 1 миллион 869 тысяч рублей.
5: Недорого.
6: Вот. Это два автомобиля модели М6 и Джелеон. Угу. Вот. Клиент может выбрать городской кроссовер с уникальными объемными характеристиками багажника в модели М6 и городской всем известный компактный кроссовер Джелеон. Вот. Помимо этого мы дарим клиентам зимние шины, охранные комплексы в виде телематических систем, защиты картера, ковры в салон, багажник клиентам. Полностью подготовленный автомобиль для комфортной эксплуатации в любой сезон.
5: Ну, я-то как бы, как клиент ваш, я же вообще интересуюсь же вот этими всякими штуками постоянно, потому что, ну, это интересно. И я могу сказать от себя лично, то есть как вот человек, покупавший здесь автомобиль, у меня все это прям как, знаешь... как вот на духу прошло, и до сих пор меня не отпускают приятные впечатления. Хотел сказать спасибо персоналу, который здесь работает. Насчет интересного предложения по топливной страховке, мне прямо очень нравится эта штука, потому что я прямо тоже задумывался, стоя на очереди на заправку, а что будет, если я чего-то не того налью. Ну и можно ли в какой-то конкретный день, допустим, то есть до скольки можно приехать, записаться на тест-драйв, чтобы протестировать машины, попробовать, если кто-то еще пока не знаком с ними?
6: Да, уважаемых наших клиентов мы ждем без выходных с понедельника по воскресенье с 9 утра до 8 вечера. Всегда будем рады видеть по адресу Космонавтов 3 на знакомство с нашим

0: Телефон Екатеринбург.
1: Знаете, иногда степень злости на мух достигает такого уровня, что я не хочу ее прихлопнуть, я хочу с ней подраться прямо.
2: Дать ей слабость.
3: И она тебя победит.
2: Ну да, выйдите с ней один на один.
1: Да, в Екатеринбурге 18:25. С вами вечерний навигатор. И пришло время городского квеста нашего конкурса.
2: И к нам впервые дозвонился работающий электриком Андрей.
1: Привет.
3: Здорово, Андрюха.
4: Привет.
3: А ты по всему городу шаришь?
4: Ну, не очень.
3: Местный ты?
4: Ну, местный практически.
2: Скажи, а как давно ты электриком работаешь?
3: Мы просто узнаем, сколько раз тебя током долбасило.
4: Электриком? Ну, лет 10, наверное, 18 раз.
2: За 18 раз, за 10 лет ты каждый учет ведешь прямо? У тебя есть дневник ударов?
4: Мы же записываем, мы же обязаны.
3: У него же, видишь, как у него, понимаешь, это как в том фильме.
4: Отдельная книжка, журнал, поражение.
3: Это притом, знаешь, как этот, какой-то фильм я тут смотрел прикольный, типа, это был третий раз, когда я потерял сознание и упал в нокаут. Ну, вот это был первый раз в детстве, второй раз.
2: А там есть фотография немного удивленных сотрудников в этой книжке,
3: которая шарахнула? Вы прикладываете фотки после шандарахани?
4: Нет.
3: А было бы прикольно.
4: Обязательно.
3: Было бы прикольно, если бы это было еще так.
1: Ну, конечно, профессиональный вопрос. Какое напряжение приятнее бьет?
4: Ну, 220, все, что выше, уже...
2: Уже не очень, да?
1: Не, ну мне тоже просто, меня в основном 220 било очень комфортно. Всем в этой категории советую.
2: Андрей, знакомый ты с нашим городским квестом?
4: Не знаком.
2: В общем, у нас для тебя есть три вопроса о Екатеринбурге. На каждый из них мы предоставим тебе три варианта ответа. Выбираешь все три правильно, тогда подарок по праву станет твоим. Рыбакарась, игра началась. Первый вопрос.
5: Какую из этих улиц можно встретить в центре Екатеринбурга? Королева, Королькова или Короленко?
3: Королева, Королькова, Короленко.
5: В центре города.
2: Там кто-то подсказывает тебе?
4: А мы с супругой вместе едем.
3: Ничего, супруга.
5: Давай. Может, она знает.
4: Короленко.
3: Короленко. А где именно она находится, помнишь?
5: Да.
4: Не помню.
3: Это рядышком Шевченко параллельно идет она.
5: Да.
1: Но
5: да,
1: ответ абсолютно верный.
2: Действительно, названа в честь Владимира Галактионовича Короленко, русского писателя.
3: А нет? Улица Королева вообще в Березе находится.
2: Есть такая, да.
1: А еще у вас мальчонка в катапульте один есть.
3: Второй вопрос. О географическом расположении объектов. В каком районе города находится Инженерная улица? Варианты нужны?
4: Химаш.
3: Да, молодец, абсолютно верно.
2: Супруга выручает.
3: А я, это не супруга, там слышно кто-то, мужской голос какой-то был.
2: Ну-ка.
4: Радио ваше немножко звучит.
3: Там с заднего сиденья супруга тебе подсказала.
4: Химаш. Я помню со времен института.
3: Молодец, да, это правильно, это Химаш, абсолютно верно.
1: Третий, финальный, страшный вопрос. Мы в нем поговорим о визе, а именно про улицу Лоцмановых, проходящую между Татищевой и Андрей Барбюса. И вот как ты думаешь, в честь кого или чего улица Лоцмановых получила свое название? В честь летчика и космонавта Залмана Иудовича Лоцманова? Либо в честь морского технического университета, который находится на этой улице, либо в честь трудовой династии металлургов.
2: Улица Лоцмановых.
4: Лоцмановых.
2: Либо это летчик-космонавт такой был, Залман Иудович Лоцманов, либо есть морской технический университет на этой улице, либо трудовая династия металлургов. Так.
3: Ты что еще думаешь? Что это Верхесецкий завод.
4: Даже мысли нету.
3: Верхесецкий район.
4: Так, а можно вариант этот повторить?
3: Еще раз, давай повторим, пробежимся быстренько. Это названо в честь летчика-космонавта, в честь морского технического университета или в честь трудовой династии металлургов?
4: Трудовой династии.
3: Ну, конечно. Естественно, Верхесецкий завод металлургический. Собственно, там династия металлургов Лоцмановых и работала.
2: Со дня основания этого самого завода. Поздравляем тебя с победой, рыба налим. Подарок дадим. Оставайся на связи, выберем, какой именно. А сейчас громко и четко крикни нам.
0: Офигенно.
2: 3-4.
4: Офигенно.
0: Навигатор.
6: Информация на правах рекламы.
7: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
8: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова. Для лиц.

0: рекламу.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: В одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял. Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акция до 30 сентября 2026 года.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
3: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
7: Акция действует до 20 сентября этого года.
10: Думаете, где купить Хавейл в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. Lucky Motors Хавейл. Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. Lucky Motors Хавейл. Сделаем отличное предложение каждому.
11: Lucky Motors.
10: Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
11: Lucky Motors.
12: В Монетке осень выгоды. Мой веб 500 граммов 269 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
13: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
14: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
15: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
16: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
15: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
16: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
15: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
17: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ОСЗ «Ривьера НБ».
18: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб в школу детей возить веселей, поменяй авто в «Атлантик Про» ты поскорей. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
19: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
20: «Эр-Адент» – стоматология на базе многопрофильной клиники «Парацельс» на Викулова, 33, корпус 2. «Парацельс» делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня «Эр-Адент» – прекрасное подтверждение.
21: Оборудование экспертного класса, полный комплекс услуг, лечение во сне для детей и взрослых и скидка 7% постоянным клиентам клиник «Парацельс».
20: Стоматология «Эр-Адент». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-03-33.
22: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
23: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
24: Автоответчик радио «Пилот». Звони.
0: Итак, пришло время дорожной сводки на радио «Пилот». Ее спонсор ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. О пробках. Ребята, что творится сейчас в районе Амундсена-Объездной? От Ванцовского пробка в направлении выезда с УНЦ и в обратном направлении от практически Бардина стоит весь участок по Амундсена. Затруднения в движении также на Объездной от Московской до Амундсена, особенно стоит так вот весь участок в левых рядах. Перегружен участок улицы Московской в районе Волгоградской. Затруднения в движении на Фурманово в оба направления перед Сурикова. Сложности на выезд 8 марта в сторону Южного автовокзала на этом же участке. Затруднено движение в районе Московской горки. Серьезно, по Куйбышево, по Московской. А Московская еще в оба направления перед Дворцом молодежи стоит. Затруднения также присутствуют на Радищево, Ленина, пока Николом, но в сторону площади, а также улица Бориса Ельцина в сторону площади занята. Карла Липнихта, Первомайская, Мамина, Сибиряка, Бажова. В общем, нагружено практически все, включая кольцо возле центральной гостиницы Помалышева. Затруднения серьезные продолжаются на Восточной перед Декабристов и Куйбышева. От Куйбышева еще пробка на самом деле стартует. Затруднения в движении также Старый Сибирский тракт туда же и под Калину в оба направления примерно одинаково. Подстаивает улица Щерса в направлении Южного автовокзала со стороны Белинского. Стоит также улица Щербакова в оба направления в районе Глобуса. И затруднено движение на Академию. От кольца пробка начинается до Краснолесья. И примерно такая же ситуация до Тенистой на широкой речке со стороны Объездной. Просьба, ребят, ну, пожалуйста, соблюдайте правила, выезжайте пораньше. Или уж сейчас переждите пробки и вообще спокойно сидите дома, берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы.
2: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи». Мебеля 33. Телефон 328-400.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Александр. Такой вопрос по качеству топлива. Вот сейчас говорят, что в Россию начали делать, там К3, К4 топливо, да. А, допустим, если вот мне дальняя поездка предстоит, возможно ли единоразово заправить турбированный мотор, там, К4, допустим, 95-м тем же?
2: Ну, слушай, давай так. Если тебя конкретно смущает наличие там примесей серы и так далее, ну, ты, пожалуйста, посмотри на паспорт топлива, который ты заправляешь. Ну, да, я согласен, это лишнее уже как бы действие, но все-таки, если переживаете, ребят, подойдите, посмотрите, какое топливо вы заливаете. Если там больше 15 миллиграмм на килограмм, ну, да как бы, наверное, перестать надо это делать, особенно для турбовых моторов, это приговор. Да, единоразово не факт, что выстрелит, но и не факт, что пройдет без проблем. Вот в чем прикол. Да, Евро-3, Евро-2 в некоторых случаях до середины лета следующего года, если я не ошибаюсь, у нас разрешено. Но если переживаете, спокойненько идем, смотрим. Пока я вот проверял, заезжал буквально недавно на федеральную заправку. Что касается заправок, которые находятся где-то отрешенно, я имею в виду там на трассах и так далее, на платках. Я тоже почитал ребят, которые реально прям вот в ситуацию вдаются и постоянно выкладывают отчеты, что и как. На платках все в порядке. На трассах, которые уходят на север, там как бы с дефицитом топлива не все так просто. Вот. И в сторону Сибири тоже как бы есть нюансы. Но там надо прямо смотреть, что вы льете. Вот и все.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
4: Я вопрос такой задать, спросить. Скажи, вот с ситуацией с топливом, правда, что турбовую машину сейчас тоже больно скидывать?
2: Ой-ой, что-то, да? Что скидывать? Турбовые машины скидывать
4: надо? Да, там турбированные. Со схожими вот этими смесями.
2: Ну, слушай, давай так. Продажа, покупка автомобиля, она может на самом деле затянуться намного больше, чем очереди за бензином. То есть не все так просто сейчас на рынке, да, если бы это был малыш какой-нибудь дизельный, гибридный, я не знаю, там электрички расхватывают люди как не в себя. Я, конечно, понимаю, да, есть своя правда у каждого, но вот это для меня какая-то крайняя степень паники. Это же не просто паникуешь и бежишь наливать в карманы бензин, это же ты паникуешь, что надо все распродать и купить что-то другое. Ну вот у меня нет времени, возможности, финансовой в том числе, сейчас заниматься продажей того автомобиля, который подо мной. И я не буду из-за того, что там бензин какой-то полукачественный, некачественный, да, сейчас прям бежать и продавать его. Конечно, мне неприятно то, что качество топлива, которое я буду заливать, заведомо разрешили занижать. Но я буду проверять, так это или нет? Пока я на своей шкуре не почувствовал, я проверял, смотрел. Пока 95-й, который я лью, это 95-й. Но как только ситуация изменится, да, я буду думать, может быть, использовать какие-то более там триботехнические составы, которые будут щадить топливную систему моего автомобиля и так далее. То есть здесь хотя бы есть варианты решения, но так кардинально прям бежать и продавать все... Не знаю, честно, я пока не поддаюсь. Конечно, я знаю людей, которые этим занялись. Ну, удачи им, я желаю искренне и от всей души. Спасибо большое за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Информация на правах рекламы.
6: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 699 000 рублей и ТО-0 в подарок. Плюс полный бак бензина в Уникум на Бебеля 33. Звоните и записывайтесь на тест-драйв в Уникум 328-400.
7: Акция до конца сентября текущего года, указана стоимость на...

0: Доброго вечера всем, кто пришел за рецептиком, получается. В Екатеринбурге 18 часов и 44 минуты, а с вами вечерний навигатор. И сегодня мы не дома, мы находимся в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3. Вы еще успеваете, у нас впереди еще час эфира, залететь, что-то как-то краба нам дать.
1: Да, ну и посмотреть машины, записаться на тест, узнать, как купить, потому что сейчас как раз самое
2: то. Идеальная погода для тест-драйва, да?
0: Да и в целом, вот, пожалуйста, отличный пример, когда мы сидим в салоне, где Саня абсолютно сам здесь все себе берет.
1: Да, ну, я одним из автомобилей владею как раз здесь купленным и обслуживаю. Сейчас он у меня на моечке.
2: А вот такая лопатка у тебя есть? Света,
1: а зачем
2: Тиффани?
1: Она мне? Я копать ничего не собираюсь.
2: Ну, подожди, а
1: деньги
2: зимой?
1: Чем беру,
2: а
1: не
2: зимой?
1: Этим.
2: А зимой?
1: Зимой?
2: Вот, представляешь, скоро снег пойдет.
1: Ну, не, я не такую знаю. Машину взял, которая зимой короче, без лопаты нормально.
2: Короче, вот, если что, видишь, и лопатка тут есть. Ну. Осенью, тут про рецепты кто-то начал говорить. А рецепты что? Хорошего настроения. Осенью, тут говорят у россиян, усилится тяга к алкоголю. Это предупреждают психиатры.
3: Так, потому что они уже почувствовали это усиление.
2: Да, на фоне сезонного упадка сил.
3: 9 из 10 психиатров.
0: Да это все и наутилок, чертов.
2: Многие начинают чаще пить, чтобы временно заглушить неприятные эмоции. Естественно, этого делать типа не надо.
3: Думают, это просто глинтвейн.
1: Просто, люди такие, листья желтые увидели, такие, все.
0: Знаете?
1: Время пить.
3: Вернуть цвет жизни можно только одним растворителем.
0: Вспомнил из «Бегущего по лезвию», где время умирать.
1: Я просто, знаешь, это вот осеннее начинает накрытие алкоголя. А что у людей...
2: Зимние.
1: Знаешь, вот как не это. Зимой, чтобы согреться, осенью, да. чтобы стресс снять.
3: А первый листопад, он в стакан.
1: Да, оп, а весной, чтобы не видите всю эту грязь. Знаешь? Летом, потому что жарко, потому надо накатить. Вот, понимаешь?
3: А производителям водки приходится работать, в отличие от тех, кто делает зонтики мороженое.
0: Я вот, знаете, хочу сказать честно, вот серьезно, как человек, у которого были немаленькие проблемы с алкоголем.
2: И уже 5 лет уже, ты не...
3: Как ты сейчас грустно уже, смотришь, пустой стакан в этот.
0: Да, уже 5 лет не пьющий, я вам скажу, ребята, на дне бутылки правды нет. Но я не во все заглянул.
3: Это после того, как я добивку кинул.
1: Это Стэтхэм. Стэтхэм, цитатник номер 2.
0: Ну и ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.
4: Продолжайте движение. Пилот FM.
5: Реклама.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
8: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
9: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка полость системы и виброфлор, окна рехаус, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
10: Хорошенький ломбард дарит своим клиентам хорошее настроение. 27 сентября в Екатеринбургском зоопарке большой праздник с квестом, фотозоной, развлечениями, подарками. Подробности мероприятия на goodlombard.ru.
11: С открытым залоговым билетом вход бесплатный. Плюс один ребенок. Ноль плюс. ООО «Ломбард выгодный». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Считается, что в рекламе премиальных автомобилей не стоит шутить на пикантные темы. Но если у вас мощный зикр, вы можете говорить на любые темы. И даже не важно, какого он размера.
13: Шутки в сторону. Концептуальный дизайн.

0: Автобан Зикар. Екатеринбург. Металлургов 67.
1: Шины стерты, треснул диск. Позвонил в просто колеса. С ними все решилось быстро. С ними все решилось просто. Бережный шиномонтаж. Адресочек запиши на самолетный 47. Сделают все от души. Здесь любая марка шин. Да и дисков завались. Просто колеса.ру. Заходи и убедись. Лично я остался рад и говорю об этом всем. Ценник супер адекват на самолетный 47. Ты с визитом не тяни, специалистам позвони. Набери 201-5533.
2: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
3: Анна, плитка.
4: Анна, сухие смеси.
5: Анна, вы просто песня.
2: Анна, как и Любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
6: Акция 31 октября 2026 года. Организатор акции ООО «Стада Петрович», Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
7: Мам, смотри, что могу!
8: Лето как будто и не заканчивалось.
9: Завтра снова в Лим-Попо.
8: С такими скидками хоть каждый день.
10: Позитив не за горами.
11: А на горках!
10: В аквапарке Лим-Попо. Попробуйте нашу горку скидок. Утренние, вечерние, именинникам, студентам и большим семьям. Подробности в аквапарке Лим-Попо. Приезжайте. Екатеринбург, Щербакова 2. Лим-попо-дефис-парк.ру. Екатеринбург. ОГРН 108-667-1807.
12: Я, автоблогер-академик, объявляю скидку 20% на триботехнические составы, а также на инновационную автохимию Супротек с 1 по 31 августа 2026 года по промокоду ПИЛОТ. Приходите в шоурум Супротек на улице Куйбышева, 61.
13: Помогите! Тону!
14: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
15: Спасибо, дружище!
16: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «ПИЛОТ». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
17: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Что на свете всех милей?
19: Гулять в тени его аллей.
20: Современный жилой комплекс «Орбита» на Титова. От застройщика «Правобережный». Развитая инфраструктура. Аллеи для прогулок и места для отдыха. Кладовая в подарок. Действует программа «Трейдин».
19: Звоните 343 13 86. «Орбита». Вас ждут великие дома.
21: ООО «Специализированный застройщик «Правобережный Новый город». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
22: Как сэкономить на покупке авто?
23: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343 13 42.
24: Акция до 30 сентября 2026 года.
25: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
26: Внимание всем постам. На 104-10 навигатор.
27: Добрый вечер всем, кто остановил свой выбор на 104.10 FM на радио «Пилот». Настало время свежего выпуска новостей. Его представляет ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». 100% объектов сдано в срок.
28: Мы держим вас в курсе
29: важнейших событий.
28: Новости на радио «Пилот».
30: Добрый вечер. Посольство России в Венгрии продолжит работу, несмотря на высылку дипломатов, говорится в заявлении в телеграм-канале российской дипмиссии. Это будет сделано в интересах поддержания взаимоуважительного и продуктивного диалога между двумя странами. Напомню, накануне Венгрия заявила о высылке 10 российских дипломатов. По словам главы МИДа страны Аниты Урбан, сотрудники дипмиссии вели в стране неприемлемую для дипломатов деятельность. При этом она уточнила, что решение Венгрии не подразумевает разрыв дипломатических отношений. Москва также пообещал дать адекватный ответ. Режим беспилотной опасности в Свердловской области сегодня действовал больше 6 часов. Его объявили после 9 утра, сняли в половине 4 дня. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Пишет Я1, напоминает, что с утра перестал выпускать и принимать самолеты аэропорт Кольцово. Он свою работу пока не восстановил. До этого беспилотную опасность в регионе объявляли 31 августа. Тогда дроны ударили по промзоне Екатеринбурга и по жилым домам. Пострадавший квартирный дом уже начали восстанавливать. Официально сообщалось о 4 пострадавших в результате той атаки. В Свердловской области более 20 человек стали жертвами мошенников при попытке купить автомобиль в Европе, предупредили в МВД. Один из пострадавших, 40-летний житель Первоуральска, нашел в одном из мессенджеров центр поставки, заказал Nissan X-Trail за 1 700 000 рублей. Менеджер прислал ему на почту электронный договор с НН-компанией и потребовал оплатить таможенное оформление 610 тысяч рублей. Когда покупатель решил проверить данные через официальный портал таможенного оформления Евразийского экономического союза, ввел в базе ввода машин ВИН-номер предполагаемого Ниссана. Результат поиска оказался нулевым. Он обратился в полицию, сообщил глава пресс-службы МВД Валерий Горелых. Та же ситуация произошла с жительницей Нижнего Тагила. Она лишилась 1 600 000 рублей, пишет «Комсомольская правда». На Среднем Урале продолжается сезон активности клещей. За неделю от укусов пострадали 55 человек, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Общее количество пострадавших с начала сезона приближается к цифре 18 тысяч человек. Это в полтора раза ниже аналогичного периода прошлого года. С подозрением на клещевой энцефалит в больницах 125 человек. Клещевой боррелиоз в стационаре лечат 256 уральцев. Известный певец Анатолий Цой купил электромобиль стоимостью более 13 миллионов рублей. Он назвал покупку не просто модой, а важным вкладом в будущее ради чистого воздуха и более безопасной среды, пишет газета «Ру». Накануне артист уральских пельменей Сергей Исаев сообщил, что купил электроавтомобиль. Он выложил в сеть фотографии и подписал пост иронично. «Нет бензина, купи электричку», цитирует артиста Е1. Официальный доллар 86,47. Евро 100 рублей 50 копеек.
25: Информация на правах рекламы.
0: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
1: Только в сентябре Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
0: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
2: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
0: В районе построен новый детский сад.
1: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinardevelopment.ru. Город Екатеринбург.
4: Внимание, водители, и особенно пешеходы. На радиопилот прогноз погоды.
27: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «ЦБ Эксперт». Компания «Росбанкрот». Телефон 8 800 707 98 48. 10 сентября в столице Урала ожидается облачность с прояснениями, а также небольшой дождь. Ветер восточный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 11. В четверг днем от 14 до 17 выше 0.
25: Пилот FM.
5: Реклама.
6: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
9: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
25: Информация на правах рекламы.
15: Главные семейные ценности – любовь, взаимопонимание, доверие.
29: А также развитая транспортная инфраструктура, тихий двор и своя терраса.
31: ЖК «Университи». Видовые квартиры в 15 минутах от центра. Близость к УРФУ. Большой выбор школ и детсадов. Интеллектуальная система безопасности территории. Эксплуатируемая кровля. 343-13-86. Правоберег.ру. «Университи». Главный семейный.
32: Застройщик ОАЗ «Правобережный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Генеральный спонсор шоу «Навигатор» ООО «Лос Маркет». Эксперты по загородной канализации, по грибам и кессонам.
1: Навигатор, навигатор вам пропишем психиатр.
2: Вечера всем, кто может похвастаться восхитительным вкусом в выборе радиостанции для прослушивания этим вечером в Екатеринбурге 4:08. И с вами, конечно же, вечерний
3: «Навигатор».
2: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин из «Навигатора», Александр Морозов, Лина Новыч из «Катапульты». Вместе мы
4: «Катавигатор».
5: Как в разных этих углах ринга практически.
4: «Навипульта», да.
2: Но собрались-то мы тут все. Где тут? В дилерском центре CS Motors на «Космонавтов 3», потому что вот на выездном мы
6: еще часик здесь побудем, если успеваете.
4: Эфир у нас в знакомом пространстве, мы-то с Линкой здесь по утрам много бывали, да, я настолько часто бывал, что машину купил аж. Купил машину и не расстаюсь с ними.
6: А Линка показала мне, где воды набрать.
4: В общем, приезжайте, ребята, знакомьтесь с автомобилями «Хавейл», ждем вас здесь, в CS Motors, «Хавейл Сити» на «Космонавтов 3».
5: Мы в это время, да, всегда праздники обсуждаем. Во-первых, у нас самый большой праздник – это день рождения Эдуарда Булашова.
4: Приехал к нам, почему? Приехал.
2: По народному календарю в этот день.
5: Эдуардов день, почему у тебя ухи еще не красные?
4: Потому что 40 с лишним раз дергать, и у меня сил не хватит.
5: Международный день красоты сегодня, Эдик. Ну, ты в этот день родился. Да, а также Всероссийский день лука. И картошки.
2: Давай теперь, не если ты все подвязываешь,
6: по красоте вышло, знаешь.
5: В этот день, помимо орангутанга из нашего зоопарка, еще родились актеры известные. Хью Грант, Адам Сэндлер.
4: Ой, не нравится. Ну, как бы не очень прикольно.
5: А кто тебе нравится?
6: Не Адам Сэндлер.
5: Ну ладно.
6: Еще из тех, кто не нравится, как он, ушастый-то?
5: Ушастый.
6: Забыл, Дюплекс.
4: Этот, который...
2: Стриптизера еще играл.
4: Знакомство с факерами.
5: Да. Ну, ладно.
2: Короче, ушастый.
4: Бен Стиллер.
6: Точно.
4: Вот, есть, я победил. Бен Стиллер, шахмат.
6: Топ моих нелюбимых актеров.
2: Я всю жизнь ждал, когда он будет играть в адаптации «Слоненка Дамбо» главную роль. Не так и не взяли.
4: Он, кстати, очень прикольно это у Уолтера Митти сыграл. Это интересный был фильм. Давай дальше.
5: А вы знаете, что в этот день, в 1913 году, русский летчик Нестеров впервые... Вот именно в этот день, не дать не взять, что произошло, типа, а давайте.
4: Ну, Эдику просто, скинемся, просто, нет, я лучше.
5: Просто понимаете, ситуация.
6: Я полезу в пикню, сказал.
5: Но давайте посмотрим, что же происходит у нас на небе в этот день.
6: Ой, боже мой.
5: 9 сентября, луна во Льве.
6: Так.
5: Ближе уже к вечеру, там совсем вечером, она переместится в Деву. Ой. И будет встречать свой новый цикл. Вот, но... вот
2: оно все звучит так сексуализировано постоянно.
5: Вот смотрите, вот как вам... Вот все совпадает. Потому что астрологи говорят, не отказывайте себе в сиянии. Наряжайтесь в самое роскошное.
2: Обогащайтесь иридием.
5: И вы посмотрите на меня. Ведь я самая роскошная.
2: Лучшие шторы.
6: Типа, делайте так, чтобы кожа блестела.
4: Хотите увидеть вторую жизнь своей скатерти? Пожалуйста.
5: Да. Хороший день занавес сегодня. Для такой там тригон, что там, Луны к чему-то Сатурну. В общем, хороший день для разговоров с коллегами. Видите, как мы мило беседуем, у нас общий язык.
4: Да.
5: С начальством.
4: Ой, гляди, сейчас кружки полетят друг
5: и
4: другу.
5: И даже иностранцами. Можно даже...
2: Как ты думаешь, если бы нам за это не платили, какова бы вероятность, что мы вообще в одном месте бы все оказались?
5: Зачать ретро Ретроградный Меркурий телеграм-канал
2: зачать
5: сообщает.
2: Ретроградный Меркурий?
5: Зачать сегодня можно детектива.
4: Подожди, а если сегодня зачнут, то это когда день рождения?
5: А родить?
6: Частного?
5: А родить трудолюбивого. Да?
4: То есть, если кто-то сегодня родился, родился трудолюбивый.
5: Да.
4: А если заделали, то будет детектив.
5: Да,
6: 100%. Который выяснит, что настоящего отца узнает.
4: Представляю, через 9 месяцев, такой Эркюль Пуаро, такой, простите.
6: Да, где мой кофе? У меня усы немного.
4: Главное, чтобы не Коломбо.
3: Навигатор. Вечернее шоу. Навигатор. На радиопилот.
7: Реклама. За низкой ценой на септик не гонюсь. Слишком много историй, когда дешево превращалось в доплати тут, переделай там. Компания исчезла. Зачем рисковать? Выбираю спокойствие и надежность. Септик с профессиональной установкой в Лос Маркет. 20 лет опыта и гарантий. Вот чему я доверяю.
8: Лос Маркет. Телефон в Екатеринбурге 328-25-00.
9: Как сэкономить на покупке авто?
10: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
11: Акция до 30 сентября 2026 года.

0: Самолетная, 47-201-5533.
1: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт «Братья-джентльмены».

0: официального дилера «Волга Июль» на «Металлургов 65». Только до конца сентября в честь открытия. Специальные цены на весь модельный ряд. Личная выгода до 400 тысяч рублей. Подарки каждому покупателю и эксклюзивные предложения для первых клиентов. Успейте забрать свою «Волгу» на ограниченных условиях. «Волга Июль» на «Металлургов 65». Приезжайте первыми и оцените все преимущества лично.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Спонсор конкурса «Чмокни песню» ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Доброго вечера всем, кто искренне наивно верил, что какую-то мелодию можно через одну ноту вот угадать, потому что, очевидно, это была ложь. В Екатеринбурге 16 минут 8-го, а с вами навигатор, в котором пришло время музыкального конкурса «Чмокни песню».
2: Дозвонился к нам Сергей, привет.
3: Привет, привет.
2: Сергей, я не успел записать твою работу, потому что она прозвучала так сложно, но что там про документацию и постройки, как оно там звучит?
3: Подготовка исполнительной документации.
4: А, исполнительная.
1: Что исполняете?
4: Так как что? Да. У нас достаточно на парковке на прилегающей территории посмотреть, чтобы понять, что исполняют.
2: Сергей, а как ты затянул эту сферу? Ты любил с документами возиться?
3: Да нет, занимался раньше продажами розницы. Так как спрос падает, решил кардинально поменять сферу деятельности.
4: Что ты такое продавал-то, интересно?
3: Электронику продавал.
2: Угу.
3: Технику.
2: А сейчас невыгодно стало, да?
4: А сейчас все онлайн-продажи ушли.
3: Да-да-да. Конечно, конечно. Маркетплейсы.
4: Люди приходят в магазин, потрогали, пощупали, потом заказали. Да.
5: Так еще вы спросили, артикул не скажете?
4: Да-да, артикул-то есть у вас?
1: Я так делаю с книгами, типа, в книжном проще выбрать что-то, но покупать это за полторы.
4: А я с книгами вообще делаю по-другому. Просто PDF качаю и до свидания.
1: А я думал, ты сейчас скажешь, я костры разжигаю.
4: Ладно, давай поиграем.
2: Да, Сергей, у нас для тебя есть новинка, трек Лизы Бойко и Мия Бойко как-то вместе, они
6: мать и дочь или
4: сестры? Это посмотреть без регистрации.
2: Кто из них бойчее, да? «Лучшее для меня» называется трек. Небольшой фрагментик из этого произведения. Мы для тебя сейчас прокрутим. Правда, одно слово. Мы предварительно закрыли визгом наши резиновые шилы. Отгадаешь, какое именно слово закрыто, тогда подарочек будет твоим. Готов расчмокивать?
3: Конечно.
2: Ну, полетели.
7: Мы не судим, но обсудим, кто там, где там воду. Расслабьтесь, мы так шутим. Или нет?
4: Или нет?
6: Ой, какая заигрывает.
2: Мы можем повторить задание текстом для тебя, Сергей, если в этом есть необходимость.
3: Да, конечно, я, если честно, не сильно люблю слушать Мию Бойко.
1: Да, она еще и сестру дотащит.
4: Смотри, можешь же в стиле Маяковского зачитать.
6: Сам давай, Сань.
4: Мы не судим, но обсудим, кто там, где там воду.
2: Что-то, да.
4: Да, расслабьтесь, мы так шутим.
6: Или нет?
4: Все испортил.
2: Да. Что там делают с водой?
3: Ну, единственное, что приходит в голову, мутим.
4: И это правильный ответ.
6: Что с ней же делать?
2: Действительно так и есть. Поздравляем тебя, Сергей, с этой уверенной победой.
4: Воду мутим.
2: Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. Но сейчас громко и четко крикни нам.
8: Офигенно!
2: 3-4.
3: Офигенно!
8: Навигатор!
9: Информация на правах рекламы.

0: покупочной цене в наличии от 1 миллиона 990 тысяч рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Тенет. Бибеля 33. Акция до конца сентября текущего года.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.

0: звони.
1: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все для бизнеса и работы. Для дома и семьи. Для учебы и отдыха. На simaland.ru. Более миллиона товаров в наличии. Быстрая доставка. Оптовые цены. simaland.ru.
3: УК «Симоленд», город Екатеринбург, улица Черняховского, строение 86, офис 36. ОГРН 122-660-002-3693.
4: Стильные диски и шины в автомагазине «Римзона». Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
5: Автомагазин «Римзона». Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
6: ИП Дылгин Иван Владимирович. ОГРН 315-665-800-079-240.
7: Как сэкономить на покупке авто?
8: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на «Космонавтов». Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
9: Акция до 30 сентября 2026 года.
10: Открыта вакансия в отделе рекламы «Радио Пилот». Опыт работы не обязателен. Соискатели штатной должности проходят теоретический и практический курс обучения. Система оплаты гибридная. Требуется обязательное высшее образование. Адрес для отправки резюме: german@pilotfm.ru.

0: на пилоте.
1: 19.25, пришло время дорожных новостей. Спонсор сводки — ООО «Системы комфорта», компания СК «Урал», производитель надежных септиков серии «Урал». Подробности по телефону 304-6060. Мы находимся практически в начале улицы Космонавтов, и у нас тут уже намного серьезнее полегчало, и прямо вот отпустило людей, которые рвались на «Уралмаш». Единственное, сейчас в районе Победы Космонавтов есть трафик плотный, и в районе Бакинского комиссаров, там, где Калинина и уральских рабочих, в оба направления. Так, в целом все норм. Нормализовалось движение и в районе центра. В направлении кольца Луначарского единственное подстаивает перед Бажова-Ленина со стороны Восточной и Мамино-Сибиряка перед Ленина. А так и на Московской ускорился трафик, и на Белинского, и на 8 марта. Затруднения в движении продолжаются на юго-западе. Прямо от Волгоградской придется стоять до объездной по улице Амундсена. Московская в районе Волгоградской Денисово-Уральского тоже не блещет. В районе Серафима Дерябной-Шаумяна из-за ДТП, которое туда в сторону Токаря-Крауля произошло, есть проблемы и со стороны Белореченской, и со стороны Начдива-Василия. Репина стоит в районе Радуги, несмотря ни на что, потому что там этот вот дурацкий переезд, который нельзя нормально сделать, видимо. Затруднения на Дегенина уже в оба направления перед Краснолесьем. Это, видимо, те, кто доехал до Академии, такие, типа, ой, мне не туда, развернулись и снова стоять. Это как так было? Что за пробка? Амундсена перед объездной сказал, а вот объездная перед Амундсена подразгрузилась раза в два, но там в середине, не доезжая шинных центров, произошла авария, возможно, будут проблемы, так что крепитесь, ребята, соблюдайте эти правила и берегите друг друга.
2: Информация на правах рекламы.
3: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
4: Дедушка, а он еще работает?
3: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
4: Тогда передадим септик нашим детям?
5: Ага.
6: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

Рубрику представляет ООО «Специализированный застройщик. Жилой квартал Клевер Парк». Квартал для жизни Клевер Парк. Телефон 310-1032.

0: Доброго вечера всем, кто предпочитает, чтобы технологии были умными. В Екатеринбурге 7:30, с вами навигатор, и пора выяснять, что там придумали в рубрике «Агрегатор».
1: Ученые догадались сделать качающуюся кровать, чтобы помочь людям с бессонницей.
2: Чтобы помочь людям в сексе.
3: Детская такая кровать.
2: Да-да-да, это такая люлька, знаешь, такая.
0: Это для мормонов, я слышал, у них такое популярное.
2: Это называется секс-качели.
1: Могу продолжить?
3: Давай.
1: В общем, не, ученые решили проверить, можно ли воздействовать напрямую на мозговые ритмы с помощью движения. Угу. До этого на мышах тренировались, был эффект какой-то.
2: На ручках покачали.
1: Думали, что как-то связано с системой внутреннего уха. При раскачивании она якобы посылает ритмичные сигналы в мозг, ключевой центр генерации медленных волн и сонных веретен, характерных колебаний мозга, которые возникают во время глубокого сна. И в новой работе они решили обратиться к людям, которые реально жалуются на сон. 16 молодых взрослых с легкой умеренной бессонницей к ним пришли, и сначала в течение 3 недель они носили дома браслеты, чтобы подтвердить наличие нарушений сна. Затем провели ночь в адаптации в лаборатории сна и исключили другие расстройства, где там апноэ и прочее подобное убрали. И после этого каждый участник провел в лаборатории 2 экспериментальные ночи. В одну спал в обычной неподвижной кроватке, а в другой на кровати, которая мягко двигалась из стороны в сторону. На несколько сантиметров, причем совершая полный цикл примерно за 4 секунды. Во время сна регистрировали электроактивность мозга, движение глаз и мышц, а утром оценивали качество сна и проходили тест на запоминание пар слов. И ночь на качающейся кровати явно отличалась от стационарной. В среднем участники проводили там на 3-4% меньше времени в состоянии бодрствования среди ночи и примерно на 15% меньше в самом поверхностном сне.
3: А не тошнит вот?
1: Да вроде как бы нормально, по крайней мере, если не бухать перед началом.
2: Ты что, как на курсах глубокого ты спрашиваешь?
3: Нет, мне интересно, потому что я засыпаю, бывает, на даче, на качели, там,
1: на кочерге. Всяко бывает.
2: И в данном случае... Вот эти дачи.
0: Я кофе пролил.
1: Да, ну вот теперь все. Будем укачивать тебя, похоже.
0: Послушайте, я думаю, что там нужно было еще один эксперимент провести, насколько достоверная, скажем так, фокус-группа. Это вот те, кому нормально уснулось в качающейся кровати, еще ключами перед ними позвенеть, проверить. Они будут такие...
1: Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь с навигатором.
4: Информация на правах рекламы. Рассрочка с первоначальным взносом 10% в Клевер Парк – простой способ сделать большую покупку. Комфортные условия с ежеквартальным графиком платежей для строящихся квартир. Клевер Парк. Комфорт начинается в момент покупки. Застройщик ООО ЗЖК Клевер Парк. Предложение не суммируется с другими акциями. Первоначальный взнос 10% от базовой стоимости квартиры указанной на сайте. Остаток выплачивается ежеквартальными платежами до июня 2027 года включительно. Не является публичной офертой. Условия действительны при наличии предложения застройщика. Подробная информация на сайте застройщика клеверпарк.лайв. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Вот тут мужчина стал студентом в 100 лет и рассказал о своем секрете долголетия. Чарли его зовут, он отец четверых детей, там уже он прадед и прапрапрадед. Mm-hmm. В общем, раньше работал авиадиспетчером и на пенсии узнал, что есть такая программа, что людям старше 60 лет...
4: Московское долголетие.
3: Флоридское долголетие, что можно бесплатно посещать занятия в универах. Ну и он после этого, что бесплатно, классно.
5: Чувствую, дедушка там на студенточек заглядывает, да?
3: Да-да-да-да-да. Прослушал 50 курсов, продолжает учиться, несмотря на возраст, 100 лет. Ну и, как говорит, что любовь к знаниям он считает главным залогом долголетия. Вообще, конечно, да, быть студентом, это здорово. Ты когда идешь учиться, ты реально себя чувствуешь каким-то молодым, таким
5: прикольным. Он такой хитрый, главное, лекции, вот пары, это все. Пусть в колхоз на картошку сгоняет на недельку, посмотрим на него.
2: У них известный этот флоридский картофель-то они копают, конечно, на морковь, на картофель. Я уверен, он помогает там девочкам на ногах шпоры писать, там еще что. Его же все считают, дед-то безобидный.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Осень, холод и дожди. В новой машине ты пережди. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
3: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. Галогенные, ксеноновые, светодиодные. Лампа стандарта и повышенной яркости. Большой выбор билет, линз, регулировка и полировка фар.
4: Я понял, Ксенон Шоп 96.
3: Звони 385-85.
5: Одеваемся и обновляемся со вкусом.
6: Едим и веселимся с наслаждением.
7: А выходные проводим с семьей. У нас так принято.
5: Развлечения для всей семьи. Большой фудкорт и выгодный шопинг.
8: Эко-глобус. У нас так принято.
5: Щербакова 4. 0+.
9: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4. Для ярких будней. Статусная Camry. Для стильного образа жизни. И мощный Highlander. Для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет УАО Toyota Bank. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: В Монетке качество на высоте. Печенье орешки Делис. 199 рублей 99 копеек. Акция действует с 7 по 13 сентября 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточнять.

0: 11 сентября с 7 до 11 утреннее шоу «Катапульта» у официального дилера «Теннет Плюс». В «Теннет Плюс» июль на «Металлургов» 65. Партнер проекта ООО «Наши машины».
1: Встречайте первые «Теннет Плюс». Уже в Екатеринбурге в дилерском центре «Июль на Металлургов». В честь открытия дарим 100 тысяч кэшбэка на карту при покупке и выгоды в трейд-ин до 200 тысяч рублей. Есть автомобили, которые просто везут вас вперед. А есть те, которые становятся частью вашего стиля. Оцените первыми новинки этой осени в «Теннет Плюс» июль на «Металлургов» 65. Срок действия акции до 30 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: вечера всем, кто проводил его вместе с нашим необычным составом навигатора. Мы заканчиваем, понемножку сворачиваем наш эфир в дилерском центре CS Motors на Космонавтов 3.
1: Да, спасибо. Мы сегодня в автоцентре, дилерском центре HVL City CS Motors. И ребятам спасибо хотел сказать за приглашение. Мы вечером в этой локации еще ни разу не были. Я в этой локации вечером был только один раз, когда машину свою забирал.
2: Это было вечером?
1: Это было вечером. Вечером, конечно.
3: Таким же вечером.
1: Да, я прям примерно.
3: Сейчас флешбеки сядешь, он в ту.
1: Кстати, да, я вот уже сколько, я скоро как 10 тысяч езжу на автомобиле купленном здесь. Меня все устраивает, мне все нравится. То есть, как бы, я с удовольствием приезжаю, с ребятами общаюсь. И по поводу автомобилей мы тоже периодически созваниваемся, списываемся. Сейчас, кстати, интересная тема для тех, кто переживает за топливо. Вот будет с завтрашнего дня запускаться программа страхования себя на автомобиле HVL от некачественного топлива, то есть там в районе, ну, относительно недорогая сумма, и можно застраховать полностью себя на ремонт на двигателя, да, на год. Это очень прикольная штука. Ну, и так, в целом, приезжайте, знакомьтесь с машинами.
3: Да, спасибо, ребята, что пригласили нас сюда. Да, здорово.
0: Приятно.
3: Всем руководству дилерского центра CS Motors респект, да.
1: И тебя хотелось бы еще раз, Эдик, поздравить с днем рождения. Спасибо, что...
2: Ну, расти большой. Ну, давай.
1: Спасибо, что не променял нас на стаканы, бухло и друзей. Это здорово просто.
3: А у меня раскладно.
0: Ладно, ребята, да, мы с вами прощаемся, услышимся завтра, впереди вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды, треки секретной фанатеки, и после этого, конечно же, стартует фитнес-час на Надеждой Стрельниковой.
3: Да. Всем три.

0: breakup.
1: Внимание всем постам, на 104.10 навигатор.
0: Бум!
1: Навигатор.
2: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на «Радио Пилот».
5: Добрый вечер. В России не будут повышать налоги из-за дефицита федерального бюджета, сообщил сегодня на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергая подобные слухи. Он отметил, что обсуждение по этому вопросу не стоит в повестке, а показатель дефицита является подвижной цифрой и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее президент Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнил, что уровень госдолга в России остается одним из самых низких в мире. При этом он подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений, пишет Интерфакс. Авиакомпания Air Arabia может возобновить полеты в Россию в октябре, пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Минтранса. СМИ писали об отмене рейсов перевозчика в октябре-декабре, но Министерство информацию не подтвердили, отметили, что наоборот идет речь о возобновлении полетной программы. Арабский авиаперевозчик приостановил полеты в Россию еще в июле из-за ближневосточного конфликта. По предварительным данным, авиакомпания планирует возобновить полеты в Россию по маршруту Шарджа-Москва в октябре, пишет РИА Новости. На центральных улицах Екатеринбурга на 2 дня запретят движение. Ограничения введут из-за забега в рамках международного фестиваля молодежи. С 11 ночи воскресенья 13 сентября до 9 вечера вторника 15 сентября движение перекроют на участках улиц Дзержинского от Цаской до Горького, на Горького от Клары Цеткин до Шлагбаума, на парковке у Космоса. Не будет проезда на отрезке улицы Пролетарской от Клары Цеткин до Дзержинского, а также в переулке Химиков и на набережной Рабочей молодежи. Там также запретят парковаться. Сам забег пройдет вечером 15 сентября. В Екатеринбурге ГАИ проверяет жалобы горожан на водителей, которые паркуются на тротуаре возле здания на Первомайской 11Б. По словам местных жителей, там не просто стоят машины. Они опасаются даже ходить по тротуару, зачастую по нему едут автомобили. В ГАИ призвали автомобилистов соблюдать правила остановки или стоянки транспорта и напомнили о том, что за парковку на тротуаре грозит штраф от 500 рублей до 5000, пишет Е1. Жительница Греции родила ребенка после переноса эмбриона, замороженного на 22 года. Об этом сообщает издание «Катимирини». Кристина Раптидзелеппи проходила лечение от бесплодия в 2004 году. Тогда у нее родился сын. В 2025 он погиб в ДТП, и женщина решила использовать эмбрионы, оставшиеся от первоначального лечения. В результате она родила здоровую девочку в 54 года. Эмбрион заморозили в марте 2004-го. Перенос провели в конце декабря прошлого года. Таким образом, между заморозкой и переносом прошло почти 22 года. Команда врачей планирует опубликовать все данные об этом случае в научном журнале, пишет газета.ру. Официальный доллар 86,47, евро 100 рублей 50 копеек.
6: Информация на правах рекламы.
7: Хавейл Джолион. Такой красивый, мощный, современный. Где его купить?
8: В дилерском центре «Регинос» на Высоцкого 3.
7: А свою машину я смогу сдать?
8: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимально.
7: А колеса в подарок дадут?
8: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
7: Где купить Хавейл Джолион?
8: В дилерском центре Хавейл «Регинос» на Высоцкого 3.
9: То солнце светит, то тучи сгущаются вроде. На пилоте пару слов о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды на «Радио Пилот» ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. По сообщениям синоптиков, предстоящий четверг в Екатеринбурге ожидается облачность, а также небольшой дождь. Ветер восточный, его скорость от 1 до 3 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 9, плюс 11. Завтра днем от 14 до 17 выше 0.
10: Пилот FM.
11: Реклама.
12: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. SkillPro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. SkillPro. 40 лет комсомола, 38Б. SkillPro66.ru.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».
6: Информация на правах рекламы.
14: Артём, давай купим машину.
15: Какую машину? Стиральную?
14: Нет, импортную.
0: Китайскую, что ли?
4: Да не китайскую. Импортную хочу. Премиальную.
0: Да где ты ее сейчас найдешь?
4: Как где? В автобан на металлургов. Поехали.
11: Автобан. Это более 200 авто мировых брендов в наличии в Екатеринбурге. BMW, Audi, Kia, Hyundai и другие. Не нашел свой? Мы привезем другой. Автобан Импорт. Металлургов 67.
13: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте!
1: Каждый день в 20:00 фитнес-час на радио «Пилот».

0: скидки сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
1: Акция действует до 20 сентября этого года.
2: Саш, может, все-таки фары сделаем? Дети в сад, темно уже.
3: Ой, опять эти поиски. То отзывы жуткие, то сервисы сомнительные, то ожидания по 2-3 дня.
4: А у Лены муж светодиод 96 ставят. Отзывы там отличные, компания с богатой историей. Все за день сделали и с гарантией.
3: Поехали. Скажи адрес.
4: Конечно. Хасановская, 2. Давай позвоним им. 239-50-40.
5: Светодиод 96. За нами не нужно переделывать.
6: В школу ребенка не вози на метро. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77. Если менять автомобиль, то только с выгодой до 150 тысяч рублей. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
7: Мощный уральский дрифт вновь в Екатеринбурге. Топовые гонщики со всего УРФО. Зрелищная трасса, близкие и дымные заезды, яркий парад пилотов. Почувствуй атмосферу адреналина и настоящего горного дрифта. 13 сентября. ГЛК «Лиственная». Открытие в 15:30. Подробности в группе ВКонтакте «Урал Автошоу». Титульные партнеры — сеть АЗС «Мега» и «Маркет Ойл». Официальный дилер моторных масел «Тыбойл». 0+.
8: «Уралмаш» не будет прежним.
9: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
9: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской, 7А. И по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
11: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.
12: Встречайте «Танк-300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк-300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
13: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет.
8: Радио.
0: 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на Радио Пилот.
11: You're now connected to Stereo Productions podcast with DJ Chuce. House, Indie, Afro, Stereo Productions with DJ Chuce.
12: Hola, hola, amigos. Hello, everyone.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: «Вечерний драйв» на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до конца сентября.
0: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
2: Жительницам Верхосецкого района клиника Парацельс на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
0: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: СМИ «Пилот ФМ» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
4: Вечерний драйв на радио «Пилот».
5: The groove, the rhythm, the drums. Estéreo Productions.

0: Реклама.
1: Вы прораб и у вас на объекте ремонт? Тогда звоните в Петрович. Анне.
2: Анна, плитка.
3: Анна, сухие смеси.
4: Анна, вы просто песня.
1: Анна, как и любовь Петровича, поможет подобрать и рассчитать нужное количество материалов для строительства с кэшбэком 10%. А еще доставку оформит точно ко времени. На объекте идет ремонт. Звоним в Петрович.
5: Акция до 31 октября 2026 года. Организатор акции ОСТ Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55. Подробности на сайте petrovich.ru.
6: Счастье не за горами. Счастье в Новокольцовском.
7: Только в сентябре. Синара Девелопмент дарит скидку 30% на квартиры с ремонтом.
8: Игровые и спортивные площадки, магазины, кафе.
9: Бассейн, где можно плавать всей семьей.
10: В районе построен новый детский сад.
7: Выбирайте квартиру с ремонтом в районе Новокольцовский со скидкой 30% до конца сентября.
11: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует с 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте sinaradevelopment.ru. Город Екатеринбург.
12: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
13: Вечерний драйв на радио пилот.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хави.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
11: Вечерний драйв на Радио Пилот.
12: Where words fail, music speaks. Days Like Nights Radio with Elke Klein.
13: Hey guys, welcome back to Days Like Nights Radio. Like previous weeks, I'm continuing the broadcast of my 10 hours

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
1: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
2: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
3: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Вечерний драйв на радио пилот.

0: loneliness I know. I lay my hand unto my soul.
1: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: салют. Привет.
0: Радио. 104.5 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 40 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салават сива.
6: Бонжо.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104,1 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 19 минут. Доброй ночи.
2: Реклама. Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
3: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
4: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
5: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 66-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:39. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 20 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радиопилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 39 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива. Салават сива.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют. Привет.
0: Радио. 104 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4:22. Доброй ночи.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 4 часа 40 минут. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Конечива. Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: салют.
8: Привет.
7: Радио.
0: 104,4 FM.